Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан».

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей, философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежал и перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910 и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 10 июля 2026 года, 25-й день месяца Тамуз, Кавгей Бетамуз, Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. На фоне резко возросшего уровня напряженности вокруг Ирана глава правительства Бениамин Нетаньяху и президент Дональд Трамп провели телефонную беседу. И, как стало известно, они пришли к договоренности о необходимости продолжения тесной координации действий между двумя странами. Об этом сообщили с канцелярии премьер-министра Израиля. В ходе состоявшейся беседы Трамп проинформировал Нетаньяху о последних действиях в регионе Персидского залива. В свою очередь Нетаньяху в очередной раз указал на недопустимость высказываний президента Турции Эрдогана и представителей его ближайшего окружения, которые ставят под вопрос само право Израиля на существование. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что необходимо оставлять буферные зоны безопасности на границах еврейского государства. Израиль передал Соединенным Штатам информацию разведывательного характера, согласно которой спецслужбы Ирана разрабатывали планы покушения на жизнь президента Дональда Трампа. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal. В Белом доме не отреагировали на эти сведения. Однако сам Дональд Трамп сказал на этой неделе, что он находится в списке тех, на кого иранцы готовят покушение. Корреспондент корпорации Кан Натан Гутман передает, что в Тегеране вынашивали планы покушения на Дональда Трампа еще с тех пор, как в конце его первой президентской каденции был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. Переговоры между Израилем и Ливаном. Высокопоставленный официальный американский источник заявил, что стороны переходят к реализации первого пилотного проекта рамочного соглашения, достигнутого между сторонами. Как ожидается, это произойдет уже в ближайшие дни. Следующий этап реализации договоренностей находится на стадии планирования. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Ехискель Корнберг. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Сборная Франции одержала победу над сборной Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал соревнований. Корреспондент корпорации Кан Юав Борович передает, что в полуфинале французы встретятся с победителем сегодняшнего четвертьфинального матча между сборными Испании и Бельгии. Матчи чемпионата мира транслируются телерадиовещательной корпорацией Кан. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 3,2 агуры, курс евро 3 шекеля 46,4 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.07, Тель-Авив 19.31, Хайфа 19.20, Бершева 19.29 и Эйлат 19:25. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Яэль Ньюман. У микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, как мы и всегда это делаем по пятницам, о чем писали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней, иностранные СМИ на английском и на французском языке. Празднование 250-летия Соединенных Штатов. Резкое обострение, крайне резкое обострение ситуации вокруг Ирана. Положение в Ливане, саммит НАТО в Анкаре, визит президента Франции Эммануэля Макрона в Сирию, где в Дамаске прогремели два взрыва как раз в тот момент, когда он находился. Взрывы прогремели неподалеку от гостиницы, где находился Макрон. Похороны аятоллы Али Хамени, бывшего духовного лидера Ирана. И, наконец, заявление на саммите НАТО в Анкаре, заявление президента Дональда Трампа о том, что меморандум о взаимопонимании с Ираном больше не действует. Собственно, после этого и последовали атаки, американские атаки на Иран, иранские атаки на американские базы. Началось это все с того, как два дня тому назад иранцы атаковали нефтеналивные танкеры. Танкеры в Персидском заливе и, самое главное, в Ормузском проливе. Вот об этом подробно мы будем говорить сегодня в первой части программы. Во второй коснемся и очень многих других тем. Ну и, конечно, коснемся футбола. Футбол, как же без него, чемпионат мира. Франция минувшей ночью одержала победу над сборной Марокко 2-0. И это одна из главных тем во французских СМИ, а мы ее тоже коснемся. На сегодня встречаются сборные Испании и Бельгии. Ну, сперва вкратце в хронологическом порядке. Итак, еще в прошлую пятницу одной из основных тем мировых СМИ стало начало траурных церемоний, связанных с похоронами ликвидированного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Американское агентство Associated Press, AP, написало в пятницу о трагедии в Пакистане. Там, в одном из горных районов, пассажирский автобус упал в пропасть и погибли около 40 человек. В субботу подавляющее большинство всех американских СМИ, да и мировых тоже, посвятили свои передовые репортажи празднованию 250-й годовщины независимости Соединенных Штатов. Это стало основной темой каналов CNN, NBC, газет Washington Post, Wall Street Journal и других. В воскресенье американские издания продолжили рассказы о праздновании Дня независимости в Америке. В ночь на понедельник большинство французских СМИ писали о сильнейших пожарах, которые вспыхнули на границе между Испанией и Францией, в Пиренеях, в горах. В понедельник агентство Reuters, газета Wall Street Journal и другие издания продолжали публиковать репортажи о церемониях похорон Али Хаменеи как в самом Иране, так и в Ираке. Собственно, эти церемонии закончились только вчера, в четверг. Собственно, в ночь даже на сегодня. Агентство AP в понедельник написало, что в результате очередных российских ударов по Украине там погибли не менее 10 человек. Затем BBC сообщило, что число жертв увеличилось. И это произошло перед самым проведением саммита НАТО в Турции. В понедельник французская газета «Le Monde» написала, что Хамас в Газе объявил о своей готовности передать власть в секторе так называемому Комитету технократов. Во вторник американский канал NBC и другие СМИ сообщили о скандале в мире футбола, когда выяснилось, что президент Трамп настоял на отмене красной карточки форварду сборной Соединенных Штатов Балагуну. Впрочем, эта отмена американцам не помогла, они выбыли из дальнейших соревнований. А вообще, главной темой мировых СМИ во вторник стал саммит НАТО в Анкаре. Мы его очень подробно коснемся в ходе нашей передачи. Во вторник суд во Франции приговорил Марин Ле Пен за коррупцию к 2 годам тюрьмы условно и году в электронных браслетах. Хотя, и вот на это обращают внимание очень многие французские журналисты, обозреватели, аналитики, чисто теоретически, она все же может баллотироваться на предстоящих президентских выборах во Франции. В среду большинство мировых СМИ написали об ответных ударах Соединенных Штатов на иранские объекты после нападения КСИР на нефтеналивные танкеры в Ормузском проливе. А на саммите в Анкаре Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном закончена, но переговоры могут продолжиться. Вчера, в четверг, едва ли не все зарубежные издания сообщили о массированных американских ударах по более чем 90 иранским объектам на побережье Ормузского пролива, на острове Харг и так далее. Иран атаковал американские военные базы в Кувейте, в Бахрейне и в Иордании. В ночь на сегодня, на пятницу, CNN, NBC написали о новых ударах по Ирану. Правда, не совсем понятно, кто эти удары осуществил. Возможно, не Соединенные Штаты, а некие страны региона. Ну, например, тот же самый Бахрейн, Кувейт и так далее. Это еще предстоит выяснить. Тут еще знак вопроса. И, наконец, сегодня утром. Сегодня утром газета Wall Street Journal, и об этом мы говорили уже и в наших новостях, газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль передал Соединенным Штатам информацию о готовящемся иранцами покушении на президента Трампа. Ну, а теперь обо всем в подробностях. На сайте британской правоконсервативной газеты Daily Telegraph появился репортаж обозревателя этой газеты по проблемам Ближнего Востока Даниэля де Петриса. И в нем английский журналист пишет, что Ближний Восток оказался на грани новой холодной войны, и «and neither side is winning», и ни одна из сторон не выиграет. Вот только холодный ли? Или, самый что ни на есть, горячий? Задается вопросом аналитик, комментатор Daily Telegraph, равно как и журналисты и эксперты целого ряда других самых разных мировых СМИ. Атаки, дипломатические контакты, переговоры, снова обмен ударами, снова контакты. Вот нынешняя ближневосточная реальность, пишет Даниэль де Петрис. При этом меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном оказался под угрозой. Более того, он вообще оказался на грани срыва. Он, того и гляди, может сорваться еще до того, как высохнут чернила, коими он был подписан, считает корреспондент британской газеты. Собственно, как раз об

С каким-то просто завидным постоянством. Чемпионат мира по футболу. 250-летие независимости Соединенных Штатов. Промежуточные выборы в Конгресс. Вот совокупность тех фактов, вернее, факторов. Тех обстоятельств, по которым Трамп явно не хочет продолжения войны. И надо отдать должное режиму аятолл. Он, этот режим, очень даже умело, успешно всем этим пользуется, констатирует корреспондент английской газеты Daily Telegraph. Но вот в среду не только Daily Telegraph, но и целый ряд других мировых СМИ сообщили о не менее чем 80 ударах американской армии по иранским объектам в ответ на иранские атаки на нефтеналивные танкеры в Ормузском проливе. Вчера, практически все зарубежные издания, включая Associated Press, BBC, каналы Fox News, CNN, Sky News и так далее, написали, что американская армия атаковала почти 90 иранских объектов на побережье Ормузского пролива и острова Харг. Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Позже, также в четверг, мировые СМИ указали, что Дональд Трамп вновь заявил, что иранцы стремятся к сделке, но он не уверен, можно ли им доверять. А вчера вечером, в четверг, американский канал CNN, британский телеканал Sky News сообщили об ударах по районам портового города Бандар-Аббас, Бушера и по двум мостам, а иранцы атаковали американские базы в Иордании. На интернет-сайте американской газеты «Нью-Йорк Таймс» появился репортаж корреспондента Адама Разгона, известного очень журналиста «Нью-Йорк Таймс», который специализируется в том числе на военно-политических вопросах касательно происходящего на Ближнем Востоке. И в этой статье Адам Разгон пишет, что лидеры арабских суннитских режимов региона Персидского залива are frustrated by failure to tackle Iran's missiles. Разочарованы тем, что в результате всех усилий военных, политических, дипломатических так и не удалось взять под контроль иранскую ракетную программу. И об этом, указывает комментатор и обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», говорят многие политические и военные аналитики. Адам Разгон в своем материале напоминает читателям, что в течение войны Иран постоянно запускал ракеты не только и даже не столько по Израилю, сколько по своим непосредственным соседям в регионе, по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту, Бахрейну, Оману и даже Катару. Почему даже? Да по той причине, отмечает журналист «Нью-Йорк Таймс», что Катар из всех арабских суннитских режимов считался наиболее, что ли, близким к режиму аятолл. Но это не уберегло Катар от иранских ракетных ударов по его катарским объектам. Ударам подвергались в арабских странах аэропорты, нефтяные поля, гостиницы, военные объекты, в общем, что угодно. Ущерб, подчеркивает Адам Разгон, был весьма серьезный, и многие арабские умеренные суннитские страны, и ранее опасавшиеся агрессивного шиитского Ирана, стали относиться к нему еще хуже, еще с большей боязнью и ненавистью. Вот почему фраза президента Дональда Трампа, сказанная вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании, который потом был признан недействительным, между Вашингтоном и Тегераном, фраза о том, что Иран может иметь некоторое количество баллистических ракет, раз они есть у его соседей, вызвала, мягко говоря, разочарование не только в Израиле, но и в арабских странах региона Персидского залива, указывает эксперт и комментатор газеты «Нью-Йорк Таймс». На фотоиллюстрации «Улица в Тегеране» огромный плакат, на котором на фарси написан некий лозунг. В переводе на английский, пишет Адам Разгон, этот лозунг примерно можно перевести так. Следующая цель наших иранских ракет уже определена. Между тем, не только «Нью-Йорк Таймс», но и ряд других СМИ написали, что на многолюдные похороны Али Хаменеи приехали среди лидеров целого ряда стран и представители Саудовской Аравии и Катара, несмотря на то, что Иран подвергал
эти страны бомбардировкой.

А вот агентство Рейтер, да и не только оно, указало, что тысячи иранцев, собравшихся на похоронах Али Хаменеи, скандировали лозунги «Смерть Израилю, смерть Америке». Трое сыновей духовного лидера, ликвидированного в конце февраля, были на похоронах, тогда как еще один сын, четвертый сын, Муджтаба, нынешний духовный предводитель Ирана, не появился. И на это обратили внимание и журналисты Рейтер, и других изданий. Но в среду буквально все мировые СМИ написали, что на саммите в Анкаре Трамп сказал, как мы уже сообщали не раз и говорили не раз, что перемирие с Ираном закончено, но переговоры могут продолжиться. Ситуация в Ливане и вокруг Ливана продолжает оставаться в центре внимания мировых и в особенности французских СМИ, что, впрочем, вполне понятно, ведь Ливан был некогда французской колонией. И в Париже продолжают относиться к этой стране, ну, не то чтобы как к своей вотчине, но, по крайней мере, с повышенным вниманием, считая, что страна кедров – это сфера интересов, приоритетов, а может, даже и наивысших приоритетов Пятой Республики, во всяком случае, на Ближнем Востоке. На сайте французского агентства France Press появился редакционный репортаж корреспондентов и обозревателей этого агентства, в начале которого крупным планом фотография президента Ливана, христианина Жозефа Ауна. Он выступает на пресс-конференции, разъясняя позицию Бейрута на его переговорах с Иерусалимом. Аун, пишут французские журналисты, в частности сказал, что Ливан ne cedera pas un pouce du territoire à Israël, что Ливан не уступит ни пяди своей земли Израилю. Более того, корреспонденты France Press также приводят слова Жозефа Ауна о том, что как раз переговоры с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов должны garantir le retrait israélien de son territoire, должны гарантировать отвод, отступление войск Цагаля с ливанской территории. А между тем, аналитики и эксперты France Press пишут, что противники соглашения с Израилем, преимущественно, разумеется, из рядов Хизбаллы, обвиняют президента Ауна в предательстве, в том, что он поступился интересами Ливана под давлением со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Кстати, авторы публикации на сайте французского агентства напоминают и высказывания министра обороны Израиля Каца о том, что Цагаль останется в Южном Ливане, как он остался на юге Сирии и в секторе Газа, для создания там буферных зон безопасности. Впрочем, по мнению сотрудников France Press, давление, а тем более массированное давление со стороны Вашингтона на Иерусалим в конечном итоге может привести к тому, что Цагаль будет вынужден отступить не только из двух небольших районов, прилегающих к реке Литани, но и с большей части территорий на юге Ливана. Хотя французские эксперты признают, что тут возможен в сущности любой сценарий развития событий. Кстати, не только France Press, но и газета Le Monde и телеканал France 24 написали, что ливанская армия уже предпринимает определенные действия в районах на юге Ливана в рамках достигнутых договоренностей, а вообще ливанская тема широко освещалась, вернее, обсуждалась и во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дамаск, где он встретился с сирийским лидером Ахмадом Аш-Шарой, бывшим Аль-Джулани. Это был первый визит французского президента в Сирию, начиная с 2009 года, указал телеканал France 24. Да, это, кстати, был и первый визит вообще европейского лидера в Сирию за последние годы. Не исключено, что к визиту Эммануэля Макрона в Дамаск и к его контактам с Аш-Шарой мы еще вернемся в наших будущих обзорах. Интересно, что во вторник французская газета «Фигаро» написала, что во время визита Макрона в Дамаск там прогремели два взрыва. По всей видимости, были взорваны два заряда со взрывчаткой неподалеку от как раз той гостиницы, где остановился Макрон. Он покинул гостиницу за 15 минут до взрывов. Кстати, эти взрывы привели к ранениям 18 человек.
минувший вторник британская газета «Гардиан» вышла под основным заголовком, который звучал так. «Hamas offers to hand over authority in Gaza to United States Beckett administration». «Хамас предлагает передать власть в секторе Газа администрации, которую поддерживают Соединенные Штаты». Авторы публикации на сайте газеты «Гардиан» поясняют, что речь идет о том, что Хамас выразил готовность передать управленческие функции так называемому комитету или комиссии технократов, которая, по задумке президента Трампа и созданного им Совета мира, должна взять на себя руководство сектором. Для этого, пишут корреспонденты и обозреватели английской газеты, для этого Хамас как будто бы дал понять, что согласен с расформированием своих собственных властных структур в Газе. На фотоснимке двое из лидеров Хамаса стоят перед микрофонами, видимо, комментируя решение своей группировки. Вместе с тем, не только британская «Гардиан», но и ряд других мировых СМИ отмечают, что в Израиле восприняли, скажем так, с немалой долей скепсиса объявление руководства Хамаса. В Иерусалиме считают, что все это было сделано Хамасом для того, чтобы его не обвинили в срыве мирного плана президента Трампа. Но вот что интересно, и на что обращают внимание комментаторы и аналитики. Опять же, не только газеты «Гардиан», но и других зарубежных газет и новостных агентств. Помимо Израиля и в руководстве уже упомянутого Совета мира также не испытывают особого восторга от инициативы Хамаса. При этом некоторые эксперты и политологи ссылаются на высказывания председателя Совета мира Николая Младенова, который сказал, что прежде всего Хамас должен разоружиться. Именно в этом и состоит основное условие для реализации второго этапа мирного плана президента Трампа. А вот как, когда и, главное, кому Хамас передаст свое оружие, пока остается не совсем понятным или даже совсем непонятным, отмечают журналисты и британской «Гардиан», и других мировых СМИ. К теме, о которой мы говорили, что мы к ней вернемся еще в самом начале. Итак, еще в преддверии саммита НАТО, который сам по себе стал знаковым событием уходящей недели, хотя бы по той причине, что проходил в Анкаре. Так вот, еще в преддверии самого саммита газета «Нью-Йорк Таймс» на одном из первых же мест опубликовала во вторник статью, в которой говорилось, что в ходе встречи с Раджипом Таипом Эрдоганом Дональд Трамп объявил, что возобновляет сотрудничество с Турцией в деле реализации сделки по поставкам ей, в смысле Турции, боевых самолетов F-35. В Израиле, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», выразили резкое недовольство в связи с этой сделкой. И об этом совершенно недвусмысленно сказал Беньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News. В Иерусалиме недовольны, ну хотя бы по той причине, что в последнее время у него, у Иерусалима, еще больше обострились отношения с Анкарой, которые и прежде-то были, мягко говоря, не лучшими. Ну а сейчас, после признания Израилем геноцида турками армян, после высказываний турецкого министра иностранных дел, не кого-нибудь, а министра иностранных дел, Хакана Фейдала, о том, что Израиль – это бремя для человечества, вот после всего этого вполне понятно, что отношения испортились еще больше, дошли, как говорится, до предельно низкого уровня. Впрочем, на саммите НАТО в Анкаре, пишут корреспонденты и обозреватели «Нью-Йорк Таймс», обсуждалось далеко не только это. В турецкой столице обсуждалось и происходящее вокруг Ирана, и дальнейшие перспективы вообще развития в целом ситуации на Ближнем Востоке и российско-украинская война, точнее, опять же, перспективы ее возможного окончания и распределение, более справедливое распределение бремени военных расходов внутри самого блока НАТО и многое-многое другое, отмечают аналитики
и комментаторы газеты «Нью-Йорк Таймс». Они также обращают внимание читателей на то, что Трамп не скупился на комплименты в адрес своего турецкого коллеги Эрдогана, которого он вновь назвал великим лидером. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, немного передохнем и послушаем музыку.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим самым-самым разным темам мировой прессы. Их было тоже огромное количество. Не так давно на интернет-сайте американской газеты Wall Street Journal появился репортаж дальневосточных корреспондентов этой газеты, точнее, наверное, будет сказать, корреспондентов по проблемам Дальнего Востока. И в нем говорилось весьма подробно, рассказывалось о крупнейших военно-морских и военно-воздушных маневрах, что проводили, скажем так, американские союзники в Тихоокеанском регионе. Впрочем, не только тихоокеанские. Солдаты и офицеры из 7 стран, пишут военные и политические аналитики-обозреватели газеты Wall Street Journal, участвовали в этих широкомасштабных учениях на Тихом океане. Они проводились, уточняют американские журналисты, в районе Филиппинского архипелага, что вызвало «That has been an injured Beijing», что вызвало настоящий гнев Пекина. Корреспонденты газеты Wall Street Journal пишут, что всего в маневрах участвовали, помимо Соединенных Штатов и самих Филиппин, военнослужащие из Японии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Франции. Да-да, именно Франции, несмотря на то, что она вроде бы не имеет прямого отношения, не связана какими-то особо тесными узами с Дальним Востоком. Тем не менее, французы тоже принимали участие в военных маневрах, возможно, пытаясь таким образом сгладить или хотя бы попытаться сгладить те громкие политические и дипломатические скандалы, что происходили в последнее время между Вашингтоном и Парижем. А в общей сложности в учениях были задействованы, пишут военные и политические эксперты и комментаторы Wall Street Journal, не менее 17 тысяч военнослужащих. Из них примерно 10 тысяч – это американцы. И 7 тысяч – это солдаты, военные моряки, летчики, офицеры, штабные работники, обслуживающий персонал из других стран. Как бы там ни было, а в Китае довольно нервно отреагировали на это. В КНР заявили, что речь идет о недружественном шаге по отношению к Поднебесной. Но самое интересное, я об этом в последнее время писала не только газета Wall Street Journal, но и другие американские, шире, мировые издания, включая сайт канала NBC, что как-то для кого-то не покажется странным или даже парадоксальным, но вот именно на фоне войны в Иране, на фоне войны России против Украины, да и на фоне других войн, конфликтов, почему-то руководители некоторых, правда, пока немногих стран дали понять, что они готовы скорее опереться на военно-экономическую мощь как раз Китая. Да, именно Китая, а не Соединенных Штатов, России, Великобритании, Франции или каких-то других заметных игроков на мировой арене. Сайт канала NBC поместил недавно фотографию китайского лидера Си Цзиньпина на военном параде в Пекине. Время, как известно, бежит быстро, и вот вскоре, уже в обозримом будущем, во Франции состоятся президентские выборы, очередные президентские выборы в Пятой Республике. Это произойдет в 27-м году, то есть уже в следующем году. И подавляющее большинство французских СМИ, причем самой разной направленности, в смысле от правоконсервативной, как, например, газета «Фигаро» или «Паризиан», до леволиберальной, как, например, газета «Либерасьон», посвящают этому огромное количество своих материалов, где есть прогнозы, размышления, анализ ситуации и многое другое. Во вторник французский канал «France 24», газета «Фигаро» и другие французские издания написали, как мы уже говорили в начале, что суд не просто затруднил Марин Ле Пен возможность баллотироваться на выборах, но и вынес обвинительный вердикт – 2 года условно и год под электронным браслетом за коррупцию в Европарламенте. Хотя теоретически, шанс у Марин Ле Пен на то, что она все-таки будет баллотироваться, этот шанс пока остается. А сравнительно недавно лидер французских левых Жан-Люк Меланшон, этот 74-летний лидер объединения под названием «La France Insoumise», непокоренная Франция, объявил, что будет баллотироваться на пост президента.
И вот интернет-сайт французской газеты «Le Monde» поместил огромный материал своего журналиста, аналитика и обозревателя по политическим вопросам Оливье Перу. Корреспондент, эксперт и комментатор французской «Le Monde» напоминает читателям, что Жан-Люк Меланшон уже трижды, именно трижды, баллотировался на пост президента Пятой Республики в 2012, 2017 и 2022 годах, но неизменно проигрывал то Николя Саркози, то Франсуа Оланду, то нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Впрочем, в ходе последних президентских выборов во Франции, и тут надо это признать, подчеркивает Оливье Перу, основным соперником Макрона был не Меланшон, а лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая тогда представлялась довольно реальным кандидатом. Но во вторник, как мы уже говорили, суд приговорил ее за коррупцию в Европарламенте к 2 годам условно и к году в электронных браслетах. И вот теперь вождь, глава французских левых Жан-Люк Меланшон va entrer une quatrième fois de conquérir la magistrature suprême. Попытается в четвертый раз взять штурмом, завоевать политический Олимп, пишет журналист газеты «Le Monde». При этом автор материала во французской левоцентристской газете отмечает, что Меланшон делает ставку на недовольство населения последними годами правления Эммануэля Макрона, что, впрочем, совершенно понятно. На это, собственно, все кандидаты делают ставку. А вот получится ли у Меланшона добиться успеха на выборах – это серьезный вопрос. Ответа на него ни у кого нет. С одной стороны, он обладает опытом, и даже немалым опытом. С другой, подчеркивает корреспондент «Le Monde», с другой, то, что Меланшон – фигура не новая, а кому-то, возможно, и порядком надоевшая, может сыграть с ним некую злую шутку. На снимке Меланшон в первых рядах демонстрации, организованной движением «Непокоренная Франция» «La France Insoumise». Интересный, ну, или, скажем так, по крайней мере, не безинтересный репортаж появился недавно на интернет-сайте, выходящей в Канаде на английском языке, газеты «Торонто Стар». Его авторы Джим Бронскилл и Аня Кардагелия посвятили его тем проблемам, с какими уже сталкиваются многие фирмы, предприятия, но главным образом частные лица, простые рядовые граждане, когда соприкасаются, работают с искусственным интеллектом. Корреспонденты газеты «Торонто Стар» в частности отмечают, что сейчас в самые разные компьютерные фирмы руководителям компьютерных фирм начинают поступать все больше и больше complaints, жалоб по-английски, на те, в связи с теми проблемами, какие порой попутно возникают, когда люди, возможно, излишне глубоко погружаются в эту сферу. Дело в том, указывают Джим Бронскилл и Аня Кардагелия, дело в том, что не всегда, далеко не всегда люди, если так можно выразиться, клиенты вот этого artificial intelligent, искусственного интеллекта по-английски, так вот, не всегда довольны тем, что он нередко вмешивается в определенные сферы, в которые они, то есть люди, не хотели бы, чтобы он вмешивался. Особенно без их consent, особенно без их согласия. И вот тут, подчеркивают канадские журналисты, проявляется довольно серьезная проблема. Ибо, и теперь с этим уже согласны очень многие, с одной стороны, искусственный интеллект действительно помогает очень многим в их работе, особенно в научной работе. Да и самой, что ни на есть, простой повседневной жизни. Что называется, в быту. Причем это может касаться любых сфер. Досуга, спорта, культуры, здоровья, кухни, словом, чего угодно. Но с другой стороны, не всегда люди хотят, чтобы вот этот искусственный интеллект заходил, забирался в некие глубокие или даже глубочайшие дебри, зачастую связанные с их сугубо личной жизнью. В определенных случаях с той жизнью, с какой они, быть может, не хотели бы никого знакомить. Разумеется, искусственный интеллект – это не человек. И тем не менее, указывают журналисты канадской газеты «Торонто Стар», и тем не менее, некая privacy, некая частная жизнь, как считают многие, должна оставаться
неприкосновенной. На фотоиллюстрации несколько роботов перед огромным экраном. Не так давно французский телеканал France 24, Франция 24, показал довольно важный и в то же время тревожный репортаж о том, что во Франции набирает обороты такое опасное явление, как банковское мошенничество. Арнак, так звучит мошенничество, так звучит это слово по-французски. Авторы репортажа отмечают, что следователи полиции и, собственно, не только самой по себе полиции, но и ее спецподразделений по борьбе, именно по борьбе с мошенничеством, выявили немало таких случаев. Французские журналисты указывают, что в общей сложности мошенники сумели изъять из банков самыми разными преступными способами весьма внушительные суммы. За 2025 год такие суммы составили 230 миллионов евро. Общий объем мошеннических банковских операций, подчеркивают корреспонденты канала «Франция-24», увеличился за 2025 год на 43%, если сравнивать с годом предыдущим. Впрочем, в Германии и в Великобритании, отмечают авторы материала, масштабы такого мошенничества и цифры «les chiffres sont encore plus hauts», и цифры еще более высокие, еще более впечатляющие, разумеется, в отрицательном смысле. Очень многие европейцы, включая французов, не на шутку взволнованы. «Plusieurs sont en inquiétude», сказали дикторы канала «Франция-24» со слов своих корреспондентов. Они отметили и то, что особую обеспокоенность вызывает еще и тот факт, что пока борьбу с таким банковским мошенничеством, который, как было сказано, занимается спецотдел полиции, нельзя назвать эффективной. По крайней мере, в полном смысле слова «эффективной». Кроме того, важно еще и вот что. Во всяком случае, на что обращают внимание зрители канала и читатели сайта канала «Французские журналисты». Важно то, что вот таким образом постепенно, или даже не так уж и постепенно, рядовые простые французы, хранящие свои сбережения, свои пенсии, свои сберегательные фонды, обычные вклады, наконец, в банках, начинают терять доверие к этим самым банкам. И вот тут, пишут на сайте канала «Французские журналисты», вот тут может возникнуть такая ситуация, при которой люди попросту предпочтут хранить свои деньги либо просто в наличке, либо каким-то иным образом. И все это тоже представляется довольно проблематичным. Во всяком случае, опять же, с точки зрения сохранности денег. И в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь мы вернемся в нескольких словах, вспомним главные темы уходящей недели в иностранной прессе, о чем мы очень подробно говорили большую часть нашей программы, в первой половине нашей программы. Все мировые СМИ в последние дни и даже часы пишут о резком обострении ситуации вокруг Ирана, об ударах американской армии по Бушеру, Бандар-Аббасу, острову Харк и об атаках иранцев на американские базы в Кувейте, Бахрейне, Иордании. В Исламской Республике тем временем явно обостряется внутренняя борьба за власть. Радикалы подвергают резким нападкам так называемых реформаторов, включая министра иностранных дел Аббаса Аракчи, которого они называют предателем за его участие в переговорах с американцами. Во время похорон Али Хаменеи, во время церемонии, президент Масуд Пазашкиян и Аббас Аракчи даже подверглись нападению со стороны вот этих самых иранских радикалов. Ну а в ночь на сегодня, на пятницу, в мировой прессе появились сведения о новых взрывах в Иране во время окончания церемонии похорон Али Хаменеи. Хотя не очень понятно, кто именно стоит за этими взрывами. Возможно, не Соединенные Штаты, а некие суннитские режимы региона Персидского залива, указывают многие иностранные издания. Ну и футбол. Футбол, чемпионат мира, об этом пишут все мировые СМИ, ну и почти все мировые СМИ, большинство, по крайней мере, четвертьфинал, французские издания, газеты, журналы, сайты телеканалов, информационных агентств напоминают и постоянно муссируют эту тему, пишут об этом, не без удовольствия, что Франция одержала вчера достаточно убедительную победу над Марокко со счетом 2-0.
Голы забили Мбаппе и Дембеле, хотя, кстати, многие французские спортивные обозреватели указывают на то, что и Марокко, в общем-то, играла неплохо, не так уж и плохо. Хотя у французов, конечно, моментов было значительно больше, счет был, мог быть более крупным, чем 2-0. Тем не менее, что есть, то есть. Франция победила, выходит в полуфинал, и вот с кем она встретится, это будет либо сборная Испании, либо сборная Бельгии, ибо сегодня эти две команды встречаются в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу в Северной Америке. На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Яэль Ньюман, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, радости, всяческих успехов и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия на 90-м шоссе возле перекрестка Маханат-Сафир погиб мужчина. Авария произошла вследствие столкновения грузовика с легковой автомашиной. Прибывшие к месту трагедии бригады пожарных и службы Маген Давида Дом были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. К другим темам. В Израиле высказывают предположение, согласно которому обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами может продолжиться в течение нескольких дней. Корреспондентка КАН Гели Коэн сообщила вчера вечером, что в соответствии с существующими оценками взаимные американо-иранские атаки на данном этапе будут без участия Израиля. Вместе с тем, высокопоставленные израильские источники выражают заинтересованность в получении зеленого света от администрации президента Дональда Трампа на присоединение к военным действиям против режима аятолл. Как мы уже передавали ранее, на фоне резко возросшего уровня напряженности вокруг Ирана глава правительства Биньямин Нетаньяху и президент Дональд Трамп провели телефонную беседу. И, как стало известно, они пришли к договоренности о необходимости продолжения тесной координации действий между двумя странами. Об этом сообщили из канцелярии премьер-министра Израиля. В ходе состоявшейся беседы Дональд Трамп проинформировал Биньямина Нетаньяху о последних действиях в регионе Персидского залива. В свою очередь Биньямин Нетаньяху в очередной раз указал на недопустимость высказываний президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана и представителей его ближайшего окружения, которые ставят под вопрос само право Израиля на существование. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что необходимо оставлять буферные зоны безопасности на границах еврейского государства. Переговоры между Израилем и Ливаном. Высокопоставленный официальный американский источник заявил, что стороны переходят к реализации первого пилотного проекта рамочного соглашения, достигнутого между сторонами. Как ожидается, это произойдет в ближайшие дни. Следующий этап реализации договоренностей находится на стадии планирования. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Йехескель Корнберг. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Сборная Франции одержала победу над сборной Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал соревнований. Корреспондент корпорации КАН Юав Борович передает, что в полуфинале французы встретятся с победителем сегодняшнего четвертьфинального матча между сборными Испании и Бельгии. Матчи чемпионата мира транслируются телерадиокорпорацией КАН. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 3,2 агоры. Курс евро 3 шекеля 46,4 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:07, Тель-Авив 19:31, Хайфа 19:20, Бершева 19:29 и Эйлат 19:25. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:04 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. На этой неделе телеканал i24 News опубликовал отрывок выступления главы Общей службы безопасности Шабак Давида Зини. Тот посетовал, что чиновники в Израиле зачастую пытаются подменить собой политическое руководство, то есть тех, кто избран для того, чтобы принимать решения. А затем Зини добавил, что счел возможным занять пост главы Шабака, так как лоялен в первую очередь законно избранной власти. Позднее Общая служба безопасности распространила полный текст выступления Зини, и слышно, как он подчеркивает, что речь идет не о конкретной власти, а о избранном политическом руководстве. Любом. Шабак – силовая структура. Силовая структура в демократическом государстве подчиняется законному правительству. Пункт 4, параграф алиф законного шабаки не оставляет места для сомнений. Общая служба безопасности подчиняется правительству, написано там. О лояльности этой букве закона и говорил Давид Зини. Именно это и ничто другое он озвучил. А искусственное противопоставление лояльности правительству и лояльности государству – это не более чем еще одна попытка установить ситуацию, при которой избранная власть – это не более чем совещательный орган, а решать должны совсем другие люди. Например, юридический советник правительства или Верховный суд. И два слова о Давиде Зини, наверное, было бы лучше, если бы он не делал программных заявлений, не имеющих прямого отношения к его непосредственным обязанностям. По меньшей мере, это не вооружало бы тех, кто поставил перед собой цель ликвидировать Зини как главу Шабака с того момента, как он был на эту должность назначен. Все это только и исключительно моя точка зрения. Своими словами, подводим итоги недели. Мы будем говорить о скандале вокруг Давида Зини, но поговорим мы и о остальных скандалах вокруг и внутри политической и юридической систем. Роспуск Кнессета приближается, осталась всего одна неделя, и в коалиции всеми силами стремятся завершить процесс утверждения нескольких законов, которые считают для себя важными. Но, разумеется, говорить мы будем не только о политических или политико-юридических скандалах. Продолжается очередной виток противостояния между США и Ираном. По сообщению американских СМИ, Израиль посвятил президента США в детали плана покушения на него, готовившегося Ираном. Поговорим мы и о итогах саммита НАТО в Анкаре. Турция укрепляет свои позиции в регионе. Об этих и других темах в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос. Это тот вопрос, который мы всегда задаем вам по пятницам. Какое событие с вашей точки зрения во внешней или внутренней политике было главным на уходящей неделе? Возможно, это какое-то событие, на которое мы не обратили внимания. Возможно, это событие, которому стоит уделить больше внимания, поговорить о нем более подробно. Может быть, что-то, что вам кажется особо важным. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте между собой, спорьте с нами, критикуйте нас, все более чем приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Обо всем этом ближайшие два часа, как я уже сказал, в нашем эфире, но прежде всего Мундиаль.
1: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Габи, доброе утро.
0: Итак, как мы с вами, собственно говоря, и предсказывали, Франция, надо сказать, без особых проблем расправилась со сборной Марокко.
2: Ну, честно говоря, я не думал, что без проблем. Я не ожидал такой беззубой игры от сборной Марокко, которая просто превратила матч чемпионата мира в товарищеский. И Франция могла и больше забивать, но просто они увидели, что дело сделано. Выход в следующий раунд уже, исход ясен, и особо так не напрягались. Поэтому удивлен я такому результату, честно говоря.
0: 2-0 выиграла сборная особенно Франции, да?
2: Да, 2-0 победила. Также 4 года назад французы обыграли Марокко. Тоже со счетом 2-0. Только это был полуфинал, и это была Марокко, команда открытия турнира, потому что это была сенсация. Дошли до полуфинала. за эти 4 года команда не стала слабее, а только, наверное, сильнее. И удивительно, что такая беззубая игра была с их стороны. Честно говоря, непонятно, почему так.
0: Давайте скажем правду, давайте скажем честно. Французам тоже потребовалось время. Первый тайм закончился 0-0. И единственное, что осталось в памяти в первом тайме, это совершенно какой-то непонятный, странный пенальти. Я имею в виду странный с точки зрения того, как его пробил Мбаппе. Отдал пас вратарю.
2: Ну да, это очень ужасно пробил. Мы знаем, что шансов у вратаря при нормальном пробитии... практически нет. Пробил он, конечно, не в угол, мягко говоря, и да, это было плохо. Давайте учитывать все моменты. Там он очень долго ждал, он почти 2 минуты ждал, у точки стоял. Это тоже сбивает, да? Это не оправдывает его, но, тем не менее, это такое смягчающее обстоятельство. А самое интересное, что мы все время сравниваем Мбаппе с Месси, да, он гонится за его рекордом, или мы так думаем, что он гонится, а на самом деле он просто играет в футбол. Он повторил просто путь Месси в последнем матче. То есть он тоже не забил пенальти сначала, и он тоже сделал 1+1. Отдал передачу и забил гол.
0: Сколько забитых мячей у Мбаппе на данный момент?
2: Так же, как и у Месси, у них по 8 на турнире, на этом конкретно, и 20, в 20, причем, хочу заметить, у Месси больше матчей гораздо было, в 20 матчах 20 голов за всю историю чемпионата мира. И только на один гол он отстает от рекорда Месси.
0: То есть голова в голову фактически они идут.
2: Они очень плохо.
0: Еще один вопрос. Вряд ли кто-то может это объяснить. Может быть, я не знаю на самом деле кто.

0: и реклам, и паузы вот эти на воду, они тоже ведь не о, о здоровье игроков, о том, чтобы вставить рекламу. И время начала такое неудобное тоже для того, чтобы был больше трафик, чтобы смотрела Европа, потому что остались практически одни европейские команды, только Аргентина статистику портит. И, собственно говоря, смотрит Европа. Если будут показывать по там 8 вечера начинать по местному времени, когда жара уже спала, так кто будет это смотреть ночью? Ну, точнее, кто-то-то будет смотреть, но аудитория совсем не та, деньги совсем не те, а FIFA-то надо заработать же на чемпионате мира, поэтому, ну, собственно...
1: Да. Собственно говоря, и сегодня игра Бельгии с Испанией в это время, завтра игра Англии с Норвегией чуть позже, в полночь по нашему, по израильскому времени, соответственно, в 5 вечера по американскому.
0: Сегодня тоже на один час чуть-чуть по-другому. На один час, по-моему. Ну, неважно. Будем говорить, что да, это опять жаркое
1: время. Это бесспорно влияет и на качество игры.
0: Конечно. Вот тут интересно, Касильяс, великий испанский вратарь, Реал и сборная Испании тут вообще сказала, что давайте сделаем 4 периода в футболе. Не тайм, а периода.
1: Боже мой, если у нас есть... в хоккей превратим.
0: Да, ну точнее уже это можно назвать четвертью, потому что 4 четверти, баскетбол. Да-да. То есть получается водопой, 25 минут отыграли, попили водички, отдохнули минут 10, потом опять. Ну то есть, ну это сбивает, конечно, такие команды, как Франция и Испания. Это против них, потому что их ритм сбивается, и у андердогов, у более слабых, скажем так, уважительно команд, появляется шанс вот от этих водопоев, потому что они могут перевести дыхание, сбивается настрой у лидеров, и это может повлиять. Помним же финал 2018 года, чемпионат мира, играет Франция и Хорватия. Что происходит? Хорваты атакуют, очень хороший шанс. Еще не все потеряно для них. И выбегают, значит, на поле ребята. Ну, не будем их называть. Протест они решили устроить и выбежали на поле там в милицейской форме якобы. И они сбивают атаку Хорватии. И Хорватия после этого просто плывет. А ведь у них был шанс, еще неизвестно, выиграли бы французы тот финал или нет. То есть это тоже вопрос. Такие нюансы, они очень многое решают. И когда устраивают эти водопои, это, мне кажется, против футбола. Ну, это не только мне кажется, это многим так кажется. И зрителям это не нравится. Это нравится только тем, кто вот вставляет рекламу и зарабатывает на этом деньги. Ну, что делать? Нам только остается это принять. УЕФА идет в противовес, как обычно, ФИФА, и сказала, что не будет этого делать в своих турнирах, ну, посмотрим.
1: Еще один вопрос, околофутбольный, да, мне интересно ваше мнение. Вчерашнюю игру судил аргентинский, бригада аргентинских арбитров. Аргентина более чем заинтересованная страна в результате этого матча была. С вашей точки зрения, нету какой-то проблемы с этим?
0: Ну, и там португальские были ассистенты, понимаете, я думаю, нет, я не увидел никакой проблемы. Мне кажется, сейчас настолько все прозрачно, все просматриваемо, то есть есть VAR, все это нам показывают. Правда, бывает, что показывают не сразу и закрадываются какие-то сомнения. Сейчас уже и рука Бога невозможно. То есть забить гол рукой, или как Анри в стыковые в отборе, да, тоже забил рукой, очевидно. Такие вещи уже сейчас не, как говорится, не прокатит.
1: Ну, поэтому... справедливости ради, скажем, нету претензий ко вчерашнему судейству, и пенальти, да, которые назначили в ворота Марокко, было однозначно.
0: Дешамп же сказал, французы судили матч Аргентины, то есть поменялись. И Дешамп сказал, что отлично отработал. Я хочу, чтобы аргентинец также, аргентинская бригада отработала также на нашем матче. Отлично француз отработал. То есть он оценил судейство матча Аргентина-Египет на отлично.
1: Сегодня вечером игра сборной Испании и Бельгии. Я рискну предположить, что она будет более напряженной, скажем так, с точки зрения противостояния.
0: Да, бельгийцы проснулись к третьему матчу группового этапа. 5 голов забили Новой Зеландии. Ну и потом 12 голов за 3 матча забиты за последние, да. То есть невероятная результативность, и показали зубы настоящие, без вопросов обыграли США, и даже если бы не было...

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Глава правительства Бениамин Нетаньяху в очередной раз заявил вчера вечером, что если бы Израиль не атаковал объекты в Иране, граждане еврейского государства оказались бы под угрозой уничтожения. «Если бы мы не предприняли своевременные интенсивные действия, режим Аятолл получил бы в свое распоряжение атомное оружие, направленное на уничтожение нашей страны. Такова была их программа. Именно поэтому мы, совместно с нашими американскими друзьями, приступили к осуществлению военных операций. Наши герои-летчики совершили тысячи боевых вылетов с тем, чтобы устранить смертельную для нас угрозу, которая в действительности нависла не только над Израилем, но и над всем западным миром, вне зависимости от того, будет или не будет достигнуто соглашение с Тегераном, он не станет обладателем ядерного оружия», подчеркнул премьер-министр на церемонии окончания курса летчиков ВВС Цахаля. Начальник генерального штаба Цахаля Эйаль Замир заявил вчера, что в течение последних нескольких недель наши ВВС были приведены в состояние повышенной боевой готовности. «Враги еврейского государства продолжают вынашивать в отношении нас свои преступные планы. Война не закончена. Перед нами еще весьма серьезные испытания. И мы не можем позволить себе забыть ту трагедию, что произошла с нашим народом 7 октября. И Цахаль в целом, и ВВС в частности, продолжит извлекать соответствующие уроки, чтобы подобное не произошло вновь», указал Эйаль Замир. В иранском городе Машхад был похоронен бывший духовный лидер Исламской республики Аятолла Али Хаменеи, ликвидированный в начале военных действий. Траурные церемонии продолжались в течение нескольких дней. Поступили сообщения о том, что в процессе похорон вчера в этом городе были застрелены двое сотрудников милиции Басидж. По ним открыли огонь двое военнослужащих регулярной армии Ирана. Заместитель губернатора данного округа заявил, что речь идет о конфликте на личной почве, а не о теракте. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, в Израиле высказывают предположение, согласно которому обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами может продолжиться в течение нескольких дней. Корреспондентка КАН Гили Коэн сообщила вчера вечером, что в соответствии с существующими оценками взаимные американо-иранские атаки на данном этапе будут без участия Израиля. Вместе с тем, высокопоставленные израильские источники выражают заинтересованность в получении зеленого света от администрации президента Дональда Трампа на присоединение к военным действиям против режима Аятолл. К другим темам. В результате ДТП на 90-м шоссе возле перекрестка Манахат-Сафир погиб мужчина. Авария произошла вследствие столкновения грузовика с легковой автомашиной. Прибывшие к месту трагедии бригады пожарных и службы Маген Давида Дом были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 110 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: כבר הבנות סביב רומוז, הם אמרו ש-60 יום האיראנים לא יגבו עמלות, אבל מה קורה אחר כך? הם אמרו שהמצור יהיה יוסר מהמצרי רומוז, אבל שהם כן מכירים בזכות הריבונית של איראן על המים הטריטוריאליים שלה. יש פה המון נקודות לפירוש מה בדיוק עושים אחר כך. וזה קצת חוזר אליהם עכשיו, כשהם מנסים להתגבר על הנקודה הראשונה הזאת, הם בכלל עוד לא הגיעו לשאר הנקודות.
1: אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב למחקרי ביטחון לאומי וחוקר מזרח תיכון ואיראן, המון המון תודה לך. בוקר טוב, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום.
1: Я спросил нашего собеседника о том, правильно ли понимать, что на данный момент мы находимся в ситуации, когда нету соглашения, и, собственно говоря, не приближаемся к соглашению, но и нету полномасштабной войны. На данный момент, говорит наш собеседник, обе стороны, и Иран, и Соединенные Штаты Америки, заняты попыткой прийти к какому-то единому мнению внутри своего руководства. В США очень многие в Белом доме, в окружении президента США Дональда Трампа, очень многие возражают против военных действий на территории Ирана, против военных действий в Персидском заливе. С другой стороны, есть те, кто считают, что соглашение с Ираном приводит нас к очень, не нас, а Соединенные Штаты Америки и весь регион, к очень тяжелым последствиям. И Трамп пытается принять решение, балансируя между этими силами, учитывая к тому же предстоящие выборы середины каденции, очень неутешительное положение в вопросах и многое другое. В Иране, в свою очередь, говорит Эли Клодштейн, также есть очень серьезные противостояния, и складывается впечатление, что радикальные силы, экстремистские силы берут верх над политическим руководством страны, в первую очередь корпус стражи исламской революции, и они те, кто диктуют тон, и они те, кто направляют действия и вынуждают сейчас, приводит сейчас вот к этой ситуации. В первую очередь речь идет, разумеется, о Ормузском проливе, говорит Эли Клодштейн. Вокруг него идет сейчас противостояние, и мы видим ситуацию, при которой, несмотря на обмен ударами, обе стороны пытаются сейчас оставаться в рамках ограниченной, контролируемой эскалации, демонстрации того, кто сильнее, кто скажет последнее слово, кто нанесет последний удар, говорит Эли Клодштейн. Есть очень много факторов, которые могли бы привести войну к вывести ее, по сути дела, из контролируемой ситуации и привести к широкомасштабной эскалации. Например, обратите внимание на тот факт, что Иран наносит удары только по Иордании, по Бахрейну, по Катару. Они воздерживаются от ударов по Саудовской Аравии или по Израилю, потому что они понимают, что удар по Израилю будет иметь совершенно однозначные последствия. Тут же будут подняты в воздух самолеты, и мы окажемся в условиях полномасштабной войны. Иран этого не хочет, и поэтому наносит такие ограниченные удары. Соединенные Штаты Америки также их атаки, хотя и более мощные, но все еще не приняли масштаб полноценной войны и полноценных военных действий. С другой стороны, каждая сторона пытается отчитаться в кавычках о своих достижениях. Обратите внимание на то, что было, когда несколько дней тому назад США опубликовали заявление о том, что они нанесли удар по 80 иранским объектам. Через два часа корпус стражи исламской революции объявил, что они нанесли удар по 85 американским объектам и объектам союзников Соединенных Штатов. Это, в общем-то, так было продиктовано желанием продемонстрировать, кто, грубо говоря, кто в доме хозяин. Однако на данный момент рано говорить о том, имеем ли мы дело со срывом переговоров. Я полагаю, говорит наш собеседник, что американцы остаются в рамках своей концепции незаинтересованности в широкомасштабной войне и попытки ее избежать. Не всегда можно говорить о четкой и ясной логике, которой направляется президент США Дональд Трамп. Речь мы все прекрасно знаем, говорит Эли Клодштейн, что речь идет о достаточно капризном человеке, который может принять решение в зависимости от того, кто, что и кто ему шепнет на ухо утром, и какой совет он получит, и в каком настроении он встанет. Однако вместе

0: своими словами.
1: 9:33. Поговорим немного о политике. На этой неделе Кнессет продолжил рассмотрение законопроектов, которые коалиция хочет утвердить до завершения работы парламента 25-го созыва. Парламент завершает работу в следующий четверг или в пятницу. В центре внимания основной закон изучения Торы. Вот что сказала по поводу этого законопроекта, и не только по поводу него, депутат Кнессета Мирав Бен Ари, партия Еш Атид.
2: יש כאן קואליציה בשבוע האחרון שלה, שהיא נכנסה לטירוף ומביאה חוקים שכל המטרה שלהם זה שלמות הקואליציה.
1: Мы имеем дело с коалицией, которая на последнем этапе своей работы просто сошла с ума и приносит законопроекты, вся суть которых и весь смысл которых в том, чтобы сохранить единство коалиции. 78 лет люди здесь учили Тору без всякого закона, без всякого основного закона, в нем не было никакой необходимости. Почему же сейчас необходимо принять этот закон? Все очень просто. Для того, чтобы сохранить целостность Нетаньяху. А вот что сказал депутат Кнессета Тали Готлиб, партия Ликуд. Это не кризис между резервистами и изучающими Тору. Это не кризис между теми, кто служит в армии и учащимися ешив. Нет. Льготы для тех, кто учит Тору сами по себе. Льготы для тех, кто служит в армии сами по себе. Это смысл этого закона продемонстрировать, что в еврейском государстве на основе нашей исторической традиции, на основе нашего исторического наследия мы продолжаем путь. Арик Эльман с нами в эфире, политолог, наш коллега, ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Итак, достигнуто соглашение между коалицией и ультраортодоксами о том, что закон об изучении Торы будет носить декларативный характер. Что такое закон, который носит декларативный характер?
3: Скажем так, теоретически всегда можно принять основной закон, который, если бы была конституция в Израиле, был бы преамбулой какому-то другому закону, закрепляющему, да, какие-то базисные ценности, на которых которые опирается государство как национальная и как административная структура. Но, конечно, тут речь идет о том, что это абсолютно не то, что хотели ультранациональные партии с самого начала. Надо напомнить, что основной закон об изучении Торы, который должен был приравнять изучение Торы к службе в армии, был обещан ультранациональным партиям в ходе коалиционных переговоров после выборов ноября 2022 года. То, что от него осталось, это действительно одна декларация о том, что изучение Торы – это одна из основных ценностей государства Израиль. Там есть те, кто говорят, что несмотря на это, открыт путь к тому, чтобы потом в будущем на базе этого основного закона продвигать какие-то дополнительные законопроекты, призванные поддержать изучение Торы, обеспечить финансирование изучения Торы, может быть, даже, так сказать, вернуться к теме службы в армии для учеников ешив. И, конечно же, теоретически судьи, да, на разных уровнях могут использовать этот основной закон как инструмент для того, чтобы принимать те или иные решения в конфликтных ситуациях. Но понятно, что на этом этапе это уже то, что принято называть передвижение ворот, да, если мы говорим на фоне чемпионата мира. Пробить поворотом не получилось, но можно переставить ворота. Если послушать ультраортодоксальных депутатов, то теперь речь идет о принципиальном и символическом ответе на угрозы со стороны различных партий нынешней оппозиции ликвидировать, нанести в случае прихода к власти критический удар по миру ешив, призвать всех учеников ешив в армию немедленно и вообще дискредитировать идею изучение Торы в Израиле. Поэтому здесь понятно, что не об этом речь шла с самого начала, но надо понимать, что ситуация электоральная в данный момент ультраортодоксальных партий, еврейство Торы в первую очередь, весьма серьезная. Им необходимо демонстрировать какие-то достижения, которые они могут защищать на своей улице, да, время, когда какой-нибудь покойный Рав Каневский мог выступить с призывом голосовать Гиммель, да, и вопрос решился бы на месте, эти времена прошли. И ситуация, в которой, с одной стороны, есть агрессивные группы антисионистски настроенных лидеров, которые призывают просто не ходить на избирательные участки, и с другой стороны, есть партии, такие как партии Тамара Бен-Гвира, которые охотятся за голосами молодых ультраортодоксов, ситуация для традиционных политических лидеров Харидим очень-очень непростая. Поэтому этот закон призван обслужить эту потребность.
1: Этот закон обслуживает эту потребность, но этот закон одновременно ухудшает, я рискну предположить, электоральную ситуацию Бенямина Нетаньяху. Зачем он это делает?
3: Нетаньяху дал определенные обязательства ультраортодоксам, которые...
1: Я уже слышал про одно или два обязательства, которые политики нарушили.
3: Да, но в данном случае это было критическое обязательство, потому что оно гарантировало Бенямину Нетаньяху простую вещь. Выборы состоятся в срок. Да? Мы не раз в этой программе тоже говорили, и ваш покорный слуга должен признать свою вот ошибку, что предсказывая досрочные выборы в Израиле в этом году, да, оказалось, что все это были фантазии, и выборы состоятся практически...
1: В срок.
3: Угу. Последний раз это было, если я не ошибаюсь, в
1: 1986. В 88-м году это было.
3: В этой ситуации Нетаньяху, ему настолько важно было на фоне международной ситуации, на фоне проблем с Ираном, и Ливаном и Хамасом, на фоне его отношений с Трампом, насколько было ему нужно подтянуть время до конца, что он был готов пойти на этот риск. В надежде, в расчете на то, на самом деле, что в конечном итоге, поскольку эффект этих законов, как мы видим, он действительно становится все меньше и меньше, чем ближе они передвигаются к второму и третьему чтению в Кнессете, тем меньше будет в конечном итоге их электоральный эффект. Кроме этого, понятно, что Нетаньяху рассчитывает вести избирательную кампанию максимально далеко от темы отношений с, там, светского и, не, скажем так, не ультраортодоксального Израиля с Харедим.
1: Ему все, сложнее будет это делать, учитывая, что все новые и новые лидеры и все новые и новые партии делают эту тему едва ли не главной в своей повестке дня. Например, новый тандем Хили Трупер и Йоас Эндель. Например, даже Юлия Эдельштейн, выступая и объявив об уходе из Ликуда и говоря о своих дальнейших планах, упомянул, что партия, которую он создает и они создают, будет попытается, по крайней мере, обеспечить правительство без Харедим.
3: Да, но это уже будет после выборов. Да? То, что Нетаньяху и Ликуд, скорее всего, будут делать в своей избирательной кампании, они будут максимально уводить эту дискуссию от тематики отношений с ультраортодоксами и переводить ее на те места, где с точки зрения Нетаньяху он наиболее силен. То есть, в первую очередь, предупреждение о том, что любая коалиция, которая говорит о том, что она объявит войну ультраортодоксам, это коалиция, которая должна будет включить в себя арабские партии. Затем первые ролики, которые прощупывают почву в этом смысле. Нетаньяху намерен вести личную кампанию, да, говорить о том, что он добился после 7 октября впечатляющих успехов, и только он может продолжать управлять отношениями с Трампом.
1: Вы считаете, что все это еще актуально, Арик, что все это релевантно? То есть лозунг «арабы несутся на избирательные участки», да, возвращаемся в 2015 год. Это все еще работает?
3: Ну, это будет зависеть от того, насколько успешно будет ли пропаганда Ликуда в этом смысле, насколько удастся внедрить, так сказать, в сознание той части правых избирателей, которая покинула Ликуд и его коалицию после 7 октября в первую очередь, да, тот факт, что, так сказать, после 7 октября участие партии, депутаты которых в той или иной форме не осуждали террор, не клеймили террор, не являются частью этого консенсуса после 7 октября, не может быть легитимным. Это будет, я уверен, одна из центральных позиций Ликуда в предстоящей кампании.
1: Последний вопрос. Из того, что вы знаете, по крайней мере, где находится процесс создания вот той самой праволиберальной партии Ликуд-2, как хотите называйте, которая, как мне кажется, будет иметь очень важное значение на этих выборах?
3: Решения должны быть приняты, как я понимаю, буквально в ближайшие недели. Один из главных вопросов – это то, как будет выглядеть эта партия. Будет ли она практически в большинстве своем состоять из людей, связанными типами, но более умеренных, чем нынешний, так сказать, мейнстрим в Кнессете, такие как Смотрич, такие как Ликуд. Либо же это будет такая партия, которая постарается объединить правых центристов как светских, так и религиозных. Это не только, так сказать, дело имен, но и дело тех позиций, которые, которые эта партия будет определять. Поэтому решения еще не приняты. Два главных игрока в этой новой партии, Эдельштейн и Эрдоган, еще не определились окончательно, куда они идут. Точно так же, как единственное, что можно сейчас понять, это то, что если раньше казалось, что есть возможность объединения этих людей с партией резервистов, уже но нет. После союза Трупера с Энделем этот вопрос отпал. Там на самом деле есть оценки, что в ближайшее время мы услышим о том, что они присоединяются к Гадяйзу.
1: Да, об этом говорят в Кнессете. Ари Кельман, политолог и наш коллега, ведущий Канрека. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: Спасибо.
0: Своими словами.
1: 9:43, мы продолжаем программу. На этой неделе вновь обострилось противостояние между правительством и Верховным судом. Кабинет министров утвердил декларативное решение о том, что он не признает вердикт Богатца по поводу работы управления второго канала. Богатц в ответ пригрозил министрам лишением иммунитета. Вот что сказал министр Эли Коэн.
4: האם אתה מסכים שאתה כפוף לחוק?
5: ברור, אין שאלה בכלל.
4: אז למה לא לכבד החלטות של בית משפט?
5: בית המשפט לא יכול, השכם וערב, לשנות את החוק.
1: אלי כהן спросили в интервью Канбет, понимает, вернее, согласен ли он с тем, что и он подчиняется закону? Безусловно, да. Тогда почему не признавать решение Богатца, спросила Эсти Перез, ведущая Канбет. Эли Коэн говорит о том, что все должны действовать в соответствии с законом, но Богатц не может менять закон каждый второй день, не может нарушать закон сам и принимать решения закону противоречащие. А вот что сказал бывший премьер-министр и кандидат на предстоящих выборах Нафтали Беннет. В тот момент, когда правительство Израиля, высший орган исполнительной власти, заявляет, что решение Богатца для него не обязательны, что скажут люди, которым выписывают штраф за нарушение правил дорожного движения? Что скажут люди, в дом которых вломились бандиты, а потом полиция принимает те или иные решения? Если правительство не исполняет решение суда, то почему это должны делать граждане? С нами в эфире отставной судья Аран Файнштейн, бывший судья мирового суда в Реховоте. Квода шуфет Аран Файнштейн, шалом.
6: Увраха.
1: Анахну эйну эдим ла шаву ле эруа дей музара, не хаяв лягит. А мемшала у ция цара, ши ло мекабелет эт פסיקת בגץ, אבל מיד הוסיפה שהיא לא מתכוונת לפעול להפרתו. בתגובה, בגץ הוציא הודעה שאם הם יפרו, אז יכולים להסיר את החסינות שלהם. תעשה לי קצת סדר.
6: ברצון רב. אז בוא נתחיל מההתחלה. התחלה, פסק הדין של בית המשפט העליון ניתן בניגוד לחוק. למה? פני שהחוק אומר שברשות השנייה הקוורום הנכון הוא 10 אנשים, פני שליש מ-15. אז הם קבעו שבנסיבות מיוחדות שאתה ואני לא יודעים מה זה, 7 אנשים זה קוורום. לא נכון, זה בניגוד מפורש של שון החוק. עכשיו הממשלה באמת לא אמרה, אם אני הבנתי נכון את ההודעה שלה, היא לא אומרת שחור לבן שהיא לא תעשה, אלא היא תסתייג או מילים יפות אחרות. אין ספק, אין ספק שלבית המשפט אין סמכות לקבוע, לתת פסקי דין בניגוד ללשון החוק. זה לא שאלה של פרשנות. זה שחור לבן. אם כתוב 2/3 מ-15, משמע 10. 7 זה לא קוורום.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית, כבוד השופט.
6: ברצון.
1: אם בית המשפט פסק, כפי שאתה אומר, בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, האם ממשלה יכולה בתגובה לא למלא את ההחלטה הזאת?
6: בוודאי. בוודאי. מפני שהנשיא שמגר של בית המשפט העליון כתב בפסק דין מפורש שכל פסק דין שניתן בלי סמכות הוא בטל. אני קורא לך מפסק הדין משנת 1989. פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית בטל מעיקרו. זה לא אני אומר, הנשיא שמגר אומר. וזה ברור גם מפני שמבחינה פילוסופית, וזו הנקודה החשובה, בית המדינה שהעניקה סמכויות לבית המשפט לא העניקה לו סמכות לתת פסק דין בניגוד לחוק. קונטרה לגן, זה נקרא בלטינית, קונטרה לגן, בניגוד לחוק. וזה כתב פרופסור גטה דסקי, שגדול משפטני ישראל,
1: היו בתולדות מדינת ישראל מקרים שממשלה סירבה למלא פסיקת בג"ץ?
6: בוודאי, בוודאי. הדוגמה הכי טובה, עקרית ובירעם. יש שלושה פסקי דין של בית משפט עליון כבגץ, שהורה להחזיר את התושבים להיקרית בדירה, ולא קיימו את זה. מה קרה? לא קרה כלום. ואני אספר לך סוד, אל תספר לאף אחד, גם פסקי דין שלי למשל כשופט, בצווי הריסה וצווי הפסקת העבודה, ולא קיימו. ואם תקרא פרופסור אביעד הכהן, כתב מאמר שהוא מבריק, הוא מונה עוד, יש איתה מאמר לפני עיניי, עוד מקרים שבהם בית משפט, שהמדינה לא קיימה צווים של בית משפט, אבל עכשיו הניפוח וכל מה שעושים הוא, זה עניין פוליטי, זה לא עניין משפטי.
1: זה עניין פוליטי. גם הצרה של שופטי בגץ שהם יכולים להסיר את החסינות של ה...
6: נו, אז מה יהיה? אז נגיד, אז הם מדברים על זה שיגישו תביעה כספית. יבוא בן אדם שאומר, אני פעלתי לפי החוק בניגוד לפסק הדין, ואז בית המשפט יגיד, כיוון שפעלת לפי החוק, אני אחייב אותך בפיצוי כספי. זה הגיוני. ההגנה תהיה, פעלתי לפי החוק. אז פסי סדיורי פסי, פעלתי אבל פעלתי לחוק, לפי החוק, זה הכלל הלטיני. אז בית משפט יכתוב, כיוון שפעלת לפי החוק, אני מחייב אותך בפיצוי. זה לא פלילי, זה תביעה אזרחית, זה דבר לגמרי מוזר.
1: Квадо шевет Аран Файнштейн, амон туда. Бокер тов.
6: Кол тов, ям тов.
1: Я спросил нашего собеседника вот об этой странной ситуации, когда правительство объявляет, что оно не принимает и не собирается выполнять решение богатца. Потом, правда, правительство тут же объясняет, что речь идет только о декларации, а не о конкретных действиях. Суд, в свою очередь, говорит о том, что он не принимает решение, что он может лишить министров иммунитета в этой ситуации. Как вы видите эту ситуацию? Все очень просто, говорит наш собеседник, судья Аран Файнштейн. Суд принял решение вопреки своим полномочиям и вопреки закону. В законе очень четко сказано, что управление второго канала должно работать, может работать только при наличии 10 или 15 человек. Там было 7 человек, и несмотря на это, из-за особых обстоятельств, которые мы не знаем, о чем идет речь, суд принял решение, что это допустимо. Я не понимаю, как такое может быть допустимо, но, тем не менее, это противоречит закону и противоречит полномочиям суда. В этой ситуации, безусловно, правительство имеет право не выполнять это решение, потому что оно противоречит закону, и уже бывали такие случаи в нашей истории. Неоднократно Верховный суд принимал 3 постановления, требующие вернуть жителей деревень Икрит и Бирам на свою землю. Правительство игнорировало эти решения, и небеса не падали. Я вам более того скажу, говорит наш собеседник, только никому не рассказывайте. Мои решения тоже, говорит судья Аран Файнштейн, правительство игнорировало, например, о разрушении домов и так далее, и небеса не падали. Почему это приняло сейчас такой масштаб? Потому что речь идет о политическом скандале. Речь идет исключительно о политическом скандале. А уже были судьи, в том числе судья Мейр Шамгар, которые принимали решение о том, что незаконные решения должны быть отменены. С нами в эфире был отставной судья Аран Файнштейн, в прошлом судья мирового суда в Риховате. 9:51, последняя тема нашей сегодняшней программы, она связана с предыдущей, хотя и не напрямую. На этой неделе разгорелся скандал вокруг главы Шабака Давида Зини. Его высказывание о лояльности политическому руководству вызвало шквал критики с самых разных сторон. Вот что сказал по этому поводу бывший глава Верховного суда Элиаким Рубинштейн. Это крайне беспокоит такое высказывание Давида Зини, потому что, конечно, ты ожидаешь от государственного служащего, что он будет подчиняться политическому руководству, но есть разница между профессиональным подчинением и лояльностью. Лояльность может быть только в отношении государства Израиль. А вот что сказал министр в Министерстве финансов Зеев Элькин.
0: Это и есть лояльность демократии, это не лояльность Нетаньяу.
1: Когда силовая структура начинает решать, лидеры силовых структур начинают принимать решения о том, кому они подчиняются, они сбиваются с пути. То, что сделал сейчас генерал Зини, он, по сути дела, возвращает ситуацию к той, которая должна быть, и которая не была во времена его предшественника. С нами в эфире Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак. Миха Коби, шалом, бокер тов.
7: Бокер тов лахем, лахем и лахолам мадзиним.
1: Лимит царих лёт на эман Рош Шабак?
7: ראש שבק צריך להיות נאמן לדרג הנבחר בדיוק את אותם מילים שזיני, דוד זיני, בחר לומר. ככה צריכים לומר את זה. הדברים שהוא אמר הם נהירים וברורים, וכולם צריכים לקבל אותם.
1: ראש שבק לא צריך להיות נאמן לחוק, לא צריך להיות נאמן למדינה.
7: רגע, תנו לי להמשיך להסביר.
1: בבקשה.
7: קודם כל הוא נאמן לדרג המדיני, ואני אסביר לכם, על פי חוק השבק, הממונה על ראש השבק ועל ראש המוסד, זה ראש ממשלת ישראל, וזה לא משנה כרגע אם זה טיבי או שיבי או ביבי, כן?
1: אוקיי.
7: זה ממש לא משנה, כל ראש ממשלה בישראל שיהיה, היה וכו', הוא הממונה הישיר. ראש השבק נאמן בוודאי לחוק, חייב, הוא גם מצהיר והוא גם נשבע לשמור על החוק.
1: אולי זאת נאמנות?
7: לא, לא, בוא נעזוב רגע את הנושא של נאמנות, נדבקו למילה נאמנות. הוא אמר, אני נאמן לדרג הנבחר. דרג הנבחר, זה ברור שזה הבוס שלו, כן? במקרה הזה, זה ביבי, שהוא הבוס, והוא רשאי להנחות ולהורות על פי החוק בלבד.
1: ואם הוא נותן לו הנחיה לא חוקית?
7: אין דבר כזה. לא, אני מעולם לא שמעתי על הנחיה לא חוקית שניתנה, וכל אלה שאומרים כיום שלושה ראשי שבת, שכביכול קיבלו הנחיה לא חוקית לבצע X או Y, לא דובים, לא יער, לא היה ולא נברא. אלה המצאות כדי להפיל ממשלה.
1: לא, לא, לא, אני שואל אותך באופן עקרוני, מיכה קובי, אתה איש שבק, אתה מכיר
7: נכון,
1: את המערכת.
7: נכון, הייתי הרבה שנים בשבק.
1: ולכן אני שואל אותך באופן עקרוני, בהנחה ואתה, אתה כאיש שירות, מקבל הנחיה לא חוקית, לא משנה ממי, מה אתה עושה?
7: תראו, יש כמו בצהל, יש מה שנקרא בעליל, כן, הנחיה לא חוקית בעליל, ברור שאני לא מבצע. ברור שאני לא אבצע הנחיה לא חוקית. אם יבוא ויגיד לי עכשיו תעשה X ותלך ואתה חייב לעשות א', ב', ג', ואני יודע שזה לא חוקי, אני לא אבצע את זה. אין דבר כזה, לא צריכים לבצע הנחיה לא חוקית. צריכים ישר להעלות אותה לגורמים המתאימים, הגורמים המשפטיים המתאימים. אז אותם ראשי שבת שטוענים כיום אחרי 10 ו-20 שנה שניתנו להם הנחיות לא חוקיות, תסלחו לי. בושה וחרפה שהם לא העלו את זה בריל טיים, אם זה אכן היה. אבל לדעתי זה לא היה. לא ייתכן לכתוב מכתבי איום על ראש ממשלה, אנחנו נספר לך, אנחנו נעשה, אנחנו וכו' וכו'.
1: אתה לא חושב שדוד זיני עשה טעות כשהתבטא בצורה
7: ממש
1: כזאת?
7: ממש לא. דוד זיני אמר דברים נכונים, ברורים, ומה שצריך לומר. דוד זיני, ראש שבק, ואני אומר את זה, תראו, לא כדי לפרגן לו. אני יודע בדיוק מה נעשה בתוך השבק מחברים טובים שלי. דוד זיני מוביל לשינויים רצויים ונדרשים בתוך השבק.
1: את זה אנחנו עוד נראה, אבל שאלה של הנאום הזה ושל האמירה הזאת, בטח כשהוא יודע איך מתייחסים למינוי שלו, ולכל הספקות וכל השאלות. אולי עדיף לשתוק כרגע?
7: אם אתה פותח את זה, אז בוא תראה, מלכתחילה נאה ששמו עלה, כמו לא מתנגדים שבכלל לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, לא ידעו שהוא יש אלוף בשם דוד זיני, אבל הם אמרו לא. בוא ניקח לדוגמה את אותם 189 אנשים בשבת שחתמו נגד זיני לוועדה המייעצת ולבגעת וכל השטויות האלה, לא דובים ולא יער, הם לא מכירים אותו ולא ידעו. זה טרנד שיעבור מהמדינה הזאת, ואני מקווה שהוא יעבור מהר, של מספר אנשים שכנראה הם, אני לא רוצה להשתמש במילה קפלניסטים, אבל הם אנשים מהצד השני.
1: אוקיי.
7: והם מתנגדים לזיני, וזה לא בסדר. הם לא מכירים אותו, הם לא ידעו בכלל מי הוא. אלוף בצהל, בושה בחפה.
1: טוב, אלוף בצהל, לא תמיד אלוף בצהל יכול להיות ראש שבק, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.
7: גם לא כל ראש שבק שמקבל מינוי של ראש שבק, הוא ראש שבק מצטיין. יש 5 או 6 שבק שאני אומר לך כולה שנכשלו בתפקידם.
1: 100%.
7: זו דעתי האישית.
1: 100%.
7: זה גם קורה.
1: מיכה קובי, בכיר בשבק לשעבר, המון המון תודה על הדעה הזאת. תודה רבה לך.
7: Тогда גם לכם, ואני מקווה רק לבשורות טובות.
1: Амен ве амен. Я спросил нашего собеседника о высказывании Давида Зини, кому он должен быть лоялен. Он должен быть лоялен прежде всего правительству, которое его назначило, говорит наш собеседник, именно так, как он сказал, именно так, как он высказался. Что касается государства, то, разумеется, если он получает незаконное распоряжение, факто он не может не иметь, так же, как и в армии есть изначально заведомо незаконный приказ, который он не имеет права выполнять. Но то, что говорят, сейчас рассказывают три бывших главы Шабака о своем прошлом, о том, какие незаконные распоряжения они получали от премьер-министра, я вас уверяю, ничего этого не было и в помине. И просто стыд и позор, что они об этом не говорили в режиме реального времени, а заговорили о этом 10, 15 и 20 лет спустя, говорит наш собеседник. То, что сейчас происходит вокруг Давида Зинни, это попытка его дискредитировать. По словам нашего собеседника, ровно так, как записано в законе о Шабаке, так и должен действовать его глава. Он является, он подчиняется премьер-министру, он подчиняется правительству, и с этой точки зрения ситуация должна выглядеть именно так, как описал Давид Зинни. Я не считаю, что нет ничего предосудительного, в его высказывании. Он не должен молчать только потому, что те, кто находится с другой стороны политической карты, не хотели его назначения, а сейчас пытаются добиться его отставки. С нами в эфире был Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности «Шабак». Сейчас 9 часов 59 минут в Израиле. Программа «Своими словами» подошла к концу. За пультом иерусалимской студии Зафер Салим, Мирьям Гилевич и Вацлав Проченко, продюсеры, Людмила Ермакова, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго, хороших выходных. Берегите себя. Шаббат шалом.
8: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Высокопоставленная израильская делегация, состоящая из офицеров Цагаля, провела в течение последних двух дней в Каире серию встреч с представителями египетского военного руководства. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Источники, осведомленные о ходе переговоров, указали в интервью корреспонденту Кан, что основной темой бесед были различные аспекты в сфере безопасности, связанные с совместными интересами в данной сфере Иерусалима и Каира. Египет взял на себя посредническую функцию в деле продвижения усилий, направленных на разоружение Хамаса в секторе Газа. В последние дни поступили сведения о том, что представители этой террористической группировки выступили с предложением передать свое оружие египетской стороне. Кризис вокруг Ирана. Высокопоставленный деятель Исламской Республики Исмаил Катари выступил с угрозами в адрес Объединенных Арабских Эмиратов. Он подчеркнул, что этой стране придется заплатить высокую цену за ее сотрудничество с Соединенными Штатами. Член комиссии по национальной безопасности иранского парламента Меджлиса затронул такую тему, как помощь, что была оказана Эмиратами американцам во время их последних атак на различные объекты инфраструктуры Исламской Республики. То, что они совершили, ставит их по одну сторону баррикад с врагом. Я считаю, что в Абу-Даби должны осознать, что сотрудничество с Вашингтоном будет иметь самые неблагоприятные последствия, подчеркнул иранский парламентарий. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил вчера вечером, что если бы Израиль не атаковал объекты в Иране, граждане еврейского государства оказались бы под угрозой уничтожения. «Если бы мы не предприняли своевременно интенсивные действия, режим Аятолл получил бы в свое распоряжение атомное оружие, направленное на уничтожение нашей страны. Такова была их программа. Именно поэтому мы совместно с нашими американскими друзьями приступили к осуществлению военных операций. Наши герои-летчики совершили тысячи боевых вылетов с тем, чтобы устранить смертельную для нас угрозу, которая в действительности нависла не только над Израилем, но и над всем западным миром. Вне зависимости от того, будет или не будет достигнуто соглашение с Тегераном, он не станет обладателем ядерного оружия, подчеркнул премьер-министр на церемонии окончания курса летчиков ВВС Цагаля. Начальник генерального штаба Цагаля Эйаль Замир заявил вчера, что в течение последних нескольких недель наши ВВС были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Враги еврейского государства продолжают вынашивать в отношении нас свои преступные планы. Война не закончена. Перед нами еще весьма серьезные испытания, и мы не можем позволить себе забыть ту трагедию, что произошла с нашим народом 7 октября. И Цагаль в целом, и ВВС в частности, продолжит извлекать соответствующие уроки, чтобы подобное не произошло вновь, указал Эйаль Замир. В иранском городе Машхад был похоронен бывший духовный лидер Исламской Республики Аятолла Али Хаменеи, ликвидированный в начале военных действий. Траурные церемонии продолжались в течение нескольких дней. Поступили сообщения о том, что в процессе похорон вчера в этом городе были застрелены 2 сотрудников милиции Басидж. По ним открыли огонь 2 военнослужащих регулярной армии Ирана. Заместитель губернатора данного округа заявил, что речь идет о конфликте на личной почве, а не о теракте. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. И о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 110 сантиметров, температура воды 28 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.09, Тель-Авив 19.31, Хайфа 19.20, Бершева 19.29 и Эйлат 19 часов 25 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская. На 76-м году жизни скончалась Бонни Тайлер, звезда эстрадной музыки с почти полувековой карьеры. Ее называли частью саундтрека 70-х, 80-х. И хотя в бэк-каталоге Тайлер множество успешных композиций, ее главным хитом была и остается песня, которую вы услышите сейчас. Она вышла в 1983 году, став одним из музыкальных символов всего десятилетия и осталась в 80-х навсегда. Вспомним Бонни Тайлер, вспомним этот голос. И, надо сказать, еще несколько фактов. При рождении будущую поп-звезду звали Гейнор Хопкинс, но с ранних лет она стремилась выступать под псевдонимом, чтобы ее не путали с певицей с той же фамилией. Она выросла в Уэльсе в протестантской семье, запустила карьеру во второй половине 70-х как поп-исполнительница и уже тогда смогла поразить всех. Бонни Тайлер в эфире «Канрека».

0: И с нами журналист, культуролог Маша Хинич. Маша, доброе утро.
1: Привет, привет, Таня.
0: Страна фестивалей показывает этого все сейчас.
1: О, да.
0: И не только фестивали, мы
1: да,
0: помним.
1: Да, ты знаешь, да, даже просто одно перечисление фестивалей, почему сегодня, насколько ты помнишь, выбрали фестивали только в Иерусалиме, займет немало времени, перечисление. Но я напоминаю, что у нас еще каникулы. И Макс Черноглаз рассказывал про Австралию и Канаду. И чтобы туда добежать, ну, скажем, добежать, нужна хорошая обувь. Поэтому начнем с обуви и перейдем к фестивалям.
0: Так, оригинально.
1: Оригинально, поскольку это и Иерусалим, про который мы будем говорить, это и каникулы. В молодежном крыле Музея Израиля в Иерусалиме открылась новая выставка, которая называется «История обуви». Она очень яркая, она очень красивая, все хочется померить, все хочется примерить и, конечно, потрогать. И в экспозиции предметы из разнообразных коллекций самого музея. Напоминаю, что наш музей лишен сейчас возможности практически обмениваться международными коллекциями. И специальные экспонаты, изготовленные для этой выставки, все вместе это некая культурная, можно сказать, историческая, человеческая история, рассказ, который скрытый в обуви, в самых обыденных и знакомых нам предметах. Напоминаю, поскольку меня уже спрашивали, что это именно в молодежном крыле, поскольку все-таки выставка предназначена, хотя она показывает обувь как произведение искусства, дизайна, тем не менее, в основном она предназначена для детей, а раз для детей, то значит и для всей семьи, и для, кстати, любителей истории, поскольку там представлены и найденные в тех или иных раскопках библейские, скажем так, без скобок, без кавычек, прости, сандалии. Приходите, выставка уже открыта. Как, впрочем, еще одна выставка, коль мы с нее начали, и тоже в Иерусалиме, выставка, которая называется «Точка зрения», основанная на скульптурах британского художника и ученого Джонни Гурвица в Музее науки имени Блумфельда. Также она стартовала вместе с летним каникулярным сезоном. Джон Гурвиц – мировой пионер, то, что называется аноморфная метафорическая скульптура. Он работает на стыке искусства, математики, физики, оптических иллюзий, когда скульптура иная в зависимости от точки зрения, с которой на нее смотрите. И, кстати, среди экспонатов есть вошедшая в книгу Гиннесса крошечная наноскульптура слона. Она называется «Хрупкий гигант», и видеть ее можно только через микроскоп. И все это происходит в Музее науки имени Блумфельда в Иерусалиме, где, как я уже сказала, проходят каникулы, как, собственно говоря, они проходят везде, а теперь про иерусалимские фестивали, которых просто множество. Начнем, пожалуй, с чего начнем? Начнем с недели дизайна. Она, хотя называется «Неделя дизайна», это тоже фестиваль своего рода, поскольку неделя дизайна проходит неделю. Это понятно из ее названия. И она начинается уже буквально через несколько дней, пройдет с 9-16 июля в Бейт Хансен, в бывшем Лепрозорье, который уже много лет назад превращен в центр дизайна города. В этом году, как, впрочем, и каждый год, неделя дизайна проходит под определенным названием, с определенной темой. Сегодня это, в этом году, простите, тема «Триумфальная арка», так называется неделя дизайна, и это встреча между миром спорта и дизайна, поскольку нельзя забывать про Мондиаль, десятки дизайнерских выставок, инсталляций, встреч, событий. Кстати, все бесплатно. И только напомню, что с момента своего основания в 2011 году Иерусалимская неделя дизайна стала платформой для создания оригинальных работ. Так что если вы туда доберетесь и придете, и увидите все выставки, то, пожалуйста, ничему не удивляйтесь. Особенно в связи между спортом и искусством можно найти на русском языке по

0: речь идет об искусстве молодых, независимых, дерзких, и вот им дали в руки в рычаги перевернуть наши понятия искусства, наши взгляды на искусство. Это достаточно влиятельное ежегодное арт-событие в Иерусалиме, и как и неделя дизайна, у фестиваля Монофим каждый год есть лозунг, каждый год он разный. В этом году такое еврейское слово «акара» используется, признание, осознание. Это все общие слова, есть точные даты. Это интереснее. С 14 по 18 июля по всему городу десятки выставок в галереях и в культурных центрах по всему Иерусалиму, концерты, премьеры, артуры. Опять-таки мы не забываем про Мондиаль, поскольку будет проходить трансляция матча чемпиона мира по футболу на экранах на крыше мастерских художников. Вот так приглашают нас сегодня любоваться искусством. И, конечно, поскольку идут каникулы, мероприятия для детей, для всей семьи. И вообще Монофим в этом году стремится превратить понятие осознания, признания в некую живую лабораторию. То есть это масса интерактивных, иммерсивных различных мероприятий. Есть первая мизрахи опера, специальные выступления, новые премьеры и так далее, и так далее. Снова повторяю, что все можно найти на русском языке в интернете. Фестиваль был основан 18 лет назад. Уже как бы говорит о том, что это такой значимый фестиваль, столько он раз лет проходит. Повторяю, даты с 14 по 18 июля по всему Иерусалиму. Кинофестиваль, как о нем не сказать.
1: Тем как более, можно. Уже,
0: да, как можно, поэтому говорю, 43-й фестиваль. Он также начинается в этот четверг, пройдет с 9 по 19 июля. Ты знаешь, я получаю коммуникаты, пресс-релизы от пресс-службы фестиваля, их пришло, ну, по-моему, штук 30 за последние 2 недели, поэтому я вообще не берусь перечислять, как бы, что там есть, нам не хватит.
1: Ну, там очень много фильмов, разные, естественно, программы. Интересно, что в качестве почетного гостя приезжает Сергей Лозница.
0: Да, и надо сказать, что фильмов так много, что показы пройдут не только в 4 залах Иерусалимской синематеки, в 4 параллельно, но также в кинотеатре «Лев Смодар», и помимо Лозницы фестиваль принимает более 20 зарубежных гостей, все-таки кто-то к нам добирается, и режиссеров, продюсеров, актеров. Что приятно, и как по-прежнему, все-таки 43 года, напомню, что фестиваль был основан Лей Ван Лир, 43 года назад действуют конкурсы, которые еще она разработала, международный конкурс, конкурс дебютных фильмов, конкурс «Духи свободы» и так далее, и так далее. Зарубежное кино, кстати, представлено во внеконкурсных программах, как и израильское кино, а открывается фестиваль фильмом, который называется «Независимость», хотя по-английски он называется «Tell Me Everything», режиссера Маше Розенталя. И в этом фильме после долгого перерыва, лет 15, снялся израильский актер Аси Коэн. И мировая премьера картины прошла совсем недавно на фестивале «Сандэнс». Кстати, впервые за 10 лет израильский полнометражный художественный игровой фильм попал в программу этого американского фестиваля, премьера которого в Израиле состоится в Иерусалиме, вот как раз на открытии 43-го фестиваля Израиля. Есть информация на русском языке, как всегда я это повторяю. Приезжайте в Иерусалим с 9 по 19 июля, есть что посмотреть. Есть, кстати, еще, например, такие необычные фестивали, как фестиваль «Лотуса» в Ботаническом саду в конце июля откроется.
1: В лишний раз только порекомендую вновь. Ботанический сад — это чудо. И вот это рано чудо, или поздно вы должны
0: там
1: увидеть.
0: Есть и такое чудо, как лотос. И в конце июля откроется, в последнее число июля, фестиваль Хоцот Йоцер, фестиваль, скажем так, крафта, ремесел и вообще всего на свете, и кулинарии, естественно, в том числе. Есть фестиваль Израиля, который в этом году самый, как бы я бы сказала, старейший, который в этом году отмечает уже 65 лет со дня основания. Он начнется в конце июля, будет проходить весь август. И, кстати, не только в Иерусалиме, но также еще и в Западном Негеве, в Машавах Отеф-Аза. И будут несколько мероприятий на севере страны, на горе и в одном из кибуцев севера Израиля. И, кстати, что интересно, опять-таки я не берусь перечислить всю ее программу, но, скажу, часть все-таки перевела, ее можно найти в интернете. Откроется этот фестиваль программой, вернее, представлением кантоходцев над Гай Бен-Эном. И

0: канатоходцы, причем их будет целая группа, будут пытаться повторить открытие фестиваля 1987 года, почти что 40 лет назад, когда известнейший французский канатоходец Филипп Пети прошел по тонкому канату над Гай Бен-Геном. И вот как бы то вот захватывающее дух искусства воздушное стало как бы вдохновением для группы канатоходцев, которые создали особое представление, повторяя, скажем так, подвиг Пети. И будет группа, будет Иерусалимский оркестр «Восток и Запад», будет торжественное открытие фестиваля, вход в Гай Бен-Геном, естественно, свободный, и все это будет проходить во вторник, 28 июля, когда, собственно говоря, фестиваль и откроется. Как я уже сказала, он будет проходить практически весь месяц до 20 августа в Иерусалиме, в западном Негеве и на севере страны. Повторяю, что это представление на севере страны пройдут в Кварблюме и в Нарии, можно найти на русском языке. Как бы более-менее сюда, подробную программу. Да, но вернемся к детям.
1: Так.
0: У нас все-таки каникулы. И мы уже добрались до севера. С 16 июля по 15 августа Центр конгрессов в Хайфе будет называться не Центр конгрессов в Хайфе, а «Чудесный мир животных», поскольку в нем будет представлена масштабная выставка, интерактивная, как сейчас все делается для детей, которая приглашает и детей, и взрослых отправиться в удивительное путешествие, естественно, по удивительным же уголкам природы нашей планеты. То есть такое целое приключение, 60 гигантских фигур животных, музыка, декорации, их зона обитания, то есть выставка из летних каникулярных, которая как бы из породы entertainment, то есть и обучение, просвещение, и развлечение. Не менее интересная выставка проходит в Герцли, выставка воздушных шаров. Она называется Ballon Wonderland по-английски, поскольку это международная выставка, приехавшая из Европы. Проходит она в комплексе арены в Герцли, 2000 квадратных метров воздушных шаров, и для ее оформления использовалось свыше 700 тысяч шаров всех цветов и форм. Как подчеркивают организаторы, эти шары биоразлагаемы, они не засоряют природу, поверим им, тем более, что над созданием проекта работали более 100 художников и мастеров из Израиля и других стран, все вместе нас не обманут, точно биоразлагаются. Выставка эта уже проходит, можно найти точные часы ее работы и не забывать, что детей, как бы, дать себе время сходить на эту выставку, поскольку детей вытащить оттуда просто невозможно. Еще одно представление для детей создала группа «Майумана», которую, в общем, ни с кем не спутаешь. Группа танца, абсолютно, музыки, перкуссии. Три десятилетия этот израильский ансамбль практически каждый год представляет те или иные премьеры, так и в этом году, в честь своего 30-летия. Премьера называется «Селос». Опять-таки, как пишут организаторы, этот спектакль вдохновлен силами природы и энергией четырех стихий. На мой взгляд, все спектакли Майумана – это прекрасный повод пойти и посмотреть их именно с детьми, и дети, и взрослые воспринимают это по-разному. Спектакли уже идут по всей стране и будут проходить до 29 июля.
1: Маша Хинич была в нашем эфире, журналист, культуролог. Есть очень-очень много, на что стоит смотреть, что стоит слышать, видеть, запоминать и приглашать своих близких, своих детей, разумеется. Каникулы не забываем.

очередной раз возвращаемся к тому, что делает оркестр Маапехам. Израильская опера представляет мероприятие на английском языке с титрами на иврите. Это спектакль, основанный на богатейшем архиве легендарной британской комик-группы Монти Пайтон. Культовые скетчи, блестящие анимационные вставки, безумные песни из телесериала «Летающий цирк» Монти Пайтона, а также фильмов «А теперь нечто совсем иное», «Смысл жизни», «Монти Пайтон и священный Грааль» и «Житие Брайана». Они стали основой для создания оригинальных произведений, аранжировок для симфонического оркестра, хора и актера. То, что называют ДНК от Пайтона, это ассоциативное, безудержное комическое мышление. Это абсурдное, а такое бывает, сочетание совершенно разных миров, остроумные скетчи, без очевидной развязки, что всегда тайна. Все это отражается в стремлении создать нечто совсем иное. Как всегда, дирижер Рой Оппенгейм, актер Бен Перри при участии ансамбля «Моран» и, конечно, «Маапеха». То, что всегда удивляет, что будет на этот раз, посмотрим. Это будет в ноябре. Готовьтесь. 14 ноября, Бейт-Опера, Тель-Авив. Израильский вокальный ансамбль Джузеппе Верди, реквием для четырех солистов, хора и оркестра. Алла Васильевицкая, сопрано Ницана Лональд, Рон Зильберштейн, тенор и Алексей Каноников, бас. Инструментальный ансамбль, фортепиано, валторно, контрабас и ударный, дирижер Юваль Бен Озер. При участии Центра ударного искусства «Тремоло» из Натании. Это камерная версия знаменитого реквиема Джузеппе Верди в обработке немецкого дирижера Михаэля Бетцнера-Бранта, раскрывает произведение, уже по-новому выводя на первый план хор и четырех солистов. 18 июля в Хайфе в церкви святого Иоанна Сент-Джон Хайфа.

0: Скоро в Израиль приезжает цирк «На льду», необыкновенное шоу, в котором прозвучит музыка из знаменитого «Холодного сердца», одного из, наверное, самых популярных сейчас в истории мультипликации фильма. И в этом представлении «На льду» будет новый сюжет. Много секретов, о которых сегодня с нами говорит и рассказывает, немножко делится секретами этого чуда Рима Ваксман, генеральный менеджер международного продюсерского агентства Agenda Production, организовавшего, собственно, вот это рядово-цирковое шоу, которое сейчас гастролирует с огромным успехом в Швейцарии, в Испании. Сама Рима живет в Берлине. Израиль она знает не понаслышке. И в данном случае она, наверное, вас можно, Рима, назвать таким мотором, который задумывал все это. И итак, Frozen, «Холодное сердце» — это хит, который покорил и малышей, и их родителей, и бабушек, и дедушек. Это очень красивая история. И это не тот сюжет, о котором мы, может быть, знаем со своего детства, и это хорошо. Добрый день. Здравствуйте, Рима.
1: Здравствуйте.
0: Итак, как давно вообще вы все решились на то, чтобы на льду появилось еще и «Холодное сердце» на этот раз?
1: Ну, задумка была в 2021 году. Мы подумали, что так как мы работали с ледовыми шоу, и ледовые шоу мы работали с 2004 года, и театрализовали это представление. Поначалу мы работали в ледовых аренах, но со временем, 2005-2006, мы начали переносить это все на сцену и рассказывать сюжеты. Среди сюжетов, которые мы поставили, это и «Снежная королева»,
0: и «Алиса»,
1: и «Белоснежка», и «Алиса», и «Щелкунчик».
0: «Принцесса цирка».
1: «Принцесса цирка», все верно, совершенно верно. Да. Мы даже были номинированы на лучший кроссовер-шоу в Германии, так как вправду задействованы были разные жанры. То есть в театре, а не в ледовой арене. Смещение жанров – это и акробатика, и цирк, и лед, и театр. Ну, здесь в 2021 году мы решили пойти еще на один шаг вперед и задействовать певцов. То есть мы взяли музыку из первого и второго фильма. Ага. «Frozen 1» и «Frozen 2».
0: Да.
1: Нам даже кажется до сих пор, что музыка «Frozen 2», она даже и интереснее. И мы подумали, что, в принципе, историю все знают. Никто не приходит смотреть повторно эти мультфильмы, они вправду известны. Так что нам повторять их на сцене незачем. И за один спектакль мы не сможем рассказать сюжет и первого, и второго спектакля, мультфильма. Мы решили поставить спектакль с лучшими хитами из первого и второго мультфильма.
0: Которые так прекрасны, потому что композиторы совершенно необыкновенные, муж и жена, если кто-то не знает, это Роберт Лопес и Кристин Андерсон Лопес. Очень долгая история появления вот этих совершенно замечательных композиций, которые стали хитами сами по себе. И даже если, например, дети или взрослые не знают, откуда та или иная песня, она запоминается, и они просто, эти взрослые, эти дети получают удовольствие и только, может быть, потом узнают, что это вот именно оттуда, из Frozen.
1: Абсолютно с вами согласна, потому что это какое-то, вправду, чудо, которое завораживает. Музыка завораживает. И я думаю, что брав вот эту музыку и ставя на нее новые маленькие инсценировки каждой песни, мы создаем такой вот пазл, который получается в конце одна картина театрального представления на льду, который мы называем у вас мюзикл шоу «On Ice», «Frozen 1» и «Frozen 2». Так и есть.
0: Да, если спрашивать тех, кто задумывает серьезные шоу, какие у вас любимые из ваших уже поставленных шоу, многие отвечают, я думаю, в вашем случае это так же, что вот на данный момент ваше детище, оно сейчас ваше любимое, оно живет и только-только начинает, можно сказать, покорять, потому что ему еще не так много лет, можно сказать. И тем не менее, эта тема очень и очень жаркая, несмотря на холодное сердце, с очень интересной историей все-таки еще ко всему. Как складывалась история холодного сердца, это совсем не «Снежная королева» в данном случае, и идея появления двух сестер, и вот эта вся раскрутка новых персонажей, у каждого своя музыкальная тема, и плюс еще в данном случае это «Лед», это мюзикл самый настоящий и цирк. Как все вместе это сложилось? Как сочетается это у вас?
1: Ну, я думаю, что замечательно. Благодаря фигурному катанию или цирку на льду шоу становится еще более динамичным, еще более, скажем, красочным и в какой-то мере захватывающе опасным, потому что трюки, которые будут там, они, конечно, духозахватывающие. Музыка вживую. Мы ставим на это большой акцент.
0: Живая музыка, и вы так сделали еще одно чудо, что в Израиле ваши персонажи поют на иврите.
1: Это просто концептуально у нас.
0: Да, здорово.
1: Мы работали, я думаю, что более чем в 10 странах. И в каждой стране, и даже если там только один или два спектакля, как Сербия, например, или Болгария,
0: да,
1: мы все равно работаем с местным локальным кастом. Да. Мы отбираем певцов и работаем на языке страны. Потому что мы считаем, что дети, да, ну, они знают мелодию, но когда они могут вместе петь на своем языке, то у нас появляется активный зритель, у нас публика поет вместе. И для нас это тоже интересно, потому что у нас каждый раз новый спектакль, новые эмоции, новые люди. В Греции мы работали с греческим кастом, то он совершенно другой, чем в Норвегии. И эмоционально, и, скажем, по динамике движения, и создается каждый раз... заново мы переживаем этот шоу, мы его создаем почти что заново, потому что те эмоции, те взаимоотношения между актерами, певцами, фигуристами на сцене, оно тоже новое. И это очень интересно и для нас, как и продюсеров, так и для певцов, так и для актеров, так и для публики.
0: Да. Во всех залах, где пройдут гастроли в Израиле, будет установлен вот этот лед специальный?
1: Да, везде.
0: И откуда его берут? Что это за лед?
1: Ну, искусственный лед существует из начала 2000-х годов. И,
0: ну, достаточно он, молодой лед, в общем.
1: Да, что начало этого искусственного льда было в Канаде. Мы работаем с искусственным льдом с 2005 года, швейцарского по началу производства. Он собирается очень быстро. Он как пазл собирается, когда говорим, это да, ледовый палат.
0: С какого возраста к вам приходит ваш зритель?
1: Уже могу вам сообщить, что у нас и грудные дети тоже бывают. Мне звонят, например, а можно принести, у нас вот один ребенок, ему 5, а второму 5 месяцев. Можно с ним? Я говорю, можно. Если будет плакать, выйдите. А большинство случаев они даже не плачут, им нравится тоже.
0: Их можно понять.
1: Их можно понять. А ограничения в возрасте вообще нету, потому что даже вот взрослые люди, как бы, казалось бы, придут с внуками, приходят парами и тоже наслаждаются и музыкой, и вот всем этим действием, скажем, большим шоу.
0: Замечательно. Вы в одном из ваших интервью недавних говорили, что, естественно, Европа, очень много разных видов зрелищ, шоу, и зрители, то, что называется, видят все или почти все. И поэтому вашими конкурентами, с одной стороны, является и Disney on Ice, Disney на льду, и цирк «Дю Солей» с другой стороны. Конечно, нужно держать очень серьезно уровень, брать высокий, чтобы удивлять вашего зрителя чем-то, что еще они не видели.
1: Ну, я думаю, что как раз вот наша концепция, она именно такая. Потому что если цирк «Дю Солей» концентрируется на акробатах, акробатике, ну и очень красивые костюмы, постановки. Правда, я поклонница, большая поклонница «Дю Солей». И также поклонница цирка «Дисней на льду». Мы старались найти нишу, которая ни там и ни там не задействована, и создать что-то особенное, которое, мы уже и говорили об этом, и я повторяюсь, которое и мюзикл, и лед, и акробатика, и цирк, и все на одной сцене.
0: Вы сейчас, Римма, насколько я знаю, живете в Германии, но когда-то, достаточно давно, если говорить о годах, вас сейчас бы называли Ватика, да, со стажем, скажем, вы репатриировались сюда, в Израиль, в далеком 72-м году.
1: Совершенно верно. 72-й. Из Украины, да.
0: И успели
1: прямо в Кармиэль.
0: Да.
1: Прямо в Кармиэль.
0: Выбрав север страны. И вы выбирали, и с одной стороны, ивритскую литературу, уже когда пошли учиться в университет, а с другой стороны, музыковедение. Так что сейчас вы, в принципе, помните одно, не забываете иврит, ивритскую литературу, с другой стороны, музыковедение вас не оставляет, разумеется.
1: Абсолютно верно. Я думаю, что это вот сочетание того, чего я учила в Тель-Авиве, в университете, всегда мне очень идет на пользу. Потому что и музыка, и литература, и ивритская литература, в особенности, моя большая любовь. Да, это всегда то, что мне помогает, и помогает в моих постановках, и вообще в моем труде ежедневном.
0: Еще раз напомним всем радиослушателям, что «Холодное сердце», воспоминания о Фрозена, любимом, собственно, в двух частях уже известных об этом шоу, будет уже совсем здесь скоро, с 28 июля по 11 августа. В таком количестве городов выбирайте уже сейчас, уважаемые слушатели, станьте зрителями, получите удовольствие всей семьей. Это и Кирьят Моцкин, и Бершева, Ашкелон, Натания, Рамат ха-Шарон. Это Ришон Лицион, Мудиин, Кармиэль, Тель-Авив, Герцли, Иерусалим, Рехова, Торакива, Хайфа. Достаточное количество городов с севера на юг, чтобы можно было выбрать, получить удовольствие, вспомнить детство для кого-то, получить удовольствие, идя туда со своими внуками, с детьми, естественно. И то, что мы говорили, живой звук, иврит для детей, это будет, может быть, и проще, и ярче для израильских детей, услышать любимые песни, узнать их и подпевать, в общем, тоже, поскольку все будет ясно. И это будет
1: совершенно
0: замечательно.
1: Верно. Это будет замечательно.
0: Я не сомневаюсь вообще ни на секунду. Тем более, это уже так близко по дате, так что пригласим еще раз всех наших радиослушателей стать зрителями, пойти, получить удовольствие. «Холодное сердце» — одно из самых популярных в истории мультипликации фильм, который сейчас станет самым настоящим шоу на льду. И это то, что у вас есть возможность увидеть и понять это, прочувствовать, удивиться в очередной раз. Тем более, что лед в нашем жарком Израиле летом самое то. Кому как не вам это знать, Римма.
1: Абсолютно верно. Я хочу только подчеркнуть, за последние 4 года у нас приблизительно 2 миллиона зрителей посетило нас в Европе. Это серьезно. И мне очень хочется, чтобы эти 4 года, вот 4 года нашей деятельности, завершаются сейчас в Израиле. Для меня это вот
0: отлично.
1: Большая, да, вот именно большая, большое волнение и большая радость.
0: Это здорово. Итак, уже с 28 июля и до 11 августа продлятся гастроли, и Это то, о чем мы говорили сейчас с Римой Ваксман, с генеральным менеджером международного продюсерского агентства Agenda Production, который и организовывает это ледово-цирковое шоу, которое сейчас гастролирует с большим успехом и в Испании, и в Швейцарии, и сейчас покажет, что это такое. Frozen, холодное сердце, сейчас и здесь, в Израиле, на льду, с прекрасной, разумеется, музыкой, которую не стоит забывать. Рим, спасибо большое, была очень рада с вами поговорить. Хорошего вам дня.
1: Спасибо большое, я тоже очень рада. И очень рада вернуться и побывать в Израиле с нашим прекрасным шоу.
0: Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Муниципалитет города Ришон-Лицион в этом году вновь приглашает горожан на международный фестиваль песчаных замков. Он пройдет на пляже города с 13 по 16 июля. И, конечно, предложит зрителям, посетителям, разумеется, тот самый летний отдых для всей семьи, для друзей, который сочетает и искусство, и творчество, и, конечно, развлечения у моря. Вход туда свободный, обратите внимание, не только жители города Ришон-ЛЦИОН. И в рамках фестиваля, который проводится уже второй год подряд, будут представлены впечатляющие скульптуры из песка, великолепные замки, созданные художниками из разных стран. Это международный фестиваль. Также вас ждут разнообразные развлечения для детей от 3 лет, включая мастер-классы по лепке из песка, наполнение бутылочек цветным песком, мыльные пузыри и очень много других вариантов отдохнуть для всей семьи. Еще раз напоминаю, фестиваль международный песчаных замков в городе Ришон-ЛЦИОН на пляже, вход свободный, пройдет с 13 по 16 июля, с понедельника по четверг, ежедневно с 17 часов до 20 часов рядом со спасательной вышкой номер 3 на пляже Ришон-ЛЦИОНа. Приглашаются все.

0: каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет.
1: Ну что ж, а я хочу напомнить себе и вам одну из совсем недавних встреч. Встреча это была с Эдуардом Владимировичем Тополем, замечательным сценаристом, писателем, драматургом, кинодраматургом, которая прошла здесь у нас в корпорации «Кан», в студии, и, к счастью, есть видео. Запись, а, соответственно, у вас есть возможность увидеть, как это все происходило на канале «Кан Река» в Ютубе. Есть все эти записи, и мои, и моих коллег, разумеется. И хочу пригласить вас на уже встречу с самим писателем, на этот раз в Музее еврейского народа «Ану», 12 июля, где пройдет литературный вечер Эдуарда Тополя, автора таких произведений, как «Красная площадь», «Любожит», «Журналист для Брежнева», «Чужое лицо», «Красный газ» и многих-многих других книг. И вечер этот, конечно, будет о литературе, о памяти, о судьбе и историях, которые иногда оказываются сильнее вымысла. Эдуард Тополь расскажет о своих книгах, вспомнит неожиданные эпизоды биографии, представит новые произведения, ответит на ваши вопросы, на ваши, уважаемая публика. В программе, конечно, также и короткий фильм, юмористический рассказ в исполнении автора и автограф-сессия. Так что, если вы давно читаете Эдуарда Тополя, приходите на встречу с автором. Если вы только собираетесь открыть его для себя, лучшего повода придумать сложным. 12 июля в 19 часов в Музее еврейского народа «Ану».

0: из этой тишины я зову ту, что всегда была рядом.
1: Вы слушаете Канрека, программа «Доброе утро, Израиль». И мы переходим к теме выставки, очень необычной выставки. Хайфское городское управление интеграции представляет уже открывшуюся выставку под названием «Грядущая весна будет моей». Выставка эта посвящена уникальному поколению еврейских художников, которые прошли через катастрофу, через Холокост в Европе и обрели новый дом, свободу, новую палитру здесь, в нашей стране. Мы говорим с куратором этой выставки, с нами Лев Файгер. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И музыкальная тема тоже неспроста. Вы попросили поставить в эфире сегодня эту музыку, эту песню в исполнении Светланы Радченко, верно?
2: Да. Она написала слова и музыку.
1: И она стала темой музыкальной, которая подходит под саму эту очень необычную выставку.
2: Да, вот какой раз я слушаю эту песню, и как-то она проходит мне внутрь, и она хорошо выражает идею этой выставки. Вот, я могу рассказать идею, если вы хотите.
1: Да, пожалуйста, расскажите. Да. Я уже сказала, что, собственно, эта выставка объединяет работы тех, кто прошел Холокост буквально, художников,
2: да,
1: которые прошли,
2: да,
1: те страшные годы, и они нашли себя здесь, в Израиле, свой дом, и в данном случае еще и возможность выразить себя в своих картинах.
2: Да. Идея этой выставки скорее не Холокост. Идея этой выставки... Меня всегда вот интересовало, что помогает человеку после трагедии просто существовать, продолжать жизнь, не просто существовать, а продолжать жить, жить полной жизнью. Где он находит внутренний огонь? И мы живем в сложное время, в сложном месте. Многие из нас пережили, переживают и живут, могут жить такой реальностью, которую они даже не могли представить, теряют своих близких. Да и просто переходят свои кризисы, существуют, как-то случаются кризисы, и они думают, как из него выйти. И выставка, скорее всего, про это. Как выйти из кризиса? И когда я купил свою первую картину, у меня тоже была у самого непростая ситуация. И я вообще не знал, что в Израиле существуют художники. Вообще не знал, да, по-моему, даже ни одного художника. И оказалось, что я купил просто пасторальный пейзаж, там, красные крыши, сфата художника болгарского Дан Маскуна. И я начал про него читать. И я прочитал, что он прошел катастрофу и вернулся. Приехал в Израиль и начал здесь, продолжил здесь рисовать. И постепенно я стал читать про художников и начал собирать небольшую коллекцию. И здесь просто передо мной открылся какой-то горизонт. Я узнал столько художников из Германии, Венгрии, Болгарии, Румынии, которые прошли похожий путь. Они учились в школах искусств в Европе. Прошли катастрофу, некоторые прошли тяжело, некоторые успели, были вынуждены, скажем так, успели приехать до фашизма. И мы построили нашу коллекцию во временной рамке. У нас начинается в начале века, то, что нарисовано на картинах, потом проходит момент катастрофы, у нас есть только две картины тяжелые, и потом Израиль, эти художники продолжили рисовать Израиль и так далее.
1: Понятно. Я вижу по аннотации к тому, что можно увидеть, собственно, уже можно увидеть, это все проходит по адресу улица Аномаль 67 в Хайфе. Открытие уже произошло, и я вижу, что, например, из тех мастеров, чья картина, например, есть в зале галереи, Исидор Ашейм, это выдающийся мастер, я тоже о нем читала, и его европейские работы в свое время просто были уничтожены нацистами, как то самое дегенеративное искусство, как это называлось в те годы.
2: Да, этот художник у него были очень известные учителя в Германии. И у нас есть одна его картина, которая сохранилась. Картина, на которой изображены просто коровы идущие. Но мне она так нравится, что это одна из моих любимых картин. Там можно приехать, посмотреть.
1: А он был как раз тем, кто в свое время возглавил школу Бецалель знаменитую.
2: Да, да. Как я раньше не знал, я думал, что в Израиле есть хай-тек, ракеты, синагоги и так далее. Но вот эта школа Бецалель, она стала своим рода фьюженом из-за того, что приехали из разных школ художники.
1: Так и получилось.
2: Да, вышло много поколений новых художников. И вот на нашей выставке, так как я собирал коллекцию не по стилям, там, а по истории этих художников, есть разные стили. Есть импрессионизм, есть кубизм, есть примитивизм. И вы не представляете, насколько интересные художники есть. Вот, мне больше нравятся картины, на которых нужно подумать. Абстрактные, скажем, и художники-символисты. Вот, например, художник Оазис Хофштадтер, который просто придумал свой язык символов, или Давид Мишулин, который чем-то похож на Босха, но
1: интересно.
2: Полностью своя техника и свои идеи, даже которые вот мы разгадываем и как-то по его стихам, нет вообще информации, пытаемся понять, что он рисует, и параллельно мы делаем лекции про этих художников. У нас есть два этажа. На первом этаже у нас постоянная экспозиция, а на втором этаже мы каждую неделю меняем экспозиции. Вот на этой неделе мы поставим художника-графика Мишеля Потовски. Он сам молодой художник, но его родители прошли катастрофу. И это художник-график. Мне кажется, вот очень интересный.
1: Вы сказали некоторое время назад, что из картин, которые отражают вот то страшное время, есть буквально несколько картин, да, две, если я не ошибаюсь.
2: Да.
1: И я вижу вот, например, как раз такую характеристику очень интересную. Хеди Кун – это женщина, которая пережила Будапештское гетто, гибель семьи в Аушвице, и вот как художник она приняла осознанное решение изгнать войну из своих полотен полностью.
2: Да. Она рисует цветы в основном. Я читал ее историю. Одна из тяжелейших историй. Она пряталась в доме в Будапеште. Что она видела, лучше даже не говорить. И она рисует красочные цвета, рисует Сфат, там, где она жила. Ее муж тоже художник, известный. Вот. И да, она приняла такое решение. Еще можно обратить внимание на художника по фамилии Таркай. У него погибли все родственники в катастрофе, и он рисует только женщин, которые пьют чай.
1: Именно вот. Женщин, которые вот все, что он рисует, именно это действие?
2: Он рисует женщин в красочных цветах.
1: Интересно.
2: Примерно 20-30-х годов по одежде в Европе. Это очень популярный художник. У нас нет его оригинала, у нас только литография. Его вот одна из единственных, остальные у нас оригиналы. И вот он рисует. Я спорил с некоторыми, там, которые мне помогали создать эту коллекцию, мне казалось, что это примитивно. Mm-hmm. Почему не пойти вглубь? И в конце я понял, что это глубь и серость, что он перешел это. Это даже более сложно, чем рисовать серые, унылые картины. А вот он рисовал, выбрал радость и вот так.
1: Да, согласна с вами. Скажите, пожалуйста, еще раз, поскольку торжественное открытие этой выставки уже состоялось, она продлится до 16 июля, и как она работает? Улица Аномаль, 67, Хайфа.
2: 67, да. Да. Она работает в четверг с 4 до 10 вечера, и в пятницу с 9 до 4 вечера. И мы на своих фейсбуках и сайтах рекламируем ивенты, приглашаем разных лекторов, сами делаем лекции, и можно посмотреть. Мне кажется, будет интересно, особенно про лекция про Давида Мишулина через 2 недели, и на этой неделе будет лекция про Мишеля Потовски, его графику, его «Белый Иерусалим». И...
1: Назовите тогда, пожалуйста, Лев, ту страницу, где можно следить за обновлениями.
2: Наша страница называется... мы сделали сайт, во-первых, который называется canape-art.org. Ведете Facebook. Следующая весна будет моей, то...
1: Да.
2: Мы так назвали нашу выставку в честь интервью одного художника Якова Цима, который нарисовал многие купюры в Израиле, многие марки в Израиле, был художником, прошел Бухенвальд. И тоже можно прочитать, почему мы так назвали, что следующая весна будет моя. Так он сказал, мы так назвали эту выставку.
1: Мне кажется, это правильная фраза для названия этой конкретной выставки. Спасибо вам большое. Куратор выставки Лев Айгер был в нашем эфире. В Хайфе проходит выставка художников, переживших Холокост. Но картины, они говорят об очень разном. Но далеко не о том, что они пережили.
2: Женя, мою идею. И после этого дорога к выставке была просто открыта.
1: Спасибо вам большое, Лев. Спасибо. Всего вам доброго, хорошего дня. Студия песни на идиш имени Нехамы Лившиц приглашает на второй концерт серии «Песни на идиш», написанные в Америке. Ведущий этого вечера профессор Авраам Новерштерн. Поют участники студии в сопровождении Яна Меринг, скрипка Таля Готтинера, кларнет Михаила Бергера, контрабас Регины Дрикер, фортепиано. Вечер состоится 14-го. Июля в 19 часов в доме Шалом Алейхема по адресу Тель-Авив, улица Беркович, 2. Еще об одном интересном мероприятии хочу рассказать. Мы часто говорим вам о посвящениях, трибьют, на этот раз «Something». Так называется посвящение альбому группы Beatles Abbey Road. Фестиваль Яффа Джаз этого года приглашает и выдающийся гитарист, аранжировщик Амос Адани вместе с международным ансамблем представляет современные джазовые интерпретации композиции именно из того легендарного альбома «Abbey Road». Легендарный альбом группы «Beatles», который стал одной из величайших вех, настоящих легендарных этапов в истории музыки вообще, а не только в музыке «Beatles». И, конечно, в программе «История создания альбома», его революционного звучания, культовой обработки, обложки и влияния на мировую уже музыкальную школу. Что касается гитариста и композитора Амос Адани, он аранжировщик, он композитор, гитарист и музыкальный продюсер, выпускник колледжа Беркли, Berklee College of Music, один из ведущих джазовых гитаристов нашей страны, который сотрудничал с крупнейшими израильскими музыкантами и который выпустил уже 13 альбомов. Посвящение это пройдет в Бейт Цион Америка в Тель-Авиве 4 сентября.

новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В результате пожара, который вспыхнул в доме в Тайбе, пострадали 4 человека. Среди них мать и ее 2 детей. Они находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники пожарных расчетов извлекли их из горящего здания. Причины возгорания выясняются. Незаконное оружие, которое хранится в арабском секторе. В населенном пункте Ярко на севере страны на открытой местности был обнаружен склад с боеприпасами. Он был спрятан возле одного из домов местных жителей. На этом складе находились самодельные автоматы «Карл Густав», магазины с патронами, гранаты со слезоточивым газом и десятки пуль. По подозрению в причастности к незаконному хранению оружия задержан молодой человек 22 лет. Сегодня полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить его арест. Об этом сообщает корреспондентка Кан Михаль Вассерман. К другим темам. Вопросы, связанные с возможным приобретением Турции суперсовременных американских истребителей F-35. Ранее сделка о поставках Вашингтоном Анкаре таких самолетов была заморожена в связи с закупкой ею у Москвы противоракетных систем С-400. Журналист турецкой газеты «Хурриет» сообщил о том, что Турция продала такие системы, находившиеся в ее распоряжении, одному из государств региона Персидского залива. При этом в качестве наиболее вероятных покупателей называются Объединенные Арабские Эмираты и Катар. По словам этого же журналиста, сделка по поставкам Турции таких систем одному из умеренных суннитских арабских режимов региона была утверждена минувшей ночью, и в течение сегодняшнего дня ожидается публикация дополнительных сведений. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Кризис вокруг Ирана. Как мы уже передавали ранее, высокопоставленный деятель Исламской Республики Исмаил Котари выступил с угрозами в адрес Объединенных Арабских Эмиратов. Он подчеркнул, что этой стране придется заплатить высокую цену за ее сотрудничество с Соединенными Штатами. Член Комиссии по национальной безопасности иранского парламента Меджлиса затронул такую тему, как помощь, что была оказана Эмиратами американцам во время их последних атак на различные объекты инфраструктуры Исламской Республики. То, что они совершили, ставит их по одну сторону баррикад с врагом. Я считаю, что в Абу-Даби должны осознать, что сотрудничество с Вашингтоном будет иметь самые неблагоприятные последствия, подчеркнул иранский парламентарий. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Высокопоставленная израильская делегация, состоящая из офицеров Цагаля, провела в течение последних 2 дней в Каире серию встреч с представителями египетского военного руководства. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Источники, осведомленные о ходе переговоров, указали в интервью корреспонденту Кан, что основной темой бесед были различные аспекты в сфере безопасности, связанные с совместными интересами в данной сфере Иерусалима и Каира. Египет взял на себя посредническую функцию в деле продвижения усилий, направленных на разоружение Хамаса в секторе Газа. В последние дни поступили сведения о том, что представители этой террористической группировки выступили с предложением передать свое оружие египетской стороне. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 110 сантиметров, температура воды 28 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:07, Тель-Авив 19:31, Хайфа 19:20, Бершева 19:29 и Эйлат 19:25. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не Настя быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

0: Я буду читать его, мои посвящения современникам, которых уже и нет. Ушли, уходят каждый день. Я прочитаю то, что я Висбору когда написал. Попса дробить шрапнелью наши души. Ее за это не привлечь к суду. Часть поколений выросла на чуши, и новый рождается в бреду. О, солнышко лесное, чудо-песня, как мы в неволе пели, чудаки. Пришла свобода, стали интересней писклявые уродцы-пошляки. Слова ничто, есть вопли вырождения. Тот знаменит, кто больше не здоров, кто выйдет петь без всякого стеснения, без совести, без страха, без штанов. Где песня, чтобы спеть ее хотелось? Слова где, чтобы вовеки не забыть? Ну что горланить про кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить? С телеэкрана, как из ресторана, для пущей важности, прибавив хрипотцы, они пудами сыплят соль на раны, как на капусту или огурцы. В халатике бесполая фигура запела, оголившись, без причин. Противно это, спой нам, Юра, о женской теплоте и мужестве мужчин.
1: Юрий Висбор. Его жена рассказывала, что совсем незадолго до смерти он вдруг попросил молока. Он, у которого из-за тяжелой болезни уже не было аппетита, да и, в общем, никаких тогда желаний. Она побежала в магазин. Когда вернулась, на лестнице почувствовала запах гари. Вошла. Юрий Висбор сидел на диване перед тазом, в котором горой догорали листы бумаги. «В его глаза было невозможно посмотреть», — сказала она потом. «Вот вам и рукописи не горят. Что там сгинуло? Роман, дневники, стихи, пьесы. Никто уже не узнал».
2: «Ну как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. В небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего

солнцем лучам. Надеюсь, к тебе долетало, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Когда в мой дом любимая вошла, в нем книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала: это мало, нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет,

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем солнце.

где, милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики

Но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом.

0: я сердце оставил в Фанских горах.
1: Разумеется, рассказывать о биографии Визбора сейчас нет смысла. Лучше действительно возвращаться к его голосу, к его песням, к его поэзии и к некоторым фильмам. Конечно, мы помним его в роли Бормана из «17 мгновений весны», совершенно замечательно сыгравшего эту роль. А те, кто не забыли до сих пор фильм «Июльский дождь» и его «Алика», фильм Марлена Хуциева с песней «Спокойно, дружище, спокойно», услышит, конечно, эту песню и сейчас.
0: «Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Сигарета к сигарете, дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая, листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь.

0: нами на любовь, обокраденные нами на любовь.
1: Юрий Висбор действительно много пел об поколении оттепели. Помните эти строки «Волейбол на Сретенке»? Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Он всем своим существом, своим характером, своим образом, тем, каким он был как журналист, как бард, как поэт, образом жизни давал понять всегда и всем, что именно человеку можно, когда все нельзя.

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина.

за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе –

Кто-то когда-то сказал, в искусстве главная интонация. Интонацию Юрия Висбора, на мой взгляд, вообще невозможно подделать, сделать ее более какой-то глянцевой. Вот этот глуховатый, узнаваемый, может быть, чуть неверный для кого-то голос, которым он озвучил 50-е и 60-е годы ушедшего века, вот то время надежд, время оттепели, осознания, этот голос перепутать невозможно ни с кем другим.

0: Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожито и прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Видишь, старый дом стоит средь лесов. Сильно глад, very рад, мы с Тамарой. Страшный инглиш, долбаем на пару. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятья. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще, прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be love, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочут. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему фасе расквасить. Томка Фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свое дресс выходное надела. Я, мол, синема стар, не с базару. And for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Сувору сериалку про жизнь комбайнеру. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане, даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек, там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой, мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски, но ни слова «my love» по-английски. Оу, yes!
1: В «Избране» стало в 1984 году. И он, чуткий поэт, очень предчувствовал, точно предчувствовал, какие приходят времена, что они принесут. В его строчках это отражено и не раз. Теперь толкуют о деньгах, в портах, постелях, поездах. И дальше. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В ходу все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги, и рыцарские голоса смехоподобны, как вериги. Я не знаю, те из вас, кто гораздо больше меня, лучше знают его творчество, те, кто бывали на его концертах, те, кто ходили в горы и чувствуют его, тоньше, возможно, пронзительнее. Представляете ли вы, Юрия Иосифовича, вы из Висбора в дне сегодняшнем, в нашем дне, вообще в мире, неважно сейчас в какой стране, смог бы он так чувствовать, каким бы он был, не знаю. Но песни, возможно, его и дальше нам будут давать ответы на многие вопросы.
2: Слушаю, да. Алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень не рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет.

как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины эти развелись. Я получил отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь?

А правда, что говорят? А кто вам, коли не секрет? А-а-а, военный маяк. В общем, с Гусей Брынецкой. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа.

0: Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, безусловно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питьем. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвае. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
2: Попробуем заснуть под пятницу, под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится салазками под Новый год. Бретельки в довоенном платьице и шар воздушный катится. Четверг за нас за всех расплатится и чистых пятнице сдает. Четверг за нас за всех расплатится и чистых пятнице сдает. И все, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется. Пройдет по этой смутной улице, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старыми бредет во тьме кварталами какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. Какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. А Новый год и ель зеленая, зеленая, зеленая, свеча гореньем утомленная, и некий милый человек. И пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. И детство все такое длинное, и наш такой короткий век. Всю ночь бредем мы сквозь сумятицу, сумятицу, сумятицу. И лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все от того, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви.
3: Твои глаза подобны морю, я ничего тебе не говорю.

0: Юрий Висбор писал о себе, пел о себе. «Ах, как мало я сделал на этой земле! Не крещен, не учен, не натружен». И песен, если кто-то считает, он написал относительно, конечно, немного. Их было много, их были сотни. Ролей, можно сказать, он сыграл не так много, как хотелось бы. Но ко всему еще и друзья, и знакомые говорили, зная его таланты, так много талантов, не разбрасываясь, советовали. Он был действительно талантлив, и он был замечательной души человек, что было важно.
1: Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, и дома, как баркасы, на приколе стоят, и дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит. Лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали на полуночной вахте, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал, лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.
0: В марте 1984 года, последнего своего года, Юрий Висбор еще успел съездить в любимое Имцейское ущелье, в горы, катался на лыжах и одну из последних песен, фактически последнюю песню свою про его любимый Цей сочинил. Мы ее слушаем.
1: Вот и опять между сосен открылась картина, путь к небесам.

ясный покой приходил и в слова, и в слеза. Если ж уйдем, то идем обязательно с верой, с верой, что вслед нам помолится старый монах этот в белых снегах.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки,

0: Где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?
1: Он ушел мимоходом, заглядевшись на небо, мимо елей и сосен, мимо белых берез, с нами жизнью делясь, как добром или хлебом, ни рассказа, ни песни с собой не унес. С нами жизнью делясь, как добром или хлебом, ни рассказа, ни песни с собой не унес. И печально склонили свои головы горы. Дождь осенний упал вместо звезд на дома. И затихли друзей у костров разговоры. И озер зеркала занавесил туман. И затихли друзей у костров разговоры. И озер зеркала занавесил туман. Горнолыжник оставил следы поворотов, поворотов судьбы, поворотов любви. Снежным млечным путем, проскочив сквозь ворота, в бесконечность умчался, зови, не зови. Снежным млечным путем, проскочив сквозь ворота, в бесконечность умчался, зови, не зови. Я смотрю сквозь тебя, вижу синие реки, сквозь тебя, сквозь глаза, на пространство земли, где кричат поезда, расставаясь навеки, где гудят корабли и летят журавли.
2: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Четверо молодых жителей бедуинских населенных пунктов Сегев-Шалом и Фазура обвиняются в планировании терактов со стрельбой на центральной автобусной станции в Бершеве и в районе полицейского участка. Им были предъявлены обвинительные заключения в городском окружном суде. В тексте обвинения подчеркивается, что центральный обвиняемый планировал теракты еще 5 лет тому назад, во время антитеррористической операции «Страж стен». На своей странице в социальной сети он прославлял деяния террористов, лидеров Хамаса и призывал к совершению диверсий. Он также прославлял действия боевиков Хамаса 7 октября. Еще один из арестованных распространял инструкции по изготовлению зарядов со взрывчаткой. Действия Цагаля в Южном Ливане. Бойцы бригады Гулани уничтожили склад оружия, принадлежавший Хизбалле. На этом складе, среди прочего, находились пусковые ракетные установки, пулеметы, заряды со взрывчаткой и другое оружие. Пресс-служба Цагаля указала, что склад был обнаружен на юге Ливана в течение последних дней. Противостояние президента Ливана Жозефа Ауна с террористической шиитской группировкой «Хизбалла». Газета «Аль-Ахбар», близкая к «Хизбалле», сообщила о том, что в окружении Жозефа Ауна не придают большого значения той критике, какая звучит в адрес ливанского президента со стороны ливанских шиитов в связи с теми договоренностями, какие были подписаны между Иерусалимом и Бейрутом при посредничестве Вашингтона. В окружении Ауна полагают, указывает газета «Аль-Ахбар», что «Хизбалла» и другие шиитские группировки в серьезной степени ослабли за последнее время и не могут диктовать свои условия. Между тем, сегодня утром президент Аун встретился с начальником генштаба ливанской регулярной армии и обсудил с ним ситуацию, складывающуюся в сфере безопасности, в свете продолжающихся атак Цагаля на определенные районы на юге Ливана. Как отмечается, они также обсудили возможность начала реализации пилотного проекта, в рамках которого предполагается отвод подразделений Цагаля из некоторых районов Южного Ливана и ввод туда подразделений регулярной армии Бейрута. Об этом сообщает корреспондент КАН Гай Маян. Выходящая в Лондоне на арабском языке газета «Ашар Каляусат», ассоциирующая себя с саудовским руководством, сообщает, что Хамас в последнее время в немалой степени переместил свою деятельность из Катара на территорию Турции. Трое высокопоставленных деятелей этой группировки сказали в интервью газете, что в последнее время именно в Турции проходят большинство совещаний руководства Хамаса. По их словам, выборы главы политбюро этой организации, которые не принесли результатов, проходили в Стамбуле. Одновременно с этим газета «Ашар Каляусат» отмечает, что Хамас предпринимает определенные действия, направленные на то, чтобы пойти на сближение с новым сирийским лидером Ахмадом Ашарой. И это тоже осуществляется под эгидой Турции и, в частности, президента этой страны Эрдогана. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Кейс. Незаконное оружие, которое хранится в арабском секторе. Как мы уже передавали ранее, в населенном пункте Ярко на севере страны на открытой местности был обнаружен склад с боеприпасами. Он был спрятан возле одного из домов местных жителей. На этом складе находились самодельные автоматы «Карл Густав», магазины с патронами, гранаты со слезоточивым газом и десятки пуль. По подозрению в причастности к незаконному хранению оружия задержан молодой человек 22 лет. Сегодня полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить его арест. Об этом сообщает корреспондентка КАН Михаль Вассерман. И о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЭКО.
2: Я увидел во сне можжевеловый куст. Я услышал

Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз –

0: летится.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь, уже мне много лет.

не лети так жизнь. На миг хоть задержись. Уж лучше ты меня калечишь.

Но зато дуэт для скрипки и альта. Но зато дуэт для скрипки и альта.

0: каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить Богу.
1: Инжо Радио Кан, шалом, радио шалом, анагоним старам. Имрози рози джума, назди микрофон, Йосеф Мирзаев. Барномей, имрози амонро, босрут дарич рои, Авром Тулмасов, сар микуним.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. На юге сектора Газа силы Цааля ликвидировали командира звена Нухбы, который участвовал в нападении на военную базу Реим 7 октября. Погибший Яхья Хамдан занимался восстановлением боеспособности Хамаса и в последнее время готовил теракты против израильских военнослужащих в секторе. Пресс-служба Цааля сообщает, что террорист был уничтожен вчера в результате авиаудара, так как представлял собой непосредственную угрозу для наших сил в данном регионе. Четверо молодых людей, жителей Сегев-Шалом и непризнанных бедуинских поселений, обвиняются в планировании теракта с применением огнестрельного оружия в местном отделении полиции и на центральной автобусной станции в Бейершеве. Обвинительное заключение, поданное в окружной суд Бейершевы, указывает, что главный фигурант решил создать террористическую ячейку еще около 5 лет назад, после событий операции «Страж стен». На своей странице в соцсети на протяжении длительного времени он публиковал похвалу в адрес террористов и высокопоставленных лидеров Хамаса, а также прямые призывы к совершению терактов. Среди прочего, он размещал на своей странице видеозаписи и фотографии нападения 7 октября. Корреспондент КАН Асав Пузайлов отмечает, что все четверо были задержаны в прошлом месяце в ходе совместной операции Шабака и полиции Негева. На момент планирования терактов они являлись несовершеннолетними, поэтому их имена запрещены к публикации. Заявление главы Шабака Зини о верности избранной власти свидетельствует о его несоответствии должности. Об этом в интервью Лиат Реги в программе «В середине пятницы» в эфире Кан Решет Бет заявил бывший юридический советник службы общей безопасности Эли Бахар. Он был одним из истцов БАГАЦ против назначения Зини. Бахар отметил, что если руководитель службы ставит верность премьер-министру выше закона и государственных интересов, он не понимает базовых принципов работы Шабака в демократическом государстве. Борьба за призыв ультраортодоксов в Цааль. Бывший министр юстиции Хаим Рамон заявляет, что изучение Торы не является единственной важной ценностью, и его значимость не превышает важность изучения физики, математики или компьютерных наук. В интервью Лиат Реге в программе «В середине пятницы» Рамон выразил мнение, что БАГАЦ аннулирует любой закон, который попытается обойти судебное постановление по вопросу призыва ультраортодоксов. Рамон отметил, что все подобные инициативы направлены на то, чтобы обойти вердикт БАГАЦа, согласно которому нежелающие призываться не получают государственного финансирования. Он подчеркнул, что любые уловки и трюки не помогут, и как только этот вопрос снова дойдет до Высшего суда справедливости, суд справедливо отменит подобный закон. 13 человек получили травмы различной степени тяжести в результате цепной аварии на шоссе номер 6 на участке между развязками Сурек и Кирьят-Гат. Девочка примерно 5 лет получила тяжелую травму головы, 6-летний мальчик и 35-летний мужчина находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные 10 пострадавших ранены легко. Бригады скорой помощи «Маген Давид Адом» оказали пострадавшим первую помощь на месте. Для эвакуации девочки был задействован вертолет. Корреспондент КАН Асав Пузайлов передает, что раненые доставлены в больницы Шиба и Тель-Ашумер, Каплан и Барзилай. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН Мурешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. И в завершении выпуска новостей сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 28 градусов, в Тель-Авиве термометры показывают 27, в Хайфе также 28, Ашдоде 29, а в Бейершеве 32. В Айлате воздух прогрелся до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 16 часов. Доброго дня! Шалом, Мейрушалаим.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Приближается суббота, и сегодня, как всегда в этот час, мы беседуем с Равом Цви Патласом о недельной главе Торы. И в эту субботу в синагогах читают две главы – Матот и Масей. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: Мы приближаемся к завершению книги «Бамидбар». Это две последние главы. Вкратце расскажем, о чем эти главы.
2: И мы просто завершаем, не приближаемся в эту субботу, мы будем завершать четвертую книгу Торы «Бамидбар». И эта глава называется «Матот», то есть обращается Моше с главам колен, «Матот». И здесь говорится об обетах, о клятвах, последней войне с Мидьянами. Говорится о том, что мы учим законы о ритуальном очищении посуды, о разделе трофеев. Мы учим о том, что колено Гада и Рувена просят не вводить их в страну, а получить часть за Иордание. Условия недер, которые они берут на себя, условия, которые ставит им Моше, если они пойдут и будут воевать, только при таком условии они получат эти земли, заливные луга для своего скота. А последняя глава книги «Бамидбар» – «Масаэй», «Наши странствия в пустыне», перечисляются все 42 остановки, которые мы прошли. Определяются границы земли Израиля, определяются города, выделенные для левитов, потому что они не получают свою часть в земле Израиля. Творец их часть. И 6 городов из 48, которые предназначены для левитов, это будут города-убежища, куда должен бежать случайный убийца. И завершается, вы тоже скажете, феминистки.
1: Да, мы опять вспоминаем дочерей Цлавхата.
2: Цлавхата, конечно, праведных этих женщин, про которых выясняется, что они имеют право выйти замуж только за мужчин из их колена, чтобы не удел, который в земле Израиля не переходил из колена в колено, и то, что они выходят замуж, а им было за 40, и эти праведные женщины, и благодаря во многом к любви к земле Израиля получают свой надел, и этим завершается вся книга «Бамидбар».
1: Ну, давайте тогда с самого начала. Начинается глава с обетов и клятв, да, недарим. То есть мы говорим о словах. Вот почему придается такое колоссальное значение сказанному слову?
2: Более того, сказано, чтобы человек, если он возьмет на себя недер или поклянется клятвой, чтобы он не охулял свои слова. Все, что вышло из его губ, чтобы он сделал. Ай, недарим и швуот. И я открою вам секрет, что есть 2 трактата Вавилонского Талмуда, как раз так они и называются, «Недарим» и «Швуот», которые посвящены этой теме. И тогда мы понимаем, насколько это важно. Больше того, казалось бы, человек, ну, то, что мы знаем, например, назир, Назарей. Он берет на себя обет 30 дней, не есть ничего, что выходит из винограда, даже косточки жевать виноградные ему запрещено, и шкурки, а тем более вино и так далее. Не имеет права он оскверняться, идя на могилы, отращивает волосы. Но даже он должен в конце принести курбан-хатат. Как? За грех. Он же называется святой. О! И вот это то, что мы должны услышать. Иерусалимский Талмуд, трактат Недарим, в 9 главе говорит, «Недостаточно тебе то, что запретила сама Тора. Ты запрещаешь тебе разрешенное». А Вавилонский Талмуд, тоже в трактате Недарим, 77-й лист, говорит от имени Шмуэля, что каждый, который берет обеты, считается грешником, даже если он их исполняет.
1: Как же это так?
2: О, и это на этот вопрос отвечает мой учитель Рав Ицхак Зильбер. На самом деле, до этого разберемся, в чем отличие обета от клятвы. Это разные слова. И Талмуд говорит, что когда человек берет обет на себя, он запрещает себе какой-то предмет. А клятва – это человек берет на себя. И пусть не охулит свое слово, все, что вышло из его губ, чтобы он исполнил. И Мидраш Раба говорит, говорит так Творец, не думайте, что вам позволено клясться моим именем, даже говоря правду. Это может делать человек только тот, кто обладает следующими качествами. А сказано в главе Экев, в следующей пятой книге, которую мы будем учить Бейзрат Ашем, книге Дворим. «Бога всесильного твоего бойся, ему служи, и к нему прилепись, и его именем клянись».
1: То есть, в принципе, можно?
2: О, в том-то и суть, Мидраш понимает. Если ты трепещешь перед Богом и служишь Ему, и твое основное задание, занятие в жизни – изучать Тору и делать добрые дела, если ты хочешь прилепляться к Нему и стараешься и себя, и своих детей окружить теми, кто живут с Творцом, знающими и исполняющими заветы Торы, только тогда ты можешь клясться, даже утверждая истину. А Мидраш прямо говорит, имеют право клясться только такие люди, как наш праотец Авраам, как Йосеф Ацадик и Иов, о которых точно сказано в самой в 24 книгах об Аврааме и Иосифе в Торе, а Иове – это свиток Иов, который записал наш учитель Моше, потому что про них сказано, после того, как Авраам приносит в жертву своего сына Ицхака на горе Море и заносит нож, готов принести. Открывается ему ангел с неба и передает слова Творца. «Теперь я знаю, что ты трепещешь перед Творцом и не пожалел своего сына единственного ради меня». А Йосеф говорит своим братьям, «Перед всесильным я трепещу». А про Иова сказано, «И был человек земли Уц, Иов, его имя, и он был праведником и боялся он Бога и удалялся от зла». Но мы с вами не так уж много знаем людей, которые могут быть сравнены с нашим праотцем Авраамом, с праведным Йосефом или даже с Иовом. А если в суде, например, тот, кто дал суду, и тот, кто взял суду, и тот, кто взял суду, говорит, я все выплатил. И тогда ему говорят, не было свидетелей, ты должен либо выплатить, либо поклясться. Но знай, что весь мир трепетал, когда с горы Синай мы услышали речение: «Не произноси имя Бога Всесильного твоего напрасно или попусту». А если этот ответчик отвечает: «Буду кляться», тогда судьи говорят: «Отойдите», как сказано про Датана и Авирама, «от шатров этих злодеев». Он еще не поклялся, но уже говорят, что он злодей. И в чем же он виноват? Всегда надо поступать так, чтобы дело в суде не дошло до клятвы. Давай взаймы, надо взять расписку или позаботиться о том, чтобы был свидетель, чтобы не было необходимости в клятву. А тот, кто даже выплатил, и он боится поклясться, он может даже выплатить еще раз, но чтобы не произнести напрасно имя Творца. Теперь выясняется вопрос, это все вопросы из Талмуда. А может человек, например, запретить себе то, что разрешает Тора, это понятно.

0: будем исполнять то, что велит нам Тора. И Рамбан говорит, он приводит Сипри, если человек поклялся, что он будет есть падаль, или земноводных, или насекомых, он должен исполнить это или нет?
1: Нет, конечно.
0: О, потому что он может себе запретить то, что Тора разрешила, а не разрешить то, что Тора запретила. Потому что до этого был его клятва у горы Синай.
1: Угу. А вот есть в продолжении целый такой несколько абзацев, да, которые посвящены клятве женщине. И здесь вот очень интересно, что мужчина, отец или муж может эту клятву с нее снять.
0: Обет
1: этот с нее снять. То есть она берет на себя какие-то обязательства.
0: Непросто.
1: Почему?
0: Дайте я вам скажу то, что написано в Талмуде. Если это касается отношений, скажем, мужа и жены, дочка только до 12 лет, она еще маленькая, она во власти отца, и он услышал, или, например, женщина берет на себя какой-то запрет, обет, она запрещает себе, скажем, супружескую близость, а это он говорит, я тебе не разрешаю это. И тогда никакой запрет на нее не опускается. Потому что, я вам открою секрет, замужняя женщина все материальные дела решает мужчина. Он на себя берет. Он должен приносить...
1: Ну, может быть, это когда-то раньше было, но
0: вы
1: не сейчас.
0: Знаете, вы выходили замуж под хупой. Как это в Израиле принято.
1: Да.
0: И у меня была хупа. В ктубе, которую постановили, там есть три обязательства, которые берет на себя мужчина. Кормить, одевать, поить.
1: Покупать украшения, что немаловажно.
0: Давать супружескую близость, я не знаю, как это сказать по-русски, да, это его обязательство по отношению к ней. И вы знаете, что это, конечно, особенные... А если, например, отец услышал, что она взяла обет и не запретил ей, когда она берет на себя какое-то устрожение, тогда она должна исполнять это. Но это то, что за это сказано, тут же опускается гнев Творца. Во времена Яная, в эпоху второго храма, евреи населяли множество городов, многочисленные города Арамелек, Царской горы. И все эти города были разрушены из-за греха клятвы, которая давалась без необходимости. Так открывает Мидраш. Встретились два человека, один говорит другому, ой, хорошо бы нам повидаться, провести вместе праздник. А второй говорит, ближайший Песах, я клянусь, я буду у тебя. Посидим, поговорим. И они сдержали слово. Тем не менее, они были наказаны. Поэтому вы знаете, как принято у соблюдающих Тору евреев говорить?
1: Блин, Эдар.
0: О, что это? Без обета. Почему? Люди нерелигиозные думают, вот так эти религиозные отмывают от себя обязательства. Ничего не обещают. На самом деле, если человек говорит, завтра утром мы получим с вами Тору, это подобно обету. Вы понимаете? Недер гадоль надар лейлоке Исраэль. Поэтому все, даже если человек подумал, я дам цдаку, так у меня спрашивал ученик, он только в сердце подумал, что вот он, если что, так он хочет дать такую-то сумму, в сердце подумал, не произнес. И он меня спросил, что делать. А потом дела пошли не очень. Я сказал, даже это имеет отношение к недеру. Но так как мы перед Рош ха-Шана просим, чтобы все обеты были сняты и

0: прежнее и будущее. И самый святой день года, в Йом-Кипур, с чего мы начинаем?
1: С кол недрей.
0: О, все обеты, все обязательства. Три раза самые важные члены общины обходят весь зал, и все произносят это. Но при всем при том, человек должен быть очень осторожен. Мой учитель рав Ицхак Зильбер, он приводил истории, когда люди говорили, брали на себя обязательства, а потом не исполняли. И, вы знаете, он меня научил очень важные вещи. Я пришел как-то к нему и попросил написать какое-то письмо, нужно было кому-то. Ну, я тогда писал с ошибками на иврите. Он говорит: «Папа, садись! Тут же пишем». Я говорю: «Зачем сейчас?» Он говорит: «Садись, диктуй, говори». Почему? Потому что если человек берет на себя обет, все силы скверны объединяются против него, чтобы не дать ему его исполнить. Более того, если человек, и это называется муж, как вы сказали, или отец маленькой девочки, отменяет ее обет. А, например, взрослый человек, мужчина, взял какой-то обет три раза или просто три раза сделал подряд какое-то хорошее дело. Даже взял на себя три раза подряд какую-то молитву произнес. Оп! Это уже подобно обету. И поэтому есть такое право у великого мудреца, а в Шулхан Арухе написано, что уже нет таких мудрецов, три еврея соблюдающих, они, выслушав то, что он, если бы с самого начала он знал, что такое будет, он не брал бы обет. И я не могу удержаться. Можно я расскажу то, что написано в Талмуде про раби Акиву?
1: Да.
0: Вы знаете, он женился, он был уже, ему было за 40 лет, он был вдовцом, у него даже был сын. И вот дочка одного из трех самых богатых людей Иерусалима, Кальба Савуа, прекрасная, красавица, очень верующая, да. Вдруг она, не спросив отца, увидев особенные качества, он работал пастухом у ее отца, у этого человека, у этого Акивы, да, она спросила его: «Скажи, если я соглашусь выйти за тебя замуж, ты обещаешь мне пойти учить Тору?» Он сказал: «Обещаю». И вот она, нарушив волю Творца, отца своего, он хотел ее выдать замуж за каких-то молодых, выдающихся, одного из молодых, выдающихся, знающих Тору людей. Она вышла замуж за неуча, пастуха, вдовца 40-летнего. И тогда Кальба Савуа сказал: «Ни гроша не получит эта бунтующая дочка, за кого она вышла замуж», и так далее. И вот, благодаря Рахель, дочке Кальба Савуа, раби Акива, тогда Акива, отправился учить Тору у великих мудрецов Израиля, у раби Элиезера и раби Иошуа, величайших учеников раби Йоханана бен Закая. И через 12 лет он возвращается, и 12 тысяч его учеников его сопровождают. И он подходит к окну в свой дом и слышит, как сосед, какой-то старик. А в Талмуде, когда сказано «Агу Саба», тот старец, это намек на пророка Илияу. И что он говорит? «Ой, Рахель, какая ты несчастная! Где твой муж? Он бросил тебя из такого богатого дома. Что он себе, этот муж твой, позволяет? 12 лет он не появлялся в доме, он не видел своих детей, как они растут». И говорит праведная Рахель: «Если бы мой муж Акива видел меня и слышал меня сейчас, я бы сказала ему еще на 12 лет, чтобы он не возвращался, а учил Тору». И Раби Акива, услышав слова своей праведной жены, еще не зашел в дом, еще на 12 лет отправляется учить Тору. И через 24 года он возвращается в сопровождении 24 тысяч его учеников. И соседки говорят: «Ой, Ракель, ты слышала, твой муж вернулся. Хочешь, я тебе дам свое субботнее платье?» Она говорит: «Нет, именно в том платье, в котором я мыла, я бы сказал, чужие подъезды, чужие дома, стирала на других людей. Только что мой муж учил Тору». И вот она идет, приближается к Раби Акива, его угрожают ученики, они ее отталкивают, говорят: «Женщина, куда ты идешь? Здесь наш великий учитель Раби Акива». А он отодвигает этого ученика, идет к ней и говорит: «Вся Тора, которую учил я и которую я обучал вас, принадлежат ей». И вот почему я рассказываю про Недер. И вот престарелый ее отец, Кальба Савуа, прошло 24 года. Он знает, в каких бедствиях находится его дочка. И вот он приходит к этому великому мудрецу, а он не знает, что это его зять, и говорит: «24 года тому назад моя бунтующая дочка, не спросив меня, вышла замуж за какого-то пожилого пастуха, который даже, я не знаю, одну строчку из Торы мог прочитать. И я взял на себя обет: если бы я знал, в каких бедствиях она будет жить, что она вынуждена делать всю черную работу, только чтобы прокормить своих детей, я бы, конечно, не брал этот обет». Но спрашивает его Раби Акива: «А если бы твой зять, за которого она вышла замуж, знал немножко, умел учить Тору, если бы он знал законы, ты бы взял на себя такой обет или нет?» И отвечает Кальба Савуа: «Если бы он не был неучим, то я бы согласился даже с таким выбором моей дочки». И тогда встал Раби Акива, поцеловал своего тестя и сказал: «Я твой зять». Это разрешенный обет. Он ему разрешил. И сказано, что Кальба Савуа отдал ему половину своего состояния. И то, что было... Когда они, у них не было ничего, они снимали какой-то хлеб, солома вместо кровати. И когда Раби Акива вынимал из волос своей праведной жены соломинки, он сказал, что в будущем я куплю тебе золотое украшение. Вы знаете, Номи Шемер, Иерушалайм Шельзаав.
1: Да.
0: Это такое корона на голову женщины, золотое изображение Иерусалима. Иерушалаим Шельзаав. Он купил ей это. И когда жена главы мудрецов, Рабана Гамлиэля, сказала: «Посмотри, как уважает свою жену Раби Акива», и ответил ей глава Наси, он сказал: «Только та, которая 24 года готова была терпеть все, делать все черную работу, только чтобы ее муж учил Тору, ей полагается это украшение».
1: Ну, но вот это здесь,
0: мы
1: да.
0: говорили но о недарим, о недаре.
1: Но здесь все равно есть, да, некое противоречие. Ведь Рахель тоже взяла на себя обет, она тоже взяла на себя недар, да? Но если бы она этого не сделала, если бы Раби Акива тоже не взял на себя недар, что он пойдет учиться, у нас не было бы Раби Акивы.
0: И это то, что праведные люди ходят на могилу Рахель в Твери, благодаря которой у нас есть Раби Акива, и сказано, всю письменную Тору мы получили от Моше Рабейну, а вся устная Тора была передана. 24 тысячи этих учеников, то, что мы отсчитывали Омер, они умерли от Песаха до Шавуота. Да, вы помните то, что мы отсчитывали 49 дней. И тогда Раби Акива, уже пожилой, пошел на юг и взял новых 5 учеников, среди которых был и Раби Мейр, и Раби Йоси, и Раби Шимон бар Йохай. И через них мы получили всю Тору. Вы понимаете, какая заслуга у еврейского, у этой Рахель, защита всего еврейского народа?
1: Ну, давайте продвинемся дальше к нашей главе. Да, здесь все очень сложно. Дальше есть повеление Всевышнего начать войну с Мидьяном и отомстить мидьянцам.
0: Да, за что?
1: За
0: то, что впрямую в Торе написано 24 тысячи из колена, в основном из колена Шимона, погибли из-за гнусного совета Бильама, а это мидьянские и моавитянские девушки сделали по совету Бильама первый вертеп, первый дом терпимости. И это было не просто, а наши мудрецы открывают всегда. Все виды идолопоклонства связаны и с развратом. И не хотели евреи служить идолу, это золотой телец, но только чтобы разрешили им публичный разврат. Вы понимаете? И тогда это то, что мы получили, это последняя война, на которую при жизни Моше отправляется еврейский народ. И вот в моем доме 27 лет, 28 лет тому назад было обручение моей средней дочери. И рав Ицхак Зильбер говорил, сказано, что доносили, чтобы взять людей, которые пойдут на войну. Что это такое? Кто выходит у нас на войну? Только цельные праведники. Тот, кто говорил какие-то слова между надеванием ручного и головного тфилина, он не выходит на войну. И все прятались. Почему?
1: Почему?
0: Потому что они знали, что это условие. После этой войны ты поднимешься на гору, и закончится твой путь в жизни. То есть, это война, условие, чтобы... После этого умрет Моше, и не хотели никто идти, и тогда доносили на них вот этот точно праведник. И сколько же человек вышло на войну, скажите? 12 тысяч?
1: 12 тысяч.
0: О,
1: да.
0: Но сказано несколько раз, элев ле, тысяча на колено, тысяча на колено, и вдруг открывает нам устная Тора. Что? Что кроме маленькой армии 12 тысяч, но еще 12 тысяч были, которые отвечали за провиант и так далее, но еще 12 тысяч из колена Левии вышло на эту войну, потому что каждый из левитов персонально на поле боя молился за одного солдата. И вы знаете, ни один не погиб. А кто возглавляет это? Это тот самый Пинхас, который берет, надевает ему одежды первосвященника, и он выходит на эту войну, потому что Бильам оказался точно в это время в Мидьяне. Что? Он же уже шел домой.
1: Да.
0: Почему же он там оказался? Потому что он услышал, что благодаря его гнусному совету погибли 24 тысячи, а мы с вами считали 180 тысяч евреев, и сейчас он идет получать плату. Но почему он не идет в Моав, там, где его позвал Балак? А Балак до этого был один из князей Мидьяна. После того, как он не смог защитить Моав от евреев, призвав Бильама, его сместили. И вот он вернулся. И он Цур, Косби бат Цур, Он был самый важный из князей Медьяна. И вот сейчас Пинхас в одеждах первосвященника выходит на войну. И Моше предупреждает, там будет и Билам. И вот когда идет эта армия, что делает Билам с помощью черной магии? Он поднимается в небо, и с ним, благодаря этой магии, поднимается 5 князей Мидьяна. Но то, что предупредил Моше, и вот эта золотая табличка, которая на лбу у первосвященника, это сейчас она на лбу у Пинхаса, и он направляет ее как противовоздушную артиллерию. И они все падают на землю, потому что скверна не может выдержать вот этого истинного имени Творца. И тогда подходит к нему Пинхас, и Билам бросается перед ним на колени, говорит: «Никогда больше ничего не буду делать против вашего народа». А он был тот, кто посоветовал фараону бросать наших новорожденных младенцев в Нил, тот сыновья которого, 2 сына, приняв как бы еврейство, вышли с еврейским народом, а они были авторами этого сотворения золотого тельца. Он дал этот гнусный совет, и он использовал то благословение, которое получает Яков от Ицхака. Коль Яков. Голос Якова. Голос молитвы и голос изучения Торы. Сейчас Эсав получает благословение. Твоим мечом ты будешь жить. Он взял наше искусство. И тогда мы взяли его искусство. То есть и убивает его мечом Пинхас, и берут в плен всех, и разрушает города Мидьяна. Что вы вмешались не в свою войну? Ведь это было напротив Моава мы были, а они отличились, и тот же самый Цур, Балак, который был потомком Итро, и который был великий черный маг, и который не хотел принимать еврейство, и выступает против кого? Ведь Цепора, она его тетя. Вы понимаете? И вот это то, что Моше, узнав, что это условие его жизни, он мог бы отодвинуть на несколько лет эту войну. Тот же день, когда он получает это указание, он готовит армию к бою. И еще одна главная тема в нашей главе, то, что колено Гада и Рувена приходят к Моше и говорят: у нас много скота, а посмотри, какие обширные поля есть у того, что мы в войне против Гога, Ога, царя Башана, завоевали. Это все за Иордание. И вдруг в Торе написана маленькая буква самых. Параша Стума. То есть они приходят к Моше, они еще не просят. Они говорят: вот, у нас много скота, потому что они были могучие воины, и они приобрели много скота, и взяв у Мидьян, и купив на золотые украшения, которые достались им как трофеи. И они ждут, что Моше скажет им: вот вам полагается эта земля. Ну, параша Стума, говорит Стайплер.
1: Что значит параша Стума?
0: О, это значит, что нету 9 букв до конца строчки. Она как бы завершается скрытием, остановкой. Они ждут, что Моше сказал им. Моше молчит. И тогда они говорят: у нас много скота. Это пастбище замечательное. Дай нам эту землю, мы не получим землю в земле Израиля. И говорит Моше: 40 лет тому назад, когда вернулись разведчики, они сказали: не войдем в землю, и на 40 лет мы остались в пустыне. Сейчас мы стали продолжатели этого же. Нет, говорят они, мы выйдем с еврейским народом и будем воевать, но только если нам дадут эту землю. И что они говорят? Мы построим загоны для скота и дома для наших детей и выйдем на войну. Моше слышит, что они говорят. На первом месте скот, а потом дети. Да. Поэтому он говорит, постройте города для своих детей, а потом загоны для скота.
1: Но все равно, почему он соглашается на то, чтобы они не перешли Иордан? И почему Всевышний на это соглашается?
0: Потому что они будут преградой между другими народами, которые будут нападать на Израиль, а они могучие воины, и это тоже защита. Но я хочу вам сказать... Наши святые книги открывают, что колено Гада, зная, что именно там, напротив этого идола Баальпеора, будет похоронен Моше, они хотят быть возле него. И мы уже говорили про то, что неизвестна могила Моше. Творец скрыл это. Да, но они хотят быть рядом.
1: Но ведь Творец скрыл-то специально, вот именно из-за этого, чтобы люди не поклонялись.
0: Евреи во время беды не приходили и не обращались к нему. Наш учитель Моше, ты защитник Израиля, молись. Нет, за его заслуги, чтобы мы не говорили ему, чтобы Творец вспомнил заслуги Моше. И также человек, который приходит на могилы праведников. А сказано, что Шхина после разрушения храма не оставила Маарата Махпила, стены плача и могил праведников. И Ария Кодыш открыл нам истину, где находятся могилы и наших праотцев, и Рахели Мейну. Это точно известные места. И мы просим за их заслуги, чтобы Творец послал нам то, о чем мы просим, наши беды, наши проблемы. И это сказано, что даже когда нас римляне не пускали в Иерусалим, они сделали римский город, перепахали храмовую гору, мы всегда шли к нашей матери Рахель. И известно, что пророк Ирмияу говорит, голос на возвышенности слышится. Это Рахель плачет о своих сыновьях, которые ушли в изгнание. Не плачь, Рахель, сотри слезы с твоих щек. Есть счет, и еще вернутся твои сыновья к своим границам. Так там молился глава Ишивы Мир Рав Хаим Шмулевич. И он сказал, плачь, наша мама Рахель, плачь, чтобы мы сумели вернуться. Это очень важные темы. И все-таки вернемся к тому, с чего мы начали. Вся книга Бамидбар, она называется книгой чисел, вначале перечисляются евреи, после Мора, после этой... испытания в Шеким с этими идолом Баальпеором, опять пересчет. И поэтому эта книга чисел. Но мы вначале идем со знаменами, передвигаясь за облаками славы. Посредине стана находится ковчег завета, переносный храм, наш высший пик. А завершается чем? И это то, что я хочу сказать. А завершается тем, что Творец дает указание, чтобы вышли замуж эти пять праведных женщин, эти дочери Цловхата.
1: Почему? Вы понимаете?
0: То есть Творец,
1: именно
0: он настолько возвышен, что мы про него говорим. Не он находится в мире, а весь мир находится в нем, он место. И его, несмотря на то, что Моше говорит, небеса небес не могут тебя вместить. Как же ты хочешь, чтобы мы построили что-то, переносный храм, чтобы твое присутствие было там? говорит Творец, между крыльями двух этих крувим я буду находиться. Мне достаточно даже одного локтя. Но что мы видим здесь? Книга Бамидбар, которая говорит, на протяжении 40 лет мы делаем 42 остановки в пустыне, переходя с места на место, подвергаясь испытаниям в одном месте. Все силы скверны находятся там. Но почему именно 42 остановки? И, казалось бы, так много, и столько мы находимся, но открывает наши книги, что в первый год мы сделали 14 остановок, в последний год 8, значит, это 22, а вот эти 20 приходится на 38 лет. Но вместе Кадеш мы были 19 лет. И тогда оказывается, что каждый год это не больше одной остановки. Но зачем нам надо знать все те места, где мы останавливались? Потому что с годами забывается. Ну как, евреи были в пустыне, они как бы под воздействием Творца, облака славы, но на самом деле люди забудут об этом. Места, может быть, называются уже по-другому.
1: Ну, в пустыне,
0: чтобы
1: то,
0: это
1: да.
0: чудо осталось. Угу. Больше того, наши святые книги открывают, что когда наступает час беды у какого-то человека, или даже суды с неевреями, если он повторяет подряд эти названия 42 остановок, это защищает его от всех бед. Потому что не просто так 42 остановки в пустыне. А пустыня – это место, где присутствуют все виды скверны. Не просто там змеи, каракурды, отсутствие воды – мой учитель Равицкий говорил из советских газет во время Синайской кампании, говорили, что египетские солдаты, которые отбивались от своих отрядов, они погибали от жажды. Так вот, это сохранить чудо, сохранить, а тайна заключена в том, что 42 остановки – это 42-буквенное имя Творца, которое раскрывается в мире. Это то, что мы, молитва Эль-Акана, которую мы произносим перед молитвами, чтобы связать себя, потому что 4-буквенное имя Творца, оно непроизносимо. Но когда оно раскрывается через 10 букв, Юд, как мы произносим, это Юд, Вав и Далит. Гей – это Гей и Алиф. Вав, Алиф, Вав. Гей, Алиф. Всего 10 букв. А когда раскрываются эти 10 букв, то это будет 28. То есть это раскрытие этого имени. И мы, еврейский народ, получив Тору, прошли эти 42 остановки, как бы убивая, уничтожая, уменьшая силы скверны, которые находятся в мире. И мы надеемся, чтобы это было... Ведь и в молитвах наших, перед молитвой, и внутри, мы связаны с раскрытием имени Творца. Потому что это сказано, что через нас Он открывается в мире. А главная задача еврея – «Леудот лиха улеяхет ха багава» – благодарить тебя и провозглашать твое единство. И так как мы говорим о самых высоких вещах, но продолжением этого – то, чем завершается книга Бамидбар, то, что Творец занимается, что вышли замуж эти 5 праведных женщин. И У нас осталось пару минут, я хочу рассказать одну историю, которая была больше 100 лет тому назад в Иерусалиме. Был великий праведник Рав Дискин, Сараф из Бриска, так его называли. И вот молодая пара поженились, и в конце 7-го дня невеста говорит своим родителям: «Я хочу развестись». «Почему?» И отец ее пришел к этому великому мудрецу и говорит: «Она хочет развестись, что такое?» Он слишком буквально понял то, что написано в Перкей Авот. Не увеличивая разговоров с женщинами про свою жену сказано, а тем более про других. И он вообще с ней не говорит, только указания туда, мычит и что-то. И тогда Рав Дискин сказал: «Пусть придет ко мне этот жених». И вот приходит к нему жених, входит, а Рав сидит и учит Талмуд. Проходит 15 минут, 20 минут. Этот молодой человек не знает, что думать, но он понял, его вызвали. Проходит полчаса, час. Он не знает, а Рав сидит и учится. И вдруг он зовет свою жену и говорит ей: «Скажи, пожалуйста, ты была сегодня на рынке?» Она говорит: «Да». «И что ты купила?» «Купила то, то, то». «А, значит, ты хочешь готовить нам обед из таких прекрасных вещей, чтобы я мог получить наслаждение от того, что ты готовишь. Да, большое тебе спасибо». И жена ушла. И тут он поднял глаза на этого молодого Авреха. И тот сказал: «Спасибо, я все понял». И мир в семье восстановился. Вы понимаете, Творец настолько велик, и настолько он слышит, как бы вздох каждого еврея. Это то, что мы должны знать. Это мой один ученик спрашивает: «Ну какой вывод мы делаем?» А вывод мы делаем, что это главный выбор нашей жизни. Впустить в нашу жизнь того, кто дал нам жизнь. Не отгораживаться от него, а идти с ним. И это то, что особенно про наше поколение, которое вышло из этого леса. Пустили свои корни на этой святой земле. Это то, что предупреждение, это последние слова того, как мы должны войти в эту страну, как определяет границы этой страны, этой земли, Творец мира, и как Моше определяет, какому колену, какая часть в этой стране должна быть дана. Это уроки для нас.
1: Да, спасибо вам большое, Рав Патлас, за этот урок. Это действительно очень интересные главы, которые читают в эту субботу в синагоге, и в них действительно есть очень глубокий смысл. Большое вам спасибо.
0: И вам спасибо, Яна, за такие хорошие вопросы. А всему еврейскому народу, чтобы были хорошие новости, чтобы Творец защищал наших солдат, которые защищают наш народ, защищал всех тех, кто посвящает себя защите этих солдат, изучая Тору, чтобы радовали нас наши дети, и чтобы мы радовали нашего Отца, который на небе. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Большое спасибо.

0: В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. У микрофона Семен Каплан. На юге сектора Газа силы Цааля ликвидировали командира звена Нухбы, который участвовал в нападении на военную базу Раим 7 октября. Погибший Яхья Хамдан занимался восстановлением боеспособности Хамаса и в последнее время готовил теракты против израильских военнослужащих в секторе. Председатель партии «Ливанские силы», крупнейшей христианской партии в Ливане, Самир Джааджа, заявляет о необходимости подчиниться решениям руководства в Бейруте и завершить процесс урегулирования с Израилем, начавшийся с рамочного соглашения. Джааджа сделал это заявление по окончании встречи с президентом Мишелем Ауном на фоне критики рамочного соглашения с Израилем в самом Ливане, в том числе со стороны сил, не аффилированных с Хизбаллой. По словам Джааджа, никто не в восторге от данного соглашения, и все видят его несовершенство. Однако на данный момент другого решения нет. Иран угрожает, что удары по инфраструктуре на его территории повлекут за собой ответные меры, и Израиль не будет защищен от них. В Израиле полагают, что обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном продолжится в ближайшие дни, хотя на данный момент Израиль не вовлечен в текущий раунд противостояния. В Иерусалиме заинтересованы в получении одобрения от президента Трампа на нанесение ударов по Ирану. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявляет, что Израиль угрожает стабильности Сирии и, по его мнению, не желает видеть эту страну стабильной и процветающей. В интервью эмиратскому изданию The National в ходе саммита НАТО в Анкаре глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что политика Израиля представляет проблему для него самого, для всего Ближнего Востока, а также несет опасность для международной безопасности. По словам Фидана, нет никаких причин для открытого конфликта между Турцией и Израилем. Вместе с тем он обвинил израильских политиков и в первую очередь Нетаньягу в поиске нового врага в лице Турции. Руководство Хайфского университета призывает правительство Кнессет отозвать законопроект, разрешающий гендерную сегрегацию в высших учебных заведениях. В заявлении университета отмечается, что расширение доступности высшего образования не должно осуществляться посредством законодательства, нарушающего основополагающие принципы академической среды. По мнению руководства вуза, данная инициатива создает опасный прецедент вмешательства законодателей в автономию высших учебных заведений и может открыть путь для дальнейшего вмешательства в ключевые аспекты университетской деятельности. Корреспонденты КАН Михаль Вассерман и Иран Худжаинов отмечают, что Хайфский университет присоединился к числу академических институтов, выступающих против гендерного разделения среди студентов магистратуры и докторантуры. Открытому университету, Тель-Авивскому университету, Еврейскому университету в Иерусалиме и Техниону. Новости спорта. Женский баскетбол. Успех молодежной сборной Израиля на чемпионате Европы. Сборная в возрасте до 20 лет вышла в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале команду Польши со счетом 80-79. Корреспондент Кан Йоав Барович передает, что это поражение стало для Польши первым на чемпионате. На следующем этапе Израиль встретится с победителем матча между Бельгией и Хорватией. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции Кан-Мурашет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. В завершении выпуска новостей сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 27 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 28, в Аждоде 29, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Музыка на Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. Ливанская газета «Нидаа Аль-Ватан» сообщает, что в центре внимания встречи президента Трампа и президента Сирии Аш-Шараан на полях саммита НАТО в Анкаре находился ливанский вопрос. Стороны пришли к соглашению о необходимости перекрытия путей снабжения Хизбаллы в Сирии и Турции. Дипломатический источник сообщил изданию, что было решено усилить координацию между сирийской и ливанской армиями вдоль общей границы для ликвидации сетей поддержки, которые Хизбалла все еще сохраняет на сирийской территории. Между тем, председатель партии «Ливанские силы», крупнейшей христианской фракции в Ливане, Самир Джааджа, заявляет о необходимости подчиниться решениям руководства в Бейруте и завершить процесс урегулирования с Израилем, начавшийся с рамочного соглашения. Джааджа сделал это заявление по окончании встречи с президентом Мишелем Ауном на фоне критики данного соглашения в Ливане, в том числе со стороны сил, не аффилированных с Хизбаллой. Эскалация в Персидском заливе. Два израильских источника сообщили телеканалу CNN, что администрация Трампа не желает вовлечения Израиля в текущий раунд боевых действий из-за опасений потерять контроль над ситуацией. Один из источников сообщил, что Нетаньяху очень хотел бы принять участие в нанесении ударов. Ранее Иран пригрозил, что атаки на объекты инфраструктуры на его территории повлекут за собой ответные меры, от которых Израиль не будет защищен. С таким заявлением для государственных средств массовой информации выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Осведомленный источник сообщил агентству Рейтер, что катарские посредники прибыли в Иран для встречи с официальными лицами с целью снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Обозреватель Кан Хескель Корнберг отмечает, что эти шаги осуществляются по согласованию с Соединенными Штатами. Руководство Хайфского университета призывает правительство и Кнессет отозвать законопроект, разрешающий гендерную сегрегацию в высших учебных заведениях. В заявлении университета отмечается, что расширение доступности высшего образования не должно осуществляться посредством законодательства, нарушающего основополагающие принципы академической среды. По мнению руководства вуза, данная инициатива создает опасный прецедент вмешательства законодателей в автономию высших учебных заведений и может открыть путь для дальнейшего вмешательства в ключевые аспекты университетской деятельности. Новости спорта. Женский баскетбол. Успех молодежной сборной Израиля на чемпионате Европы. Сборная в возрасте до 20 лет вышла в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале команду Польши со счетом 80-79. Корреспондент Кан Йоав Борович передает, что это поражение стало для Польши первым на чемпионате. На следующем этапе Израиль встретится с победителем матча между Бельгией и Хорватией. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции Кан Мурешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала шаббата. В Иерусалиме субботу наступит в 7 часов 13 минут, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 7:28, а в Хайфе в 7 часов и 21 минуту. В завершение выпуска новостей и сообщения о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 28, в Аш-Доде 29, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 18 часов. Всего доброго. Шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили. Это произошло. Он приехал. Не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает. Он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире. И Мало, мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Экерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии Канрека. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
2: И у вас это взаимно.
3: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот просто везунчик в этом смысле.
2: Ну, если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви,
3: да.
2: Начиная с Рюриковича, что характерно. Я просто сразу вспомнила себя в школе, меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось, вот изучать это, копаться в этом. Потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычны, для историков, да, историки вас поймут.
3: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет, она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
2: да,
3: то я как раз сегодня ночью послушал очень большой такой, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в
2: Тель-Авиве, да,
3: который переводил русскую поэзию. И о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку. А потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой. И это был такой абсолютный шаг. И это я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать и...
2: Какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
3: Ну, из последних, я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
2: Да.
3: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый. Из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского. Мне вот какие-то старые...
2: Классика, да.
3: Очень нравятся переводы Гапонова «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
2: потрясающий перевод был. Да. Я его помню тоже, да, совершенно, да, замечательный.
3: И последнее, это надо говорить о переводах Пушкина, Шленского.
2: Шленский.
3: Современные...
2: У меня дома есть эта книга. Я когда, да, увидела в книжном магазине, да, довольно много времени прошло уже со времени покупки, имею в виду, и я стала вот въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шленский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
3: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
2: Только об этом сначала
3: Гольберг,
2: не подозревали.
3: Рахель и так далее.
2: Да, да, да.
3: Но и сегодняшние тоже вот.
2: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему увлечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
3: 8, 9, 10.
2: Да, да, да.
3: Я не знаю. Слушайте,
2: это просто настолько...
3: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
2: Да, кто знает эту любовь.
3: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
2: А в классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное, не особенно догадывался, что есть все
3: нет,
2: это.
3: Нет, я абсолютно... Я очень у меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
2: А ваш папа был шестидесятник настоящий.
3: Я не
2: такой,
3: знаю, я бы думал...
2: Вы как-то мне такую фразу сказали, и я думала, что вы вкладывали в это?
3: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 41-м году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
2: Что касается русской поэзии и вот того раннего первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное количество рублей советских, чтобы потом купить, о да, сборник Марины Цветаевой, конечно, стихи.
3: Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
2: Где?
3: Да. Они опубликованы, я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что в Израиле опубликованы. Они собирали какой-то сборник, вдруг забыл, как он называется, типа «Глаз вопиющего в пустыне». Mm-hmm. То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали. И вообще они вполне... Я сам в Национальной библиотеке заказал этот сборник. И посмотрел на себя и удивился этому.
2: Вот оно как. И третья любовь и увлечение, которое привело вас, в общем, к профессии, которой вы продолжаете заниматься. Вы захотели узнать что-то о евреях. Как ни странно.
3: Нет, третье, конечно, увлечение книгу мы оставим. Это, конечно, иврит, как язык.
2: Иврит, иврит,
3: я абсолютно был в него влюблен. Я начал его учить в 16 лет. Учу его до сих пор. И сейчас даже, можно сказать, больше учу.
2: А как получилось, что, в принципе, вы в тот момент пришли к тому, что есть такой язык иврит, когда вы все это узнали впервые для себя?
3: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей. Мне объяснили, что университет для меня закрыт. Я безумно этому обрадовался.
2: Открытие миллионов.
3: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, как раз это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю. Закрыт по какой-то причине. И я тогда решил узнать что-нибудь про евреев. И стал... Я как-то даже не различал идыш или иврит. Я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком... Ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже
2: и
3: в 10
2: классе. И раз что-то было нельзя?
3: Да, и я, конечно,
2: надо было выучить.
3: Был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь я учу его.
2: Элиф Милим? Точно,
3: именно,
2: этот сборник?
3: Абсолютно, Элиф Милим.
2: Я просто Хелик знаю, Ришон, как они назывались в разные
3: первая
2: годы.
3: Первая часть, да, и мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться. Сам и учил, и учил, и учил. Потом какие-то люди образовались рядом.
2: Но вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
3: Да, я это был.
2: Вы знали хорошо.
3: Я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
2: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы работали, вы занимались ивритом, вы занимались гебраистикой.
3: Нет, я абсолютно не собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
2: Я сказала, а ну-ка, попробуй.
3: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю евреев бедрахим акалькалот. Вот такими вот путями, никогда не знаешь.
2: Это точно, это точно.
3: Вот, так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
2: То есть вы записывали лекции на иврите?
3: На иврите. Ну, как я его себе представлял, да.
2: Ну, да.
3: У меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к 4-му, я вдруг понял, что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти 2 моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
2: Но найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фихтвангер — это совсем другое.
3: Нет, это
2: другое. И это было найти легко достаточно.
3: Но мы про разные...
2: Да, скажем, а вы говорите о другом.
3: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил. Но я ходил туда всю, ну, как бы всю юность. Там были вот старики лет 85, и я. И был библиотекарь Вильский Лев Ефимович, выдающийся знаток иврита, с которым мне удавалось иногда говорить, а потом уже и много говорить. Я постепенно нашел круг ивритоязычных людей. Вот. Но это другое. Я узнал, что есть коллекции. И я очень захотел описывать эти книги. И как-то вообще вот влиться. И я потратил...
2: Так вы были фактически первым и тогда на тот момент единственным, который занимался каталогами.
3: Ну, я вообще всю жизнь был единственным.
2: Ну потому что то, что вы делаете, да.
3: Я издал все-таки этот первый каталог свой в 85-м году. Мне вообще никто не верил, что в Советском Союзе мальчик, мне 30 лет еще не было, в Академии наук сумел издать каталог еврейских инкунабулов из собрания Института Востоковедения Российской, ну, Советской Академии наук такой. Институт Вост... Вот. И этот, и это была колоссальная коллекция. И это было... Я ей занимался, и мне удалось это и описать, ну и главное, конечно, издать. И это какая-то была, как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом куда ни приезжал, я всюду видел, она стоит прямо. И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
2: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, которая, где был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались. Я имею в виду отказники, которые боролись вроде
3: бы. Конечно, нет. Это вообще были два совершенно разных. Два мира, два шапира.
2: Интересно просто.
3: Это вообще очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть. И это было очень сложно. Это был длинный, большой путь. А потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере. После этого меня выгнали с треском из этой Академии наук. И я работал грузчиком 2 года. Но через 2 года смогли. Опять... Там было... Я все время... Мне везло на хороших людей. За меня всегда боролись хорошие русские люди. Настоящие интеллекты. Интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось.

0: ходили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
1: Очень большой, тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на один час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И
0: из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильно?
1: Нет, ну, мне очень сложно. Вот я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что вот я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется, я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
0: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартной, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
1: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так. Это
0: согласна.
1: Изумительно. Инкунабулами принято называть книги, которые были напечатаны способом, который изобрел Иоганн Гутенберг до 1 января 1501 года. До этого периода подавляющее большинство книг, естественно, печатали, если не на латыни, давайте скажем аккуратнее, в латинской графике. И только один маленький народец, вот эти евреи, которые жили в Европе, они очень быстро восприняли это великое изобретение и стали для себя издавать книги на иврите. Вот этот небольшой сегмент книг, их всего, сегодня, мы думаем, было 150, а вообще там раньше думали даже 100, но это развивается, какие это системы. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, ну, в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно интересен со всех точек зрения. Во-первых, он очень много нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство, это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там «Арбаат Урим» Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, Португалия, очень многие дошли только фрагментами. Вот понять, что это было, как этот фрагмент вообще вписать в издание. Там очень много всяких очень интересных книжных вещей. А с возрастом, моим я имею в виду, с возрастом исследователя, ты вдруг понимаешь, что книга-то, конечно, она молодец, и тот, кто ее издал, он, конечно, тоже великий человек, но безумно интересно, кто эти 500 лет их сохранял. Что с книгой?

0: где происходило, ее история, в чьих руках она была, как она пережила Вторую мировую войну, например. Угу. Скажем, с коллекциями ленинградскими это более понятно, а с коллекциями европейскими далеко не всегда. Что пропало, очень много пропало, что-то вернулось, а что-то всплыло там.
1: А да. Если вернулось, то какими путями могло быть?
0: Да разными путями. Вот единственное, если Заморы, такой экземпляр, по-моему, это комментарий Раши на Пятикнижие, который вдруг в 50, там, примерно в 7-м году американский солдат принес в еврейскую теологическую семинарию, сказал, не знаю что, или солдат, или его сын даже. Вот от отца осталось, где-то он взял трофей такой. А это все считали, это было редчайшее издание, и все считали, что она погибла. Она вдруг вот так вот всплыла. И много очень историй таких разных.
1: И а поэт... обратные ситуации с фальсификациями, которые, конечно, были...
0: Нет, были и попытки.
1: И которые можно было... Я думаю, и вы встречались с такими.
0: Я, знаете, я работал... У меня было, я не знаю, сколько у нас есть времени, я много
1: вперед,
0: рассказать.
1: Вперед.
0: Я работал в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке много лет. Это проект длился 10 лет. И... Там была самая крупная в мире коллекция и есть еврейских вот этих инкунаблов. И это была моя мечта, мечта не знаю чего, вот бы мне ее описать. И так получилось, что я к этому времени уже издал 3 больших каталога, и меня хорошо знали. Mm-hmm. Ну и кроме этого, скажем, я не преподавал в университете, поэтому я мог этим заниматься все время. И действительно, я выиграл какой-то тендер, и меня пригласили в эту семинарию. Более того, им надо было доказать, что в Америке нет таких специалистов, чтобы мне выдали рабочую визу. И все это получилось. И директор библиотеки, мэр Рабинович Равин, вот он меня привез, и я, русский мальчик, мало что там понимающий тогда, во всем, кроме книг в еврейской жизни, я оказался в еврейской теологической семинарии. У меня был контракт, по которому я год не мог выезжать даже просто из Нью-Йорка, я должен был сидеть и описывать это все. И они все, это было там столько смешно, они все меня очень боялись. Они боялись? Не понимали, да, потому что я совершенно не... Я ходил без ермолки единственный. Я сразу решил, что я не буду говорить по-английски, потому что у меня плохой английский. Пусть они мучаются с ивритом. Они очень боялись, когда я ходил в столовую, потому что я составлял что-то с подноса, нарушал кашрут, и совершенно, так сказать, столики потом за мной было. Но помимо всего этого, когда я там работал, ко мне стали приходить люди. Как-то так стало понятно, что я есть. Стали приходить всякие махеры книжные. Mm-hmm. И приносить книги на оценку. И почему-то так получилось, что я им всем объяснял, что это подделки. Вот как-то такая у меня... И здесь это и в России было тоже. На меня как-то я все время был разоблачатель подделок. И в частности, и с инкунаблами тоже есть. Да. И как-то ко мне пришел чудесный такой, очень вкусно пахнущий, с сигарой затушенной, но такой очень колоритный человек в длинном сюртуке. Я даже на самом деле помню, как его
1: персонаж
0: зовут.
1: Персонаж прямо такой.
0: Настоящий еврейский, вот из индеровский такой персонаж. И он по-небраски, Шимон, тут все про тебя рассказывают, что ты такой типа цудрейтер, что хочешь вернуться в свою Россию. Я говорю, ну да, вот я вот опишу коллекцию, конечно, уеду домой. Как? Я, да, действительно хочу. Он говорит, Шимон, так это прекрасно. Перестань объяснять людям, что это подделки. И сможешь уехать. И посмотрел на меня таким стальным взглядом, что я после этого вот эти частные, значит, частные объяснения про книги действительно прекратил. Слушайте. Потому что у них был большой бизнес вообще-то, и я им явно мешал. Он говорит, вот хочешь домой? Вот и перестань выдавать свои экспертизы, вот эти самые. Так что это такая профессия еще и иногда опасная.
1: Это интересно. Просто представлять вас, человека, который знает столько, разбирается в таком количестве. Вы сейчас сказали такой оборот, стальной взгляд. И я знаю о взглядах стальных, происходящих из КГБ в свое время, с которыми у вас были отношения как раз, да, очень давно, по понятным причинам.
0: Всякое было, да, конечно. Но вот это тоже стальной взгляд был, надо сказать. У КГБистов была, между прочим, другая черта. Знаете, это очень интересно. Я вот читал про Замечательный совершенно Синайский кодекс. Это самая древняя рукопись Библии на греческом языке, которую обнаружил такой выдающийся немецкий палеограф Тишендорф, фон Тишендорф. И он описывает, это ему помогал царь Александр II, по-моему. Он действительно дал ему грант, с которым он мог поехать в Синай. И ему предупредили его, что придет послание государя-императора, и вот он все не понимал, как это придет послание государя-императора, это кто будет. И вот в один прекрасный там где-то вечер в каком-то маленьком немецком городке к нему постучался человек, пришел и сказал, это вам от русского царя. И поставил мешочек с деньгами, значит, золотыми на стол. Он говорит, я должен написать расписку. Тот мне писал, сказал, что русскому царю не нужна от вас расписка. Но я не к этому говорю, а к тому, что когда он ушел, уже через 5 минут после его ухода великий палеограф Тишендорф не мог описать его внешность. Вот эта безликость, которая свойственна людям вот этой профессии, она совершенно уникальна. Она всюду действительно есть такая. Их не опишешь, вот руками не схватишь. А тот как раз был очень колоритный парень, который торговал книгами.
1: Ну, отношения КГБ и вас в какой-то момент привели не к самым приятным последствиям, хотя вы были очень принципиальным.
0: Ну, слушайте,
1: тогда то, что нельзя, выучим. Вот из той же серии.
0: Я был очень принципиальным, потому что я был молодой, все-таки мало чего боялся по молодости. И, ну да, но я думаю, что не стоит преувеличивать какие-то мои подвиги, а просто, ну, мне повезло, меня не дожали там до...
1: Не дожали.
0: То есть кричали, угрожали, что убьют, но не убили.
1: Что общаетесь с иностранцами и так далее. Нет,
0: ну, это естественно. Все-таки там много чего было, и это как-то меня там и арестовывали, да. Всякое происходило, но все-таки, да, ну, это же было время такое, как мы же... Мы же их ненавидели, все было просто.
1: В этом смысле, да.
0: Все было проще.
1: Вы как-то сказали мне однажды фразу, что вы специально ничего специфически еврейского не создавали. Это вот такая ваша фраза, при том, что вы, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И вот только разбирались сами с собой. Я разбирался всю жизнь сам с собой, все получалось. То есть вы сказали, я хотел в разных странах побывать, и у меня это получилось. Действительно, вы во многих странах бывали по работе и хотели написать определенные книги, и написали.
0: Да, у меня даже сейчас получилось уже как... Я, правда, каждый раз думаю, что это последнее, но у меня есть сейчас, и она получилась, я просто боюсь сглазить, но она уже в типографии, и вот буквально через месяц она должна быть... Это будет первая большая моя книга.
1: Большая
0: книга про рукописи, которая издана будет в Тель-Авиве. И это моя вообще просто мечта и гордость была. Но до этого я все-таки сумел... Вот я не знаю, мне кажется, я себе задумал... Как-то я сюда попал, в Израиль, и это все-таки очень непросто все оказалось и в моем возрасте, и неожиданно для меня. Я просто приехал навестить дочку с внуком и больше не вернулся.
1: Я вот хотела спросить, что значит попал?
0: Я 22 февраля 22 года приехал сюда на 10 дней,
1: так.
0: И с тех пор я здесь живу. Вот, без вещей, без моей библиотеки, без
1: вот
0: моей
1: так.
0: работы.
1: У вас была совершенно сумасшедшая библиотека.
0: Она и есть, она стоит и ненавидит меня, наверное. Но неважно, мне вдруг посоветовал мой товарищ, говорит, слушай, а если уж так у тебя случилось, напиши что-нибудь неожиданное.
1: Так.
0: И я задумал книгу для детей. Я очень хотел. Мне просто казалось, я не знаю, кто нас слушает, но вот в моем поколении, например, мы очень многие воспитаны были на книге «Письма греческого мальчика» Лурье, где он смог детям безумно интересно рассказать вот про вот эту древнюю цивилизацию. И я придумал, что я сделаю, что древняя еврейская книга расскажет современным детям и о том, как и когда ее создавали тысячи лет тому назад, и что с ней за эти тысячи лет произошло. Произошло очень много, она попадала и к монахам, и к крестоносцам. Это... Книга, которую я придумал, такой рукописи нет. Но все истории связаны с реальными рукописями. Как просто здорово. Их было несколько. И вот я писал 2 года эти невероятные приключения древней рукописи, и они вышли, вот могу показать, очень хорошо изданное, прямо, а теперь у меня любимое развлечение, я читаю отзывы читателей на эту книгу детей, и мне детей. Присылают, ну, детей, родителей, я не знаю, мне присылают иногда и фотографии детей с этими книгами, и отзывы, и очень, есть очень смешные.
1: И что говорят дети?
0: Дети, ну, пишут родители.
1: Ну, пишут родители.
0: Какая-то женщина из Москвы написала, что эта книга — это самое лучшее, что с ними случилось за последние годы. Какие-то очень строгие, из каких-то мест, Кривой Рог, и вдруг такие... Нет, ну, то, что я читаю, там все хвалят, конечно. Наверное, есть и другие, но... Ну, вот эта попытка, если вдруг это будет кому-то интересно... Я правда придумал, что книга сама рассказывает, они в нее заходят, эти дети, и там совершенно невероятные приключения. Потом мне очень хотелось показать, насколько еврейская книга и в средние века, и позже жила внутри цивилизации, не была отдельной. У меня тут есть и Коран, и, соответственно, Коран сравнивают с того же времени с Танахом, с вот этой короной и так далее. В общем, все, что я знал про книгу, я сюда для детей впихнул. И про пророков, и про Библию, и про Тель-Авив. В общем, вообще все, что я знал, я постарался сюда впихнуть.
1: Здорово. Я хочу вспомнить и пригласить всех в очередной раз, поскольку мы с вами об этом не раз говорили, о вашем сотрудничестве с Бейт Авихай. Вообще очень интересное место, и об их проекте, которые... Они очень много проектов делают с разными очень интересными людьми, и вы с ними сотрудничали, и рассказывая о жемчужинах замечательных.
0: Бейт Авихай – великая организация, с моей точки зрения. Я даже не понимаю, откуда у них хватает на все это энергии и понимания того, вот, что это
1: вот,
0: нужно.
1: Согласна.
0: Вот Дэвид Розенсон, я его помню еще мальчиком в Ешиве университете в Нью-Йорке. Вау. Правда, совсем он такой пухленький был. И приходил ко мне в еврейскую теологическую семинарию беседовать. Это было 100 лет тому назад. Ну вот и он, и все сотрудники вот этого, условно говоря, русского отдела, люди с большим пониманием и любовью. И мы создали до сегодняшний день 3 цикла. Мы сделали... Или они сделали, а я как бы, что, говорящая голова. Мы сделали цикл фильмов, он называется «От руки», про еврейскую рукописную книгу вообще на базе рукописей из Национальной библиотеки. Это очень интересно, потому что богатейшая коллекция. И она прекрасно снята. Чудесный режиссер Хава была, которая все это смогла изумительно снять. Вот это был первый проект. Второй проект, мы сделали цикл лекций, 10 лекций про уникальные еврейские рукописи. Неважно, где они сегодня находятся, я выбрал просто интересные. И третий проект мы сделали про возникновение еврейского книгопечатания в разных местах, то есть печатные жемчужины. Да. Сейчас я им предложил 4-й проект, я не знаю... Я хотел бы, чтобы они его взяли. Я не знаю, возьмут ли они его, и, так сказать, но мне он кажется очень интересным самому мне.
1: Тему вот можно озвучить, которую вам
0: да.
1: хотелось бы?
0: Да, хорошо, я вам расскажу. В конце концов, никакого секрета в этом нет. Да. Я его назвал «Книжные улицы». Дело в том, что Израиль отличается от всех остальных стран, я действительно изучал этот вопрос, тем, что только здесь я нашел улицы, которые названы не в честь авторов каких-то произведений, а в честь самих книг. Вот где вы найдете там улицу «Войны и мира», например, или улицу Анны Карениной, там, «Преступление и наказание». Все это будет Достоевского, Толстого. А здесь уникальным образом, может быть, потому что в еврейской традиции очень часто авторы ассоциировались со своими произведениями. Ну, например, моя дочка жила в Тель-Авиве на улице Турей Захав. И я все приходил и говорю, а вы читали Турей Захав? Они смотрели на меня как на идиота. Это знаменитый вообще комментарий. И я придумал совместить вот этот рассказ про живой сегодняшний Израиль с теми уникальными рукописями и первопечатными сочинением этих же книг, которые есть в библиотеках Израиля, показать и уникальные рукописи, и походить по живым улицам. Если это им понравится, то будет вот такая еще
1: вещь. Это очень здорово. Мы тогда с вами в эфире как-то обсуждали из тех жемчужин, которые касались интересных рукописей, я имею в виду, вы вспоминали, например, «Сараевская года», я помню, рассказывали, «Вашингтонская».
0: Да. Вот моя последняя книга, которую я сдал в печать, она как раз построена на базе этого цикла лекций. То есть там немножко другие рукописи. Mm-hmm. Некоторые совпадают, некоторые нет. И немножко другой на них взгляд. просто у меня была возможность об каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний, а также у меня была материальная возможность заказать вот листы из других рукописей. В частности, «Сараевские годы» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про «Сараевские годы», и там 10 иллюстраций прям цветных. Вот. Так что я могу еще прям прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ану 6 или 7 августа. Вот когда совсем пятница? Скоро, да. Пятница 7, что ли? Но это позже. Я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
1: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей.
0: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал Институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтарье. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек, как это в поле, да, тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близкими друзьями, примерно с 90-го года всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью, и он меня обучил, не только он, но и он тоже, обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал и знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга. Потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатные. Библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно... То есть они во мне нуждались, и они сумели меня... Ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. Больше даже, чем первопечатная.
1: Вы однажды мне сказали, что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
0: Ну, моя идея, слушайте, я...
1: Как Нет, это... я как раз вас очень понимаю хорошо.
0: Толаат Сфарим, я книжный червь. Но мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разные и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово. Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну, а что мы знаем про ежедневную жизнь там евреев 12 века, например? Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это и это. Для меня это до сих пор самое интересное.
1: Те, кто обладают вашей профессией, которая может касаться разных языков других, вообще понимать то, как писали тогда, как переписывали, разумеется, со всеми подробностями и пониманием того, как это происходило, и всевозможные нюансы, которые потом тем, кто изучает это, дают возможность разгадывать эти загадки, когда это было, каким образом было, фальсификация или нет, ну и так далее, и так далее. Это касалось, вот в частности, вы мне рассказывали об этом тоже, когда мы говорили о части тех рукописей, о которых вы говорили в ваших «Жемчужинах», вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
0: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, он научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня, определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумага. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть?
1: Душу. Слушайте, так, если думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
0: Ну, это, нет, это
1: то, что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
0: Да, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейской теологической семинарии, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень скромно, но когда я, правда, я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался каратэ, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, бани парился с юности.
1: Юнгой были.
0: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный. И советской власти не боюсь. А они слабые, потому что их никто не знает. Их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает. Они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет. Их никто не открывал, веками нет, но десятилетиями уж точно, советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, а я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
1: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние, где сейчас находятся?
0: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве, соответственно, это вот кодекс Сасона, он действительно очень древний.
1: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
0: Да, и удивительно, и потрясающе, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее, если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это
1: уже
0: не, мы,
1: даты,
0: что
1: да,
0: это не мы гадаем, когда этот кодекс Сасона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самое древнее Кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии, Танаха, с 1008 года, находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке. И вот в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса и так далее. Все три там есть.
1: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
0: Нет, она не фальсификация.
1: Ну, дата. Нет, интересная так, история
0: она
1: с ней.
0: Не, да, она не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. Она, у нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
1: Что значит косвенная дата?
0: То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть,
1: ну,
0: он,
1: да,
0: тогда,
1: логично, конечно,
0: с самого начала 9 века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, это, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
1: Если не просить от вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
0: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
1: Да,
0: я,
1: да,
0: не
1: да, хочу, я понимаю, поэтому и говорю,
0: на
1: Малой
0: Арнаутской кто-то в 19 веке переписал эту рукопись.
1: Да.
0: А была такая ситуация, да, понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе, и поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот, в частности, через, хотел это доказать, через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Фиркович, скажем, в конце 19 века, второй половине, да. Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы нумерация тетради, из которых она состоит, она не может быть такой древней. Нумерация там в 11 веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, ну, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была. И считалось самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом.
1: Но, здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
0: Нет.
1: Намеренно?
0: Да я не знаю, нет, я ничего не успел. Я только книги успел написать в Израиле, все-таки вот эту вот детскую книгу. Потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
1: В интернете вы встречаете издания похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, еще на других языках?
0: Нет, про детских не встречаю, про инкунабулы статьи какие-то встречаю, каталоги, я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нету. Такой.
1: Просто нет.
0: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, ну, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
1: Душа. Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
0: Ну, больше 2000 томов у меня.
1: Да. Зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
0: Нет.
1: Или намеренно нет?
0: Нет, намеренно нет.
1: Почему?
0: Я, знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще это этический вопрос.
1: Вот я...
0: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была, такой выдающийся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
1: В общем, еврейская книга — это что-то эстетическое, такой арт-объект, объект культуры,
0: конечно,
1: безусловно.
0: Абсолютно. Ну, любая древняя книга. Ну, вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивый еврейского первопечатной книги инкунабула из собрания Оксфорда, где это вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы, но та просто шедевриальная иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его, как бы, пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века. И с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века. И с историей. Это очень...
1: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
0: Ой, я очень всех приглашаю, конечно.
1: Да.
0: Там очень много этих лекций, но вот хотя бы 3 цикла посмотреть фильм про рукописи от руки, и вот еврейские жемчужины, и первопечатные жемчужины, это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено, но вот эти 3 цикла, конечно, это, они такие... Как это сказать? Не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
1: О, нет, подтверждаю. Это очень увлекательное путешествие.
0: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF. Вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке, красиво, по-русски, издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в 2 томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
1: Прекрасно.
0: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе в подарок президенту Израиля.
1: Замечательно.
0: Который, естественно, передал это в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
1: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами. профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гебраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда,
0: собственно. Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и мне, я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
1: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками, и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний гость.
0: Вот, и приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Анус. Следите за их афишей. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорвался,

В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Президент США Трамп и президент Сирии Ашара пришли к соглашению о необходимости перекрытия путей снабжения Хизбаллы в Сирии и Турции. Об этом сообщает ливанская газета Нида Аль-Ватан. Дипломатический источник заявил изданию, что было решено усилить координацию между сирийской и ливанской армиями вдоль общей границы для ликвидации сетей поддержки, которые Хизбалла все еще сохраняет на сирийской территории. Между тем, председатель партии «Ливанские силы», крупнейшей ливанской христианской фракции в Ливане, Самир Джааджа, заявляет о необходимости подчиниться решениям руководства в Бейруте и завершить процесс урегулирования с Израилем, начавшийся с рамочного соглашения. Джааджа сделал это заявление на фоне критики данного соглашения в Ливане, в том числе со стороны сил, не аффилированных с Хизбаллой. Израиль планирует создать в Индии совместно с местными компаниями линию по производству ракет-перехватчиков для системы «Железный купол». Об этом сообщили источники одного из индийских телеканалов. Согласно поступающим сообщениям, оборонный концерн «Рафаэль» ведет переговоры с предприятиями военной промышленности Индии для продвижения данной инициативы. Этот шаг является частью более широкой стратегии по укреплению сотрудничества между Израилем и Индией, а также закреплению за Нью-Дели статуса надежного партнера в сфере безопасности в данном регионе. Эскалация в Персидском заливе. Два израильских источника сообщили телеканалу CNN, что администрация Трампа не желает вовлечения Израиля в текущий раунд боевых действий из-за опасений потерять контроль над ситуацией. Один из источников отметил, что Нетаньяху очень хотел бы принять участие в нанесении ударов. Ранее Иран пригрозил, что атаки на объекты инфраструктуры на его территории повлекут за собой ответные меры, от которых Израиль не будет защищен. С таким заявлением для государственных средств массовой информации выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Осведомленный источник сообщил агентству Reuters, что катарские посредники прибыли в Иран для встречи с официальными лицами с целью снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Обозреватель КАН Хескель Коренберг отмечает, что эти шаги осуществляются по согласованию с Соединенными Штатами. Руководство Хайфского университета призывает правительство и Кнессет отозвать законопроект, разрешающий гендерную сегрегацию в высших учебных заведениях. В заявлении университета отмечается, что расширение доступности высшего образования не должно осуществляться посредством законодательства, нарушающего основополагающие принципы академической среды. По мнению руководства вуза, данная инициатива создает опасный прецедент вмешательства законодателей в автономию высших учебных заведений и может открыть путь для дальнейшего вмешательства в ключевые аспекты университетской деятельности. Новости спорта. Женский баскетбол. Успех молодежной сборной Израиля на чемпионате Европы. Сборная в возрасте до 20 лет вышла в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале команду Польши со счетом 80-79. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что это поражение стало для Польши первым на чемпионате. На следующем этапе Израиль встретится с победителем матча между Бельгией и Хорватией. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН Мурешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит в 7 часов 13 минут, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 7:28, а в Хайфе в 7 часов 21 минуту. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит завтра 30 градусов, в Хайфе будет 29, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Это был обзор основных событий к вечеру 10 июля. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции КАН-РЕКА слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и композитор-пианист Юрий Поволоцкий, у которого в этом году два или больше даже юбилея. Но сегодня мы поговорим с чувством, с толком, с расстановкой. О первом из них 25 лет с момента выхода альбома «Иерусалимский балагула», записанного клейзмерской группой «Лама Ло». Приветствую, Юрий, и, как говорится, наши поздравления.
1: Спасибо. Приветствую, Игорь, и дорогие радиослушатели.
0: Итак, как ты пришел к этому жанру?
1: Не сразу, прямо скажем. Хотя слово «клезмер» я впервые услышал в детстве. Это была семейная история. Моей бабушке, оказывается, в свое время сватался музыкант клезмер. Как мне объяснили. Я не знал, что это за слово такое. Вот. Но брак не состоялся, потому что родители ее отговорили, сказали, ну зачем он нужен тебе? Он же клезмер, музыкант. Ну, какие у него, какое у него могут быть достояния, доходы?
0: Ну да.
1: Да, так и не сложилось. Да, а клезмер, кажется, его фамилия была Володарский, не чекист. Уехал еще до революции в Америку и, наверное, не пропал там. Со своей профессией.
0: Вот оно надо выбирать, понимаешь, клезмеров.
1: Да. Поэтому, в общем-то, вот это впервые я услышал это слово применительно вот к жанру. Но тогда еще не совсем ничего не понимал. То есть к жанру народной музыки я ближе подошел участие в Гнесинском тогда еще институте, поскольку в отличие от консерватории московской, такой строго академический, там трижды ордена Чайковского, ПИ, да, у нас было отделение, целый факультет народных инструментов, поэтому от души там балалайщики трудились, домристы и баянисты, и все это потом соединялось в оркестре народных инструментов, который звучал очень и очень здорово. Поэтому к этой музыке я привык практически с самого начала учебы и тут же начал пробовать свои силы, сочиняя всякие отдельные пьески для народных составов, и, что даже удивительно, загонять их в Министерство культуры.
0: Вот.
1: Такую комиссию
0: так.
1: по музыке там, для самодеятельности, культ просвет учреждений. Да, была и такая возможность, на что неодобрительно смотрело руководство нашей кафедры. То есть я не знаю, как они считали, студенты должны зарабатывать или студенты должны уделять внимание исключительно академической музыке. Но с этим я тоже справлялся. Не справлялся бы, дело было бы куда хуже. Ну, вот так вот. А у нас такой был, в общем-то, демократический, как мы его называли, демократический сарайчик на Воровской улице. Улица тогда носила имя революционера Воровского. Хотя на ней располагался и Верховный суд. И с одной стороны, с другой стороны выходил Союз писателей, Дом литераторов, где задумчивые молодые дворники с бородой там метлой махали ямбами и хореями, да, и на ближайшей почте можно было встретить такую могучую высокую спину создателя дяди Степы. В общем, у нас было интересное такое место, где мы находились. Поэтому все было как бы в пределах доступности, но понятно, что музыку я там постигал исключительно русскую народную. Вот, и только к еврейской музыке начал потихоньку приобщаться, когда наступила эпоха гласности, и мы немножко почитали, немножко узнали, немножко стали приобщаться к этому. Ну, в общем, так и происходило до отъезда, и еврейскую тему я использовал в своих новейших на тот момент академических сочинениях. И по-настоящему вот клезмерскую музыку я только почувствовал здесь, когда началась реальная жизнь, начались реальные какие-то выступления, причем, прямо скажем, это были халтурки, там на свадьбах, торжества, когда надо было, не всегда можно было и на клавишах заработать, надо было обязательно освоить аккордеон, а с ним вместе и всякие эти вот клезмерские стандарты. Выражаясь джазовым языком, на самом деле традиционные мелодии, которые хорошо известны уху израильтянина, да, любого еврея, который не отстранен от своей культуры. Да. Поэтому хоть какой-то опыт у меня набрался за эти несколько лет, и я даже пробовал что-то сочинять, но пока, опять же, как это происходило в академических сочинениях, особенно когда коллеги-музыканты просили написать что-то, и обязательно в еврейском духе. Вот они хотели быть, я не знаю, что святее Папы Римского, хотя, в общем-то, израильские композиторы по-большему работали в авангардной манере и, в общем-то, очень мало использовали именно клезмерские интонации. Вот. И в 99-м году у нас образовалась такая группа музыкантов, которым предложили сыграть аудицию для организации «Аманут Лиам». Но это что-то такое, я не буду сопоставлять ее с филармонией, тем более, что она уже в том своем состоянии почила в Бозе. А это была просто организация, которая могла бы поспособствовать с концертами, выступлениями в различных местах нашей необъятной страны.
0: Угу.
1: Она оказывается порой необъятной, когда концертов много. Это так.
0: Точно, да.
1: Да. И мы сыграли аудицию, с успехом ее прошли. Я уже не помню, там концертов там было раз-два и обчелся, может, и не обчелся, не помню. В общем... Но через несколько месяцев ребята начали так немножко стонать. Ну, надоело все это играть. Надоело. Юр, ну ты же композитор. Ну, это я привык слышать в своей жизни очень много раз. Да. Ну, напиши что-нибудь. И я действительно взялся с большой ответственностью, серьезностью писать музыку в этом жанре, руководствуясь всеми слышанными и стандартами. Как встроить такие пьесы, какие медленные пьесы, не гуней, какие фрейлексы, какие прочие могут быть и стандарты еврейской музыки, связанные не только там с...
0: Ну, местом, плюс ты же жил родился, еще на границе. Как
1: я он. Жил, да, я жил на уроженец Одессы. В моем слуховом доступе была на радиоволнах вся молдавская и румынская музыка. Я когда узнал, в общем-то, клезмерскую музыку, я понял, что очень много интонаций оттуда.
0: Давай мы сейчас послушаем, значит, как раз Old Romanian Style,
1: да,
0: пьесу твою.
1: Было...
0: Я хочу сказать, что открывала, значит, наш сегодняшний разговор, концерт, как хотите, пьеса Юры Silk Night Dixie.
1: Вот. Да. Если... Но это из другого цикла, они чуть-чуть позже.
0: Хорошо.
1: Да.
0: А пока мы будем слушать Old Romanian Style. Поехали.

0: В студии композитор, пианист Юрий Поволоцкий. Мы сегодня присутствуем на программе, посвященной 25-летию со дня выхода альбома «Иерусалимский балагула», записанного клейзмерской группой «Лама Ло». И уже два события, так сказать, произошло. Группа образовалась, и ты начал создавать ее репертуар.
1: Да. Альбом «Путешествие в клезмер», как я его назвал, потому что это было мое собственное путешествие в клезмер. Mm-hmm. Я написал в течение лета-осени 99-го года, и очень быстро эти пьесы вошли в наш репертуар, потому что, ну, вот это происходит мгновенно. Утром ты сочиняешь, приходит мелодия, и я скажу более подробно даже, что я провожал своего младшего сына в детский садик, это было 15 минут ходьбы из дому. Вот, я в этот момент сочинял очередную пьесу.
0: Иногда... Ребенок тебя спрашивал: папа, папа, а ты ему...
1: Ребенок терпеливо молчал. Я понимаю, что я упускал что-то в воспитательном процессе. Я, собственно, упускал ли что-то. Я ему просто давал насладиться спокойствием и тишиной перед тем, как... перед тем, как он получал полную массу впечатлений в своем маленьком коллективе, но очень шумном. Да, и я сочинял во время того, как я его провожал. После того, как я возвращался домой, я это все осмысливал и закреплял как бы в голове, а уже когда я поднимался в свою квартиру, и я уже записывал эту музыку. Вот, сначала записывал мелодию, потом с аккордами, точно так, как я видел в тех нотах клезмерских, по которым мы играли. Остальное, это сказать, на домысел и импровизацию музыкантов. А потом уже, ну, уже приносил на репетицию. У нас состав был из пятерых музыкантов. Так получилось, что первое время мы вообще работали без скрипки. Кларнет, труба, фортепиано, бас и барабаны. В общем, вот такой состав был, и в такой, при таком раскладе солирующим неизбежно становился кларнет, на который, в общем-то, ложилась основная нагрузка. Вот. А потом мы уже додумывали, доделывали, какие-то возникали мысли, в том числе и у музыкантов, потому что здесь уже с композиторским диктатом нужно было обращаться очень осторожно, потому что вдруг у кого-то что-то не получается, переделай. И если ему так легче, он предлагает: а может быть, я попробую так, а может быть... Так, а вот это я прошу барабанщика, а вот здесь сделать такой брэк мне, а вот здесь, пожалуйста, наоборот, не настаивай на силе и тяжести. И так вот это все происходило, и мы начали потихоньку в нашей программы, помимо, ну, вот той, не хочу сказать там какого-то хорошего, нехорошего слова, но той традиционной, привычной музыки, что мы играли, стали добавлять авторские пьесы. Ну, нас стали показывать разным представителям этнической музыки, и один из них, музыковед Шлома Исраэли, очень тепло отнесся, и с его легкой руки, собственно, ансамбль стал называться «Лама Ло».
0: Действительно, почему
1: это,
0: нет?
1: Да, это типичный израильский подход к названиям, потому что в отличие от того, как русские музыканты придумывают себе еврейские названия, но это очень сложно перенести там.
0: Юр, ну первым таким смотром был Цфатский фестиваль?
1: Да. Да, а вот Цфатскому фестивалю все-таки нам настоятельно порекомендовали: покажите традиционную музыку, но сделайте ее более интересной. Добавьте какой-то импровизационности, добавьте своего взгляда и видения. И действительно, тут я озаботился тем, чтобы взять несколько известных стандартов. Опять же, я в основном руководствовался своим вкусом и то, к чему я был на тот момент расположен. И вот так одними из первых родились вот эти пьесы, которые мы сейчас услышим: «Прогулка с мистером Шером» вот «Silk Night Dixie»,
0: которую мы слушали первым сегодня.
1: Да, которая, в общем-то, была очень хорошо на слуху у всех. И на Цфатский фестиваль мы уже поехали, имея, по крайней мере, в нашем небольшом репертуаре. То есть репертуар был большой, но просто время для выступления ограничивалось. Мы уже имели несколько таких вот стандартов, которые мы действительно опробовали впервые уже на широкой сцене.
0: Давайте послушаем следующую пьесу «Walking with Mr. Cher». Поехали. Поехали.

0: В студии Юрий Поволоцкий, композитор, пианист. Вот он с нами, никуда не ушел, все в порядке. Значит, и ЦФАТ это были так, одни из первых смотрин. Да. Таких, да, да. Но были и еще смотрины, важный момент, участие в конкурсе имени Михайловса в Москве.
1: Да, я на самом деле буквально сразу после ЦФАТского фестиваля читаю, что где-то в наших средствах информации, уже не в газетах, уже в интернете, понятно, это было, mm-hmm. что в Москве проходит, пройдет через некоторое время третий по счету, или второй, не помню, фестиваль имени Михайловса, и в котором будут, помимо всего прочего, конкурс клезмерских коллективов. Вот. И я как бы поднял этот вопрос среди нашего руководства. Угу. Я говорю, а почему нам не поехать туда? И, о чудо, где-то изыскали средства, и в сентябре 2000 года мы уже отправились в Москву. Среди прочих условий участия в конкурсе было задание исполнить один номер обязательный по выбору руководства этого конкурса, так. Скажем так. И через некоторое время мы получили по факсу очень плохо отпечатанные ноты идышской песни «Димама из Гиганкин». То есть, поскольку участвовали не только инструментальные коллективы, но и певцы, то, вероятно, там, естественно, да, разный вариант интерпретации исполнения был. Но поскольку у нас ничего этого не было, я имею в виду вокалистов на тот момент, то я, конечно, однозначно инструментальный вариант, и получился такой тоже не без хулиганства. Интересный номер, где, в общем-то, в принципе, были одни и те же принципы, что мы исповедуем. Немножко джаза, немножко такого популярного среза, там вплоть до всякого рода коллажей и цитат. А вместе это должен получиться эффектный музыкальный номер, где-то с звучанием там 3,5 минуты, что-нибудь в этом роде. Ну, вот так мы поехали. Так. Да, конечно, у нас была программа шире, где мы исполнили несколько пьес из «Путешествия в клезмер». Мы старались прежде всего привлечь незнакомую публику, хотя очень хорошо знакомую по нашему прошлому, потому что у нас в коллективе были все выходцы.

0: понятно, из бывшего СССР, ну, своей оригинальностью. Скажу честно, что на конкурсе мы не встретили слишком много оригинальности, потому что там это все только зарождалось, и, конечно, они еще копались, что называется, в архивах и отряхивали музейную пыль, и не слишком отряхивали с того, что с тех песен и мотивов, которые слышали их бабушки и дедушки, и сейчас они так аккуратно их восстанавливали. А тут приезжают какие-то такие нагловатые, уже нагловатые израильтяне, и пытаются свой подход применить.
1: Я хочу задать тебе вопрос. Да. Ну, давай послушаем мы вот давай эту композицию, а потом задам. Хорошо.

0: Ну что, вполне хулиганская, замечательная композиция. Юрий Поволоцкий в студии. Вопрос мой такой. Вот уже там, на фестивале Михоэлса, когда ты услышал, что русские коллеги, так сказать, представили, что вы, ты почувствовал, что ты вышел на какой-то новый уровень?
1: Да, я понял, что я ничему новому научиться там от них не могу. Да, коллективы были многолетние, слаженно работали. Может быть, у нас подвела излишняя нервозность, излишний такой вот громкий стиль, шумный и громкий, как предпочитают в Израиле. Там, наоборот, предпочитают немножко такое слезоточивое, медленное, чувственное. И мы это заметили на заключительном концерте. Значит, я скажу так, что... лауреатский пьедестал мы не заняли, нам выдали дипломчик.
0: Я думаю, что заранее уже понимали, кто что займет там.
1: Прямо скажем так. Ну, да, мы это видели, мы это ощущали, и мы долго смеялись над их бухгалтерией такой, как они это все распределили. Но когда на заключительном концерте мы сыграли две пьесы, одну быструю, а другую «Бабушкина песня», которая была сочинена мною из этого же альбома «Путешествие в Клезмер» в духе такого немецкого лида, идышского лида. И она была, конечно, очень, очень печальной, ну, даже почти траурной, можно было сказать. Ну, это смотря как посмотреть, на самом деле. Но эта пьеса произвела на них такое впечатление, что уважаемые члены жюри поняли, что, может быть, они что-то просмотрели. А я хочу сказать, что в жюри был и Оскар Фельдсман в качестве председателя жюри, Анатолий Кролл, еще несколько музыкантов там, ну, приходил, он не был членом жюри, мой хороший знакомый, который уже переселился на тот момент в Израиль, но регулярно находился в Москве, композитор Владимир Рубашевский, который, конечно, был большой специалист, в первую очередь, по джазу. И, в общем, мы с ним неоднократно общались, и больше даже на эту тему. Вот, и... таким образом, мы растопили как-то немножко москвичей и гостей столицы из той же знойной Казани, поскольку обслуживал фестиваль уже вне конкурса ансамбль казанский под названием «Симха», возглавляемым скрипачом Леонидом Солнцем, который вскоре после этого умер. И, в общем-то, они, по-моему, делали вообще погоду на этом фестивале. Вот. И это как-то оказалось немножко такой сладкой пилюлей после горького диплома.
0: Я понимаю, мы сейчас послушаем композицию «Grandmother's Song», но мне кажется, что именно выступление там уже показало тебе, что, в принципе, все, вы верным курсом идете, товарищ.
1: Да, что мы идем верным курсом, и надо наращивать, в общем-то, свои усилия наоборот, с точки зрения еще большего соприкосновения клезмера с современной музыкой, с другими альтернативными жанрами, но поскольку я был очень сильно заинтересован в том, чтобы клезмер, наше как бы музыкальное творчество переросло границы исключительно вот таких вот мероприятий, конечно, а стало по-настоящему концертным, филармоническим, то я, конечно, не забывал о всех смежных жанрах классической музыки.
0: А мы слушаем «Бабушкина песня». Поехали.

0: Продолжаем программу с Юрием Поволоцким. Ну что, я знаю, мы с тобой, когда общались до эфира, говорили об этом, что потом вы совершили огромное количество поездок. То есть от, я не знаю, Дальнего Востока до Америки, Азии, всюду вы были.
1: Ну, не всюду, а где получалось.
0: Ну, у вас много поездок. Много,
1: да, у нас были несколько поездок по линии Министерства иностранных дел, когда они практиковали выступления израильских музыкантов, артистов и коллективов в посольствах своих стран на торжествах, приуроченных к очередному Дню независимости. И вот первый раз нам дали пробную поездку в 2001 году. Мы посетили Баку и Минск. Дали там два концерта, и так получилось, что еще там по специальному приглашению мы съездили в Минск еще раз, буквально через месяц после первого концерта, и надо сказать, что концерты прошли с очень большим успехом, и что действительно нас вдохновило, и мы увидели, что мы получаем большой отклик публики, и в этом смысле все было, все способствовало тому желанию работать и посвятить себя этому жанру, и вот я начал продолжил сочинять музыку, начав работать над еще одним альбомом, над целыми двумя альбомами музыки, вот, но потом мы... Я сначала расскажу о поездках. Значит, мы съездили в 2002 году вот по такому же МИДовскому
0: сценарию или плану.
1: Сценарию, да. Это уже была поездка на Дальний Восток, Шанхай, Гонконг, Токио и Бангкок.
0: Очень неплохой маршрут,
1: да,
0: скажу тебе.
1: Да, вот 4 концерта, да, в непривычных условиях, ну, теперь уже приходилось публику тех стран, которая приходила на наши мероприятия, влюблять в себя. Насколько это получилось, я не знаю, ну, в общем, получилось. К тому времени мы, кстати, уже стали лауреатами международного конкурса этнической музыки, происходящего в Тель-Авиве. Заняли второе место, причем могли бы быть первыми, но собственное это вот упорство подвело, упрямство. Да, вместо положенной одной пьесы на финальном состязании мы решили сыграть две, чем разозлили...
0: Вот все хорошо,
1: жюри,
0: в меру,
1: да, все хорошо в меру.
0: Но к этому времени уже, мне кажется, что у вас вы определились с визитной карточкой.
1: Да, во-первых, мы определились с визитной карточкой, и мы к записи диска нашего, который произошел в конце 2001 года, уже определились составом. Я скажу честно, что очень нас нервировало, что состав постоянно меняется, прямо скажем, не потому, что музыканты уходили из-за того, что у них были какие-то свои цели, и все, просто,
0: жизнь, черт
1: просто
0: возьми.
1: Не все соответствовали требованиям, да, этой музыки. К тому же, ну, прямо скажем, музыканты были не импровизирующие. И вот то, что вот вы сейчас вот слышали, это все были, в общем, выписанные. Выписанные импровизации, которые разучивались по нотам, которые тоже, конечно, подвергались всякого рода корректировкам и редактурам. И это все стоило больших усилий, но у нас был хотя бы отлажен репетиционный процесс. Вот. И к середине 2001 года, уже после Минска, у нас образовался действительно тот состав, с которым мы начали записывать диск. Я перечислю участников. Кларнетист Роман Кехман, трубач Евгений Люблин, бас-гитарист, он же скрипач был, Яков Энтин, и барабанщик Анатолий Магдалинский. Вот, ну и ваш покорный слуга, собственно, мы записали этот диск. Что касается нашей визитной, да, карточки, да, визитной, да, карточки, да, то это... Этой карточкой стала пьеса «Балагула». Собственно, практически одной из первых я ее написал. И в Москве мы ее играли в одной версии, а потом к нам пришел Георг Фейдман. Ну, царь и бог клезмерской музыки. И он поработал с кларнетистом, и после такого вот урока он совершенно перевернул сознание его, как нужно это сыграть. И когда вот мы начали репетировать, для всех было непривычно, потому что меня лично как автора поставили перед фактом.
0: Ну, извините.
1: Это да, это при том, что я как бы все-таки был музыкальным руководителем ансамбля, но вот так некоторые вещи у нас происходили не подконтрольные мне. И поначалу это было немножко шокирующе, особенно за день до выступления на конкурсном прослушивании. Но в результате это получилось настолько удачно, настолько органично, что я и мы все, собственно, приняли этот новый подход, эту новую версию. И с тех пор «Балагула» звучит именно вот такой ритмической расстановки от медленного к быстрому.
0: Вот так он сейчас и прозвучит.

0: Вот так и получился иерусалимский балагула. По скриптум, Юрий Поволоцкий.
1: По скриптум мы совершили еще несколько поездок в 2003 году в Соединенные Штаты Америки и на узбекский фестиваль, происходящий в Самарканде, Шарк Таронолари, в переводе «Восточные мелодии», где добыли приз ЮНЕСКО. Единственный из немусульманский коллектив, который принимал участие в этом фестивале. Вот. Еще раз съездили на фестиваль Михоэлса и начали было записывать еще новый диск, но уже наступило то, что, говорят, группа в таком составе перестала существовать. Так случается, и об этом, может быть, мы будем в следующей программе, когда я расскажу об еще одном диске, записанном уже в другом составе.
0: И тоже будет юбилейная программа?
1: Да, и тоже будет юбилейная программа.
0: Значит, да, мы ждем.
1: А эта музыка, она не осталась исключительно в клезмерском варианте. Прошло время, и я начал делать версии этих сочинений для различных инструментов, инструментальных составов, и даже симфонического оркестра. Так что, в принципе, сейчас она продолжает звучать. Эта музыка не осталась в том времени, когда существовали один клезмерский коллектив, другой. И...
0: Ну, значит, может, такая была и первоначальная цель.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Все получилось.
1: Да.
0: У нас остается еще буквально несколько минут, чтобы прослушать заключительную на сегодня трек. Мы поставим грустный Земер Отцов.
1: Да.
0: Значит, и дальше. Во-первых, огромное спасибо Юрию Поволоцкому, музыканту, пианисту. Во-вторых, Юр, с юбилеем тебя. И в-третьих, спасибо. Мы ожидаем следующего юбилея. У нас юбилеи будут в этом году.
1: Да.
0: Так что ты будешь в этой студии, естественно, еще не раз. А в студии находились также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Слушаем музыку. Пока.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харев, а также мастер по изготовлению кукол, но все более и более куратор Ира Крохмаль с презентацией сразу двух только вот открывшихся выставок. Ир, я приветствую вас. Наконец-то я знаю о вас все. Вас нужно называть Ира, и вы Крохмаль, а не Крахмаль, как я называл вас давеча. Вот. Так что теперь у меня все в порядке, но вопрос мой первый. Сбылась одна из ваших мечт – работать в галерее, где можно не заставлять художников платить.
1: Совершенно верно. Я очень благодарна вашей передаче. Я как-то озвучила вслух эту свою мечту. И вот она сбылась абсолютно неожиданно. И в Риховате появилась небольшая галерея. Галерея-кафе. Собственно говоря, это такой social space. Это общественное место, где... То есть принадлежит хозяину кафе, которое рядом. Но люди могут купить кофе и прийти в это место и общаться, работать и просто отдыхать. И в этом месте он решил сделать галерею. Я как раз вчера общалась с ним, развешивала выставку и поинтересовалась, как это случилось. Вот. Он искал работы для того, чтобы повесить в этом помещении, общался с художницей, и она сказала: а давай ты просто периодически будешь вешать мои работы здесь бесплатно, они будут висеть, если кто-то купит, купит. Ему очень понравилась идея того, что не будет постоянно просто украшения на стенах, и он решил открыть галерею. Ну и вот я теперь куратор этого места. И это помещение, в котором художники действительно не должны платить никому за то, что я устраиваю им выставку.
0: Это замечательно. Ну, я не знаю, рассчитывать ли мне на бесплатный кофе в этом месте.
1: С удовольствием.
0: Вот как я дал платформу для передачи. Так, ну а теперь давайте я поздравляю вас с тем, что, ну, может быть, не в полном объеме, но частями мечты сбываются.
1: Правда.
0: Теперь давайте поговорим о выставках и начнем с «Кочевников во времени».
1: «Кочевники во времени» — это выставка Виктора Лепкина, художника, который работает в Нешере, в Хайфе. И он работает в технике линогравюры. И я открыла его выставку в галерее печатной графики в Риховате.
0: Так. Теперь вам придется ответить на целый ряд вопросов.
1: С удовольствием.
0: Значит, техника линогравюры, в которой работает Виктор, это что?
1: Это, вот представьте себе, линолеум такого же плана, как для пола.
0: Представил, да? был у меня в той жизни на полу линолеум. Да.
1: Да, и вот резаки очень похожие на резаки для дерева, например. И вот этими резаками вырезаются всякие разные фигуры и всякие разные картинки, и тонкие, и толстые полосочки, и потом печатаются принты. Очень интересная техника.
0: Это сложно? В общем, по времени изготовления, по энергозатратности. Там.
1: Все зависит от размера работы, от детализации работы. Ну, человек, который проработал 40 лет в этой технике, естественно, скажет, что это очень легко и просто. Научиться можно. Вот эта техника, которую, если вы хотите попробовать, то за, не знаю, за час, два, три можно что-то попробовать и что-то унести домой.
0: Окей, так. И вот, значит, Виктор попробовал, унес домой, а потом стал делать очень много.
1: Да. Нет, Виктор, он очень известный художник, он участвует в выставках Биеннале, Триеннале по всему миру, он занимает первые места на конкурсах, очень известный художник, очень прекрасный абсолютно человек, вот, то есть он не попробовал и унес. Он абсолютный мастер своего дела.
0: Вообще-то нам бы хорошо действительно знать, что вот у нас сейчас в Израиле находится много таких талантливых людей, знаменитых людей в своей области. Человек принимал участие в Биеннале там, и так далее.
1: Но он в Израиле не сейчас, он в Израиле с начала 90-х.
0: Так нам сегодня хорошо бы знать, что с начала 90-х у нас такие люди есть.
1: Вот с удовольствием рассказываю.
0: Отлично. Так, а в чем как бы замысел? Почему «Кочевники во времени»?
1: Потому что у Виктора есть прекрасная совершенно серия, которая занимается тотемами и божествами, которые были на территории Израиля до монотеизма. Это тема, которая меня в последнее время очень интересует. И эти работы совершенно уникальные, прекрасные. Мало кто с этим работает, а он очень детально изучил тему и сделал совершенно фантастическую серию работ. Но мне не хотелось останавливаться только на этом. Потому что в конечном итоге появился монотеизм, и религия, и мы пришли к тому, что мы пришли на данный момент. Поэтому эта выставка — это не только про тотемы и божества когда-тошние, она именно еще про Сипура и Танах, про истории из Танаха и про Иерусалим, как он есть сейчас.
0: Насколько я понимаю, там есть какие-то главные животные этого цикла, которые повторяются.
1: Они не главные, одно из животных, которое очень нравится почему-то Виктору, это верблюд. Абсолютно прекрасный линогравюр он делает с верблюдами, они замечательные у него. И да, верблюд — это такой себе символ израильтянина, мне кажется. Невероятно выносливый, терпеливый.
0: Я когда приехал в Бершеву, первое, что увидел возле Тханеля, был верблюд.
1: Ну, это красивое животное, высокое, красивое, очень работящее.
0: Ну, если опять-таки на секунду замерительно остановиться на верблюде, замечательный плакат был на чемпионате мира по футболу, там болельщики Катара или какой-то другой страны, значит, там был такой плакат: «Мы продали верблюда и купили билеты». Вот, на английском очень смешно было. Кто еще? Какие еще животные там?
1: Там есть еще коза. Коза или козел всегда используется в качестве символа галута. А художники, которые приезжали в Израиль в начале прошлого века из Польши, из России, очень много использовали этот символ в искусстве. У Шагала очень много коз. И это все из этой же серии. Это все символ галута. Ну и, естественно, там есть хайфский кабан.
0: Хайфский кабан пришел уже из современности, что близкое знакомство с ним у Хайфы.
1: Совершенно верно.
0: И животные играют какую-то, так сказать, свою важную роль.
1: Начнем с того, что они просто красивые. А выставка должна быть не только умной, но и красивой.
0: Так я даже скажу, что она должна быть сначала красивой, а потом умной.
1: Это уже не спорно. Та фраза, которую можно использовать в культурных кругах.
0: Понял. Так я не вхож, я со стороны. Сколько работ примерно?
1: Порядка 15 работ.
0: Теперь давайте все-таки скажем, оставив предметный след в сознании наших бесценных слушателей, когда пройдет эта выставка, я еще раз скажу, что это Виктор Липкин.
1: Совершенно
0: и человек,
1: верно.
0: Оказывается, вот живет здесь с 90-х годов, а замечательно популярный. Почему? Мне всегда обидно, почему на каждом столбе не висят вот художники такие, висят политики, а художник, который там занял такие-то места, сделал столько-столько, такой прекрасный.
1: Ну, это фраза кураторская, я повесил художника, поэтому...
0: Хорошие у вас шутки куратором. Так.
1: Совершенно верно. Выставка проходит в галерее печатной графики в Реховите, улица Эхадам, 22.
0: И когда можно приходить? Вот что важно.
1: С воскресенья по четверг с 9:30 утра до 5 часов вечера и в пятницу с 9 до 2.
0: Ну что же, все, мы знаем...
1: Извините, пожалуйста, я перепутала. Я перепутала.
0: Зачеркните, пожалуйста, все записанное, только что бесценное. Сейчас, наново.
1: Улица Голдин, 2, Реховод. Часы работы воскресенье, четверг с 8 до 7 и пятница с 8 до 12.
0: Ну, у вас еще будет бесценная возможность это прослушать и не ошибиться вот в адресах. Хорошо, это первая выставка, которую вы открыли в качестве, из тех двух сейчас, о которых мы говорим, которую вы открыли в качестве куратора. Скажите, в общем, я написал эту фразу, что вы все более и более куратор. Это действительно так, или у вас остается немножко времени все-таки для, собственно, creation кукол?
1: Это так, это действительно так. Это довольно печально на самом деле, потому что... Последнее время, когда я занялась галереей, которая кафе-галерея, и мне пришлось очень-очень много времени уделить общению с художниками для того, чтобы выстроить график, когда какие выставки и все остальное. И это заняло огромное количество времени. Это удовольствие, конечно, но на то, чтобы шить, осталось времени очень мало.
0: Ну, то есть, ну, вы можете сказать, как в том анекдоте, вы еще немножко шьете, но...
1: Я еще немножко.
0: На самом деле, когда мы с вами разговаривали вот на полной иллюминации, меня тогда удивило, что вы очень как-то здорово, тонко, деликатно и со страстью вместе с тем размышляли о профессии куратора. И вот это один из толчков, который я испытал, начав приглашать кураторов очень активно, потому что оказалось очень интересной профессией, а не просто... морочить голову людям, а на самом деле замечательное дело. Поэтому я думаю, что просто это разного рода удовольствия.
1: Абсолютно разные. Абсолютно разные, потому что когда я шью, я работаю сама с собой. Я варюсь внутри себя. Это мои мысли, мои действия. Когда я делаю выставку, это всегда внешнее. То есть... Для начала нужно работать с художником, нужно работать очень аккуратно, а тем более в последнее время это все выставки соло, выставки одного художника. Поэтому это самые-самые трепетные такие моменты. Я знаю это по себе, потому что выставка групповая, это очень много народу, это все вместе. А вот когда соло, это очень трепетно для художника в первую очередь, поэтому это самые-самые такие нежные моменты.
0: Ну, вам выбирать, сколько уделять тому и другому. Художники, в общем, современные, о которых мы говорим, только что говорили и будем говорить дальше. Поэтому я подобрал, в общем, вполне себе современную музыку. Кто захочет знать, Коди, слушаем и продолжаем разговор.

0: Уж не знаю, до какой степени Куба останется либре, но я думаю, что наш разговор о сопровождении этой музыки вполне себе в студии мастер по изготовлению кукол, куратор Ира Крохмаль. Про первую выставку «Кочевники во времени» мы поговорили, но у вас открывается и вторая практически параллельно. Путевые заметки, пожалуйста, рассказывайте.
1: Да. Путевые заметки я открываю в кафе-галерее «Минута». Это выставка Инны Кацевой, чудесной художницы-акварелистки, которая регулярно участвует в выставках акварели Фабриано по всему миру, периодически занимает там первые места. У Инны совершенно невероятной легкости акварели. Это все про воду, про воздух, про свободу.
0: Вы говорили в тексте сопровождающем, так сказать, выставке о вот, мгновениях свободы, о мгновениях счастья. Я даже помню, что была не так давно была книжка одного итальянца, которая называлась «Мгновение счастья». Я думаю, что практически каждый из нас в поисках этих мгновений. Ну вот, видимо, и не удалось их поймать для себя и для нас.
1: То, что мы увидим на выставке, это ее моменты, когда она рисует в кафе, например, или фотографирует кафе, а потом рисует. То есть это моменты, которые она запечатлевает во время отпусков, скажем так, и поездок. Сидеть на берегу моря в кафе в субботу, я считаю, тоже маленький отпуск. То есть вот она в расслабленном состоянии замечает, подмечает вот эти вот моменты прекрасные, подмечает лица необычные, экзотичные за границей. В основном это женщины. И она их рисует. И все эти работы, они очень-очень легкие. Там нету никакой подоплеки. Там просто красиво, там легко, свободно и хорошо дышится.
0: Можно назвать это выносимой легкости бытия.
1: Абсолютно выносимой. Я даже написала в тексте, это на итальянском есть фраза «Dolce far niente» — «Сладость ничего не делания». Вот это оно, это когда сидишь в кафе, например, разглядываешь красивых людей.
0: То есть сначала где-то зарабатываешь много денег, а потом
1: уже
0: сидишь.
1: Это уже другая история. Это не про деньги, это про красоту.
0: Это про красоту, да. Ну, понятно тогда, в чем путевые заметки, понятно про вот эти

0: досыпать соль на мокрый лист, и она дает абсолютно уникальные узоры. Есть очень много техник, которые она использует. И это прозрачность, это легкость.
1: Можете еще несколько слов сказать о художнице? Она здесь...
0: Она живет в Аждоде, она в Израиле тоже с начала 90-х. Угу. Работает, преподает.
1: Ну, то есть, вот, просто хотелось бы, наверное... То есть, это, вот вы большой молодец, что вы делаете эти выставки. Хотелось бы, чтобы все эти люди были еще популярнее, еще больше знаемы нами.
0: Согласна.
1: Чтобы люди ходили на эти выставки, потому что, ну, вот каждый из нас ищет, наверное, такие мгновения счастья.
0: Я очень счастлива, когда мне удается показать этих людей, показать их хорошие работы и представить их публике, которая с ними не знакома.
1: А как вы вот выходите на идею той или иной выставки? То есть вот как возникли «Кочевники во времени», как возникли «Путевые заметки»?
0: «Кочевники во времени»... Ну, я сказала раньше, что я влюблена в серию тотемов Виктора Липкина.
1: А, то есть вы уже знали эту серию,
0: в основном,
1: да?
0: В основном, очень редко я знакомлюсь с художником прямо перед выставкой. То есть если я пишу open call, я предлагаю художникам участвовать, тогда новые художники присылают мне работы, к примеру. А если мне вот сейчас нужно сделать выставку, то я скорее обращусь к кому-то, с кем я знакома, так или иначе. И обычно я запоминаю работы, которые я видела у художников. Поэтому мне проще отталкиваться от этого.
1: И, в общем, так же было и с Инной Кацевой. То есть вы знали какие-то работы, вам захотелось вот...
0: Инна Кацева, да, я знаю ее работы достаточно давно. Я выставляла ее на нескольких выставках, так мы познакомились, собственно говоря, на групповых выставках, которые я устраивала. И да, я давно хотела сделать ей выставку, она все не решалась. Человек, который очень много лет рисует, который занимает первые места и все равно говорит, ну, мне нечего показать. Есть чего.
1: Ну, это прекрасно.
0: Абсолютно есть чего.
1: И да, прекрасно, во-первых, что художник так думает, а во-вторых, то, что у него на самом деле есть чего показать,
0: конечно,
1: как вы говорите.
0: Конечно.
1: Да. А, вторая вот эта наша выставка, наши путевые заметки, когда, где будет? То есть часы работы и... Не страшно, если перепутаете. Вы знаете, вы всегда можете послать мне вдогонку голубиной почты, и, так сказать, я доскажу людям нашим бесценным. Так что все в порядке.
0: Путевые заметки будут проходят в кафе-галерея «Минута», улица Хадам, 22, в Риховате. И часы работы с воскресенья по четверг с 9:30 до 5 часов вечера и пятница с 9 до 2. Вход свободный.
1: Вход свободный. Покупать можно.
0: Покупать можно. Можно и даже желательно купить кофе в соседней кафешке, ну, то есть, которая относится к «Минуту», и просто сесть и пожить немножко с этими работами пару минут спокойно с кофе, посмотреть на них.
1: То есть я понимаю, что вы нам советуете еще вот, как-то по-итальянски сказали.
0: Дольче фурниенте.
1: Вы немножко кусочек этой жизни нам тут пытаетесь передать, вот кофе и... Да.
0: На самом деле, я хотела сказать, что в основном на выставке приходят очень пожилые люди. То есть приходят родственники и друзья художников и очень пожилые люди. А это конкретное место, оно отличается тем, что там постоянно тусят молодые. Там постоянно находятся какие-то странные, смешные, замечательные люди, программисты, мамочки с колясками и так далее. И, на мой взгляд, это отличная штука.
1: Да. Я когда часто вот идешь там, на работу, с работы и мимо кафе, там сидят люди и симхаим. Острый приступ зависти накрывает тебя. Ну вот, пожалуйста, вот место, места и время назвала Ира. Пожалуйста, вот это как раз те мгновения счастья, про которые мы говорили. Доставьте их себе. Вот, побудьте счастливыми.
0: Совершенно верно.
1: Так, хорошо. Значит, это наша конкретика. Это две выставки «Кочевники во времени», «Путевые заметки», на которые нужно обратить особое внимание. Ну, а дальше, через музыкальную паузу, есть несколько вопросов, на которые просто хотел бы поговорить, как такой small talk.
0: С удовольствием.
1: Музыка, мы продолжаем.

0: Мы продолжаем. Ира Крохмаль в студии. Вот хочу своими наблюдениями поделиться. Ир, в литературе и в живописи вот я вижу как бы два разных подхода критики к сегодняшней действительности. В литературе почти ушли, к сожалению или не к сожалению, не знаю, предисловие и послесловие, как неотъемлемая часть представления текста. В годы моей юности всегда книжка снабжалась. Либо там надо было предупредить о загнивающем Западе, либо какие-то разные вещи. Иногда вполне толково. Вот, сейчас этого просто нет, никто не тратится. Ну, где-то. Но вы знаете, это должны быть очень культурные издания, издательства. Где-то есть. Я много книг покупаю. И, в общем, вижу тенденцию ухода от этого, как от никчемной части. А вот в живописи, наоборот, у зрителя почти нет шанса проникнуть на выставку таким образом, чтобы просто увидеть и оценить без какого-то взгляда. Потому что кураторы, я не говорю про вас лично сейчас, но, в общем, кураторы зажимают его в таких тесных объятиях и на подходе, и во время, и после. Почему все растолковывают или, ну, как недоумком, скажем так. И от чего возник птичий язык кураторов. Может быть, потому что contemporary art офигительно невнятная вещь. Вот что это такое?
1: Вы знаете, это смешно, правда? Окей, кураторский текст. Есть действительно кураторы, которые пишут настолько зубодробительные тексты, которые прочитать без словаря невозможно. То есть мне кажется, что ChatGPT изобрели только для того, чтобы закинуть в них этот текст и сказать: «Господи, скажи мне, пожалуйста, что он имел в виду?» Ну и кроме этого, искусство очень политизировано, особенно в Израиле. Особенно в Израиле, мне кажется.
0: Так, ну...
1: Поэтому тут есть несколько вещей, из которых состоит выставка. Кураторский текст — это must. Он должен быть. Он должен что-то объяснить. Окей? Если это городская галерея какая-то, то это обязательное условие, и текст должен быть переведен на 3 языка. То есть должен быть иврит, английский и арабский. То есть это обязательно. Можно писать тексты более подробные, менее подробные, можно использовать заумные слова, можно говорить абсолютно человеческим языком, но это обязательное условие. Галерея, вот типа Минуто, первая выставка, которую я там делала, Светы Дорошевой, я не сделала текст, потому что это было все срочно, это было быстро, это нужно было повесить, и я решила посмотреть, а что будет без текста, который никто не читает. И когда я общалась с народом в галерее, я поняла, что им не хватает банальных объяснений, что это, например, не дигитальная графика, а акварель совершенно сумасшедшей сложности. Люди не всегда понимают, что они видят. То есть либо должна быть подписана каждая работа, чего у меня нет возможности сделать, не было возможности сделать на той выставке, либо должен быть какой-то сопроводительный текст.
0: А в филологических, так сказать, кругах очень принят спор о том, нужно ли воспринимать произведение только как произведение, или нужны дополнительные данные об авторе, и какие-то вещи, да, действительно будут восприняты глубже из каких-то биографических деталей, сопровождающих. Но очень многие считают, что произведение, в данном случае роман, или там повесть, или что угодно, нужно просто взять и читать. И вам не важно, кто автор, когда написано, вы оцениваете его исключительно стилистически, как текст.
1: Ну, текст, он текст, там написаны буквы. В искусстве есть огромное количество техник. И опять же, мы говорили это с вами до этого, подключился AI. То есть у нас подключился искусственный интеллект. И, например, на выставке, которая только недавно закончилась, «Свежая краска», были работы, сделанные при помощи искусственного интеллекта, и было подписано, использовалась программа такая-то, версия такая-то и так далее и тому подобное. То есть меня не обманывали как зрителя, а мне сказали, я работал, но другими кистями, я работал, но другим инструментом. И это важно, нужно, потому что Например, если это галерея печатной графики, в печати есть огромное количество возможностей. Есть гравюра, есть линогравюра, есть анатипия, есть еще миллион способов сделать печать. Поэтому, как минимум, это важно, мне кажется.
0: Может быть, просто живопись, технологии, техника живописи такова, что туда должны идти исключительно подготовленные зрители, потому что у другого, как бы, у человека, который этого не знает, вот какой шанс? Вы, куратор, вы ему прививаете свое ощущение этой выставки. То есть вы на него, хотите или не хотите, вы влияете, как человек, представляющий ему эту выставку. То есть у человека исчезает, праздного любителя, как бы исчезает шанс увидеть это непредвзято.
1: Сейчас скажу вам страшное.
0: Скажите.
1: 95% человеков не читает кураторский текст.
0: Тут я бы мог воскликнуть «Эврика», а тогда зачем?
1: Опять же, как я сказала, любая городская галерея – это обязательные условия. Я не могу сделать городскую галерею.
0: Нет, без этого. Когда вы мне говорите «обязательные условия», тут я умолкаю, и все. Надо-надо. Как бы,
1: вот, да, это...
0: Но почему возникло такое странное условие? Ведь предисловие книга может иметь, а может не иметь. И никто не пристает к ним, к книгоиздателям, например, с тем, чтобы в обязательном порядке, например, там было написано 3 страницы перед началом произведения.
1: Ну, современное искусство, вот тот самый контент-проект, совершенно верно, про который вы говорили, да, оно очень часто подразумевает кураторский текст, потому что есть работы, которые сами по себе и кураторский текст им не нужен, а есть такие работы, которых кроме кураторского текста практически ничего и нет. Правда.
0: Ну, я понимаю, что в пределе мы получаем сколько там, 3 минуты 44 секунды тишины Джона Кейджа, да? Мы получаем Малевича, значит, в пакете, да? Вот тебе и все. Человек нарисовал черный квадрат, или не нарисовал, и, значит, и все. И дальше ты идешь, и тебе говорит куратор, как это все потрясающе, какие смыслы он вложил, как будто бы Малевич конкретно человеку, экскурсоводу их перечислял.
1: На ушко нашептал.
0: Да. Это все, и тогда исчезает непредвзятость, которая, меня, например, очень часто это интригует. Вот я читаю романы без сопроводительных каких-то вещей, я пытаюсь разобраться. И меня интригует, когда я разбираюсь сам, может, я выйду на какие-то другие ассоциации, чем это принято считать. Может быть, я увижу те ходы, которые почему-то не увидели, допустим, авторы предисловия, если оно было. Не кажется ли вам, что кураторство необходимо, и я понимаю, нужен текст, значит, нужен текст, но это какое-то все-таки ощутимое влияние индивидуальности куратора на пришедших, на тех, кто просто хочет посмотреть выставку?
1: Представьте себе contemporary art, огромный потрясающий зал в старом палаццо в Италии. Зал абсолютно пустой, посреди зала лежат 2 воздушных шарика. Все.
0: Представляю. Я и банан представляю. Вот
1: отлично,
0: это замечательно.
1: Отлично.
0: Я много чего представляю.
1: А там очень трогательная история, как оказалось, которая стоит за вот этими шариками. 2 влюбленных, которые с дыханием своей любви надули эти шарики, и вот они потихонечку спускаются, воздух из них выходит, и он попадает в атмосферу, и вот он окружает жителей всей Земли. Вот это любовь и дыхание любви.
0: Ну, вы понимаете, этот текст может зайти только тому, кто очень этого хочет. Вот как бы увидеть в этом. А я видел 2 шарика, у меня просто мучительное желание. Все, и нету у вас как бы...
1: Испортить
0: предмет искусства. Очень часто, честно. Ну, я многих художников пытал про банан, о многом мы поговорили. И все равно, как бы, мне непонятен смысл того, что кто-то тратит огромные деньги на, собственно говоря, не на банан уже, а на диплом о том, что он имеет этот банан, который давно сгнил и, значит, так сказать, ушел.
1: Его съели,
0: да. То есть ты получаешь условную карточку о том, что ты заплатил безусловные деньги. А в какой сфере наслаждения от этого искать?
1: А, это нужно задавать этот вопрос тем, кто купил банан. Ну, кроме того, что искусство считается отличным вложением денег.
0: Да,
1: или отмыванием
0: правда.
1: Денег.
0: Или отмыванием денег, да. А, хорошо, смотрите, как бы я только спросить хотел. Давайте чуть-чуть еще музыки. У нас будет еще время на один вопрос, который я вам хочу задать.
1: Договорились.
0: Окей, слушаем.

0: Ира Крохмаль в студии. Мы поговорили о двух, мне кажется, очень интересных выставках, на которые я призываю вас, бесценные, кто хочет и может пойти. Но остаток времени, кажется, пользуюсь в своих целях, я повышаю самообразование. Как-то я встретил у Михаила Веллера в «Всеобщей истории всего». Значит, вот вычитал. Он осторожно, но твердо пишет, что художник, кроме его гениальных замыслов и идей, вроде как должен обладать, страшно сказать, мастерством, от которого которым я, зритель, могу восхититься. То есть вот я не умею, я не могу. И Тициан ли это, Рембрандт или там Караваджо, они делали то, чего я вообще не умею делать. То есть я просто замираю перед мастерством этих людей. Иными словами, когда Ван Гог резал мочку уха, он же еще вдобавок рисовал много чего поразительного. А когда Петр Павленский, значит, это действие с ухом, так сказать, проворачивает, я уважаю Павленского тоже. Но ведь, понимаете, это как-то немножко жиже, потому что если только отрезать мочку уха, на этом художник как бы не становится. А если при этом подсолнухи есть, то окей, да. И вот необходимость, как бы сказать, прикладывать объяснение. Это такая игра на опережение тех, кто вольно или невольно осознает ущербность показанного.
1: Нет, ни в коем случае. Я так не считаю. Я не считаю, что есть люди ущербные в этом плане, есть люди, у которых отсутствует насмотренность каких-то вещей. И я считаю, что это в любом возрасте можно это восполнить. Ходить в музеи, ходить на выставки, смотреть на работы. Да, почитывать одним глазком хотя бы вот эти вот тексты или то, что там написано под картинками, чтобы понимать, что ты видишь. Естественно, когда мы смотрим на Рембрандта, нет сомнений, это все прекрасно. Когда мы смотрим на унитаз Дюшана, например, то мы не знаем, это действительно туалет не работает, или это произведение искусства, да?
0: С Дюшана началась эта пагуба в виде концепта.
1: Она началась еще раньше.
0: Да.
1: Я даже расскажу вам больше. И в Израиле в начале, в 1903-1905 году, вот когда основание школы Бецалель и так далее, все художники, которые приезжали они в Израиль, они рисовали море. И вот тех самых черных козликов, козочек и так далее. И они все рисовали море, они рисовали пальмы, потому что это было красиво, это было непривычно. Человек, который приехал из Польши, например, или из Германии, у него море каждый день, он его не видел, поэтому вот красиво рисую. И появился такой художник, я могу соврать, но, по-моему, это был Зарицкий, который повернулся к морю спиной и нарисовал дома Рамат-Гани. И это тоже было художественное высказывание, потому что на тот момент он был первый, который повернулся спиной к морю и посмотрел, что еще есть вокруг, и это нарисовал.
0: Так ведь наш зрительский восторг предсказуем и понятен.
1: А дома-то были ни о чем.
0: Окей,
1: но море было
0: вот так уже.
1: Но оно было красивее.
0: Да, но моря было много, а вдруг человек сделал что-то другое, противоположное.
1: Да, совершенно
0: верно. Мы же можем сами это оценить, нет?
1: Нет.
0: Нет.
1: Человек, который увидел три красивых моря, ничего не понимает в искусстве, и вдруг увидел какие-то непонятные серые дома. Что ему больше понравится?
0: Ну, зависит от его наполнения. Вот. Он может оценить радикализм этого смелого решения или нет.
1: Совершенно верно. И так происходит с любым произведением искусства.
0: Так куратор – это дядька или тетенька замечательная, которая нам говорит, смыкает нас за руку и говорит, так, это не просто отвратительные дома, которые там стоят, это
1: да,
0: революция.
1: Да. Это же круто.
0: Я умом понимаю, что обойтись без вас, без кураторов нельзя, конечно.
1: Можно.
0: Но хотелось бы. Ну, я не знаю, это зависит, наверное, понимаете, как бы, я не знаю людей, которые заходят на выставку с морозца, как бы, просто погреться. Они все-таки заходят туда, влекомые какой-то художественной целью. То есть эти люди изначально, наверное, насмотренные. Это люди изначально, наверное, понимают, куда они идут. Вот нужен ли им поводырь?
1: Вот галерею печатной графики, в какую-то городскую галерею и так далее, да, я понимаю, или в музей. Человек придет, который идет конкретно в это место. А кафе-галерея, в котором он пришел попить кофе, поработать, посидеть за компьютером в тишине, он не обязан... Вот он действительно с мороза, он действительно с улицы приходит. Он не обязан быть великим докой в искусстве. Он просто пришел посидеть и увидел красивое.
0: А, и тут появляется куратор за чашкой кофе. Говорит, послушайте, вы должны это понимать. Я понимаю, то есть, понимаете, ну, читается мое лукавство в этом плане, но иногда, да, действительно, меня раздражает, что со мной говорят, как бы, как, знаете, я когда, ну, там, 1000 лет назад это было, мальчиком был, там, показывал какие-то стихи, свои пьесы в Москве, да, и один поэт, молодой, кстати, тогда, тоже там лет на 15 старше меня, он что-то мне объяснил, там, довольно долго, потом посмотрел меня и спросил, я понятно говорю? Этот вопрос я запомнил навсегда. Вот это унижение, так сказать, легкое такое.
1: Почему?
0: Ну, то есть, как бы он, видимо, подозревал, что я некоторым образом поврежден в уме, если достаточно...
1: Либо он подозревал, что он заумствует?
0: Другим тоном он бы произносил
1: это. А, окей, это уже другая история.
0: Да, это было такое мягко и псевдоуважительно. Я не хотел бы оставаться в такой ситуации. Я понимаю необходимость кураторства, но, ребята, будьте с нами поделикатнее.
1: Обещаю.
0: Вот, собственно говоря, время наше на сегодня, увы, завершается. Огромное спасибо художнику кукольному и куратору Ире Крохмаль, бесценной. По-моему, Ире безусловно стоит доверять. А значит, при возможности обязательно следует посетить выставки «Кочевники во времени» и «Путевые заметки». Ну, то вместе, то поврось, а то попеременно. Кто две, кто одну. Не пропустите, пожалуйста. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще немного музыки. Пока.
1: Спасибо.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы и Аркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Ельдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х, Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец тропит яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Таря, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Камрэка.

Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Среда джаза. Сегодня в этой программе я хочу обратиться к творчеству удивительного музыканта, на мой взгляд, самого настоящего гения с улиц Монмартра. Джаз покорил этого юношу с молодых ногтей, что называется. Говорят, что именно он возродил скрипку на джазовой сцене. И полагаю, что это так. Виртуоз скрипки, джазовый маэстро, великолепный французский джазист. Сегодняшний наш герой – Стефан Граппелли. Его биография берет начало именно на Монмартре в Париже 26 января 1908 года. Он рано остался без родителей. В раннем возрасте отец сделал Стефану значимый подарок – скрипку, как вы понимаете. Любовь к музыке не заставила себя долго ждать. До 14 лет Стефан Граппелли, почти не имея денег, смог выучиться игре на фортепиано и скрипке. И улицы Парижа уже тогда могли видеть начинающую звезду джазовой сцены.

В 20-е годы он изучал теорию музыки. Было это в Парижской консерватории. Во время учебы он продолжал играть на улице, работал топером, учился играть на саксофоне, аккордеоне. Все это ему очень помогло в дальнейшей карьере. И, конечно, Джанго Рейнхардт. Этот удивительный музыкант, который сделал революцию в цыганском джазе, в джазе мануш. Они познакомились, и это подарило миру много прекрасных мелодий. Стефан Граппелли, Джанго Рейнхардт. Совместно с Джанго Рейнхардтом Граппелли основал инструментальный квинтет. И первая запись состоялась в ноябре 1934 года в студии «Альберт». 2 декабря того же года прошло первое выступление в Париже. Ансамбль этот был назван впоследствии «Quintet du Haut Club de France». Он считается сегодня одним из наиболее значительных на ранней парижской джазовой сцене, и по примеру их такие квинтеты, такие коллективы, которые играли джаз и в других странах, назывались похоже, только в конце это был, например, Алабама, Сан-Франциско, ну или другое, географическая любая другая точка, где играли талантливые другие музыканты.

Если говорить о послевоенном периоде, то Стефан Граппелли после войны участвовал в записях очень много, практически постоянно в различных составах, которые включали и Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Жана Люка Понти, Стаффа Смита, Гэри Бертона, Пола Саймона, Юди Минухина, конечно. Вы сегодня тоже будете слышать их общую игру Баки Пиццарелли, Джо Пасса, Йо-Йо Ма. То есть это были имена на всю жизнь.

13 альбомов Грапелли, записанные им совместно с британскими гитаристами Дизом Дисли и Мартином Тейлором. В 80-е годы несколько концертов он дал с молодым британским виолончелистом Джулианом Ллойдом Уэбером, и это было прекрасно. В 1975-м случилась интересная история. Грапелли случайно оказался в одной студии с музыкантами группы Pink Floyd и записал несколько скрипичных пассажей для заглавной композиции альбома «Wish You Were Here». Так что, если вы услышите скрипку, это Грапелли.

Три имени. Разумеется, Стефан Грапелли, Джо Винути и Боб Кларк. Если говорить о этих трех именах, говорят еще два слова к этому. Предтеча бибопа. Чуть позднее Стефан Грапелли все-таки появился на сцене вместе с именитыми скрипачами Став Смит и Джо Винути, одно из имен, которое я только что назвала. И вот их стали называть большой предбоповой тройкой. Ну, джаз, бибоп, все хорошо. И вот сейчас в дискографии скрипача было можно увидеть альбомы «Violins No End». Они были датированы 1957 и, соответственно, 69-м годом. В 69-м же году начался новый взлет карьеры Стефана Грапелли. Тогда же он выпустил альбом «Vinopoly Blues», покорив публику виртуозным исполнением джаза на скрипке в Америке на джазовом фестивале в Ньюпорте. Начинают появляться и очень интересные пластинки, записанные со скрипачом Жаном Люком Понти, с гитаристом Дизом Дизли, с солистом на вибрафоне Гэри Бёртоном, имя которого я тоже называла. Это был вообще сильнейший прорыв в мире джазовой музыки. Грапелли чувствовал скрипку как никто другой, и нельзя поспорить с тем, что его талант и упорство действительно помогли в будущем записать те самые студийные альбомы, и было их 13. И это был только толчок к настоящей известности в джазовой эпохе.

коллектив, который основал Стефан Граппелли вместе с Джанго Рейнхардтом, просуществовал до начала Второй мировой войны, и тем не менее творческий путь музыканта только набирал обороты. Представьте себе, если говорить о времени. После ухода из жизни Джанго Рейнхардта, это был серьезный удар для Граппелли, они были близки, они были друзьями, Стефан на долгое время отошел от творчества. В годы оккупации Франции Граппелли и Рейнхардт записали двойной концерт Баха ре минор, но эта музыка тогда была запрещена под натиском фашистов. Граппелли продолжал работу с Джанго до 1953 года, вплоть до ухода из жизни Рейнхардта. И вот тогда в карьере музыканта, как я уже сказала, наступило очень серьезное затишье, оно продолжалось до середины 60-х годов.

1971 году Стефана Граппелли пригласили на ток-шоу на BBC. Там и состоялось очень важное знакомство Граппелли с популярнейшим американским скрипачом, первой скрипкой мира того времени, Иуди Минухиным. Немного позже самый мудрый музыкант века и французский самоучка совместно записали, представьте себе, 6 альбомов. Джаз, джаз, еще раз джаз и вновь прорыв. И вновь в джазовом направлении, когда Граппелли стал выступать на фестивале фолк-музыки в Кембридже с Дэнни Райтом и Дизом Дизли. Мощное представление принесло, разумеется, не только бешеную славу музыкантам, но и новые контракты, которые принесли и бесконечные туры по материкам, а не только по странам.

Стефан Грапелли, безусловно, стал одним из величайших скрипачей всех времен. Прожил достаточно долгую жизнь, сумел оставить настоящий, серьезный, глубокий след в мире джаза, в мире музыки скрипичной. В возрасте 87 лет он выпустил еще один альбом. Конечно, много премий, орденов и памяти. Главное, любовь и память поклонников, которая не заканчивается и сегодня. 1 декабря 1997 года его не стало, и Стефан Грапелли был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашес. Музыкант подарил миру джаза и, в частности, музыки, звучание скрипки и действительно придал ей изысканный акцент. Стефан Грапелли.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

сегодня с Нилой Полей вечером гулял. Ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне вам.

обуть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.

0: быть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и выдавили начало 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, трот по-английски, который назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Ну а в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио-Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала, и, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: сахара украдкой и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок, остались от картины лишь тростки котелок. В Голливуде, что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
1: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Но сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали, перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевал отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей. Have you seen the well-to-do?

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварству в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди краснее меди торчали

Этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песне о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен шуток. И исполнители огромное количество, от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».